возьму.

Можно быть счастливым просто так. Люди, порадуйтесь, люди, возрадуйтесь. Можно быть счастливым просто так. Смотреть глазами

0: Один мудрый человек написал: «Никогда не принимай в благодеяние то, в чем не нуждаешься». В этих словах, пожалуй, есть смысл. Это правильно – не допускать ожирения своего сердца. Но что, если мы нуждаемся, а помощи не просим? Очевидно, конечно, когда мы материально затруднены. А если не материально? Есть люди, что годами ходят в сомнениях или не имеют веры, или находятся в рабстве сетевого распутства и не хотят никого попросить о помощи. Да, во многих случаях нам помощь не нужна. Мы сами себе гениальные сыщики. И это хорошо. Но есть ситуации, когда мы должны не то чтобы интересоваться чьим-то мнением, а кричать в рупор, взывая о помощи. Ибо тонущему в болоте по пояс уже не стоит заботиться о репутации. Нужно хвататься за все крепко рядом стоящее. Как думаете, много есть поводов бежать в разговор и молитву, ну, например, с пресвитером? Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

0: Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о том, почему важно знать свое предназначение. Кто-то из философов сказал, что самое ценное, что дал людям Бог, это причина. Ошибочно думать, что, встречаясь с Богом, мы обретаем смысл жизни. Я бы сказал по-другому. Встречаясь с Творцом, мы обретаем возможность теперь найти себя, потому что Он Создатель, создавший нас и знает причину, для которой мы созданы. Эти открытия, кстати, встреча с Богом и возможность найти себя, взаимосвязаны между собой. Потому что только встречаясь с Творцом, мы встречаемся с нашим настоящим, подлинным «Я». Мое чувство достоинства росло всякий раз, когда я угождал желаниям Духа Святого. И прямо слышал в своем сердце это свидетельство. Хорошо, добрый и верный раб. Все внутри пело, плавилось, таялось от того, что я мог угодить Богу. В эти минуты мне стало открываться Писание несколько по-другому. А именно, что вера – это не что иное, как реакция, можно сказать, как послушание в ответ на задание, на Слово Божие, которое исходит из уст Божьих. Что вера может быть только от слышания. Да, именно от способности слышать Бога. И так бывает со всяким рожденным от Духа. Как? Голос Его слышишь. А дальше приходило осознание праведности, которое вменяется независимо от дел, а только благодаря вере. Понимаете? Потому что вера – это послушание в ответ на задание. Поверил Авраам Богу, и это, то есть вера, или то, что он поверил, вменилось ему в праведность. Я вдруг понял, почему без веры невозможно угодить.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер, сегодня 18 июня, наша тема сегодня — служение, наставление Святого Духа. И наше место Писания — Евангелие от Иоанна 16:13, где Иисус говорит: «Когда Святой Дух придет, Он наставит вас». Слово «наставит» — греческое слово «одега», устаревшее слово, которое описывает экскурсовода или того, кто ведет нас на экскурсию. Экскурсовод знает все достопримечательности, знает все маршруты, знает все тропинки, экскурсовод знает самое интересное и знает, чего следует избегать. Используя эти слова, Иисус дает нам такую иллюстрацию. Он говорит: «Дух Святой будет вести вас как экскурсовод, как гид. Он знает, куда вы идете, он уже везде побывал. Дух Святой прошел по всем дорогам, он знает, чего нужно избегать, и если вы позволите Духу Святому вести вас, он проведет вам экскурсию длиною в жизнь». Вот это да! Это означает, что жизнь со Святым Духом не будет скучной, она будет интересной. Если мы идем за Ним, Он ведет нас навстречу приключениям. Подумайте об этом сегодня.

И принял участие начальствующий епископ РЦХВЕ Эдуард Гробовенко. Благословенная Церковь и невероятная история Божьей милости и благодати. Через гонения, трудности, через многие препятствия вера, как росток сквозь асфальт, поднималась, возрастала, претерпевала многое. Церковь осталась верной, растущей, благословенной, отметил он в своем посте в соцсетях. Эдуард Анатольевич поблагодарил старшего пастора церкви епископа Андрея Александровича Хорощенко и его супругу Марину Васильевну за многолетнее посвященное служение, вклад в подготовку миссионеров, пасторов и лидеров. Институт перевода Библии ИПБ выпустил новое издание «Книгу бытия» на абазинском языке Абзазара. Издание, выпущенное в виде диглотты с параллельным русским синодальным переводом. Тираж составляет 300 экземпляров, сообщает сайт ИПБ. «Книга бытия» – первая книга Ветхого Завета, открывающая библейский канон. В ней представлены ключевые сюжеты, имеющие фундаментальное значение для всех авраамических религий, сотворение мира, история Адама и Евы, повествование о Ное и всемирном потопе, жизнь Авраама и его готовность принести сына в жертву, рассказы о Содоме и Гоморре, об Иосифе Прекрасном и другие. При подготовке издания переводчикам пришлось решать разнообразные задачи. Новым для переводчика носителя абазинского языка стало древнее право наследования старшими сыновьями двойного наследства, что не встречается в абазинской культуре. Интересным переводческим решением стала передача изменения имени Сары, жены Авраама, на Сару. В абазинском тексте использование формы Сара или Сарайт, поскольку оба имени уже существуют в культуре абазинского народа. В Кремле наградили орденом «Мать-героиня» Татьяну Колотун, супругу пастора МСЦ ЕХБ. Церемония награждения состоялась 1 июня 2026 года и была приурочена к Международному дню защиты детей. Награду Татьяне, воспитывающей вместе с супругом Александром 13 детей, лично вручил президент России Путин. Во время торжественного мероприятия в Екатерининском зале Кремля глава семейства Александр Колотун, служитель Международного совета церквей евангельских христиан-баптистов, выступил с ответным словом. Он сообщил, что его семья проживает в Херсонской области в 30 километрах от линии боевого соприкосновения. По его словам, они открыли мини-пекарню, где бесплатно обеспечивают хлебом местных жителей. Кроме того, в своем выступлении Александр Колотун затронул вопросы веры. Компания «Лего» выпустит самый большой набор в своей истории – модель знаменитого храма «Саграда Фамилия» в Барселоне. Конструктор из 12 060 деталей приурочили к столетию со дня смерти его архитектора Антонио Гауди, сообщает CNN. Высота собранной модели составит 62 сантиметра. Она воспроизводит «Саграду Фамилию», один из самых известных храмов мира, строительство которого продолжается уже более 140 лет. Одной из главных особенностей набора стали витражи. Разработчики постарались передать эффект разноцветного света, который проникает в храм через окна настоящей базилики. Наша цель состояла в том, чтобы с максимальным уважением отнестись к замыслу Гауди, передать ритм строительства базилики, ее необычную сложность и масштаб, а также превратить это в увлекательный процесс сборки, заявил дизайнер Лего Рок Жгалин КБ. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 18 июня. Кого вы слушаете? Умоляю вас, братья, исходя из милости Божьей, добровольно предоставить свои тела, физическое тело, свои знания, умения и способности в качестве живой жертвы, святой, отделенной, посвященной и угодной Богу. Послание к римлянам, 12.1. Расширенный перевод Библии. Чтобы следовать повелению, данному в сегодняшнем стихе, мы должны добровольно вручить Богу всего себя в Его полное распоряжение. Иными словами, мы предлагаем Господу воспользоваться нашим физическим телом, нашим разумом, нашими талантами и эмоциями по Его усмотрению. Не позволяйте дьяволу захватить ваш разум. Разум человека – это его излюбленное поле сражения. Он способен целыми днями атаковать нас опасными мыслями, которые заглушают Божий голос, если мы начинаем прислушиваться к ним. Чаще всего это хорошо завуалированная ложь, в которую легко поверить. Он лжет, обвиняет нас, придумывает всевозможные способы украсть у нас радость и мир, заставить почувствовать себя виновными и недостойными. Он наполняет наш разум нечестивыми мыслями о других людях. Мы не можем запретить ему посылать все эти мысли, но мы способны дать им отпор силой Христа. Затем мы можем направить мысли на Бога и слушать то, что Он говорит нам. Честно признаться, за то время, пока я привожу себя в порядок утром, я успеваю отбросить десяток вредных мыслей. Но, слава Богу, я знаю, как это делается. Вы также можете этому научиться. Когда два голоса борются за ваше внимание, вы можете сконцентрироваться на одном из них. Слушайте голос Бога и размышляйте над тем, что Он вам говорит. Когда мы наполняем свой разум правильными мыслями, для нечестивых мыслей там просто не остается места. Божье слово на сегодня. Отдайте свой разум в распоряжение Бога и сосредоточьтесь на том, что Он говорит вам.
3: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Добрый день, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Алексей Алексеевич, очень интересный вопрос, волнующий многих. Останутся ли супруги в вечности мужем и женой друг к другу?
1: Достаточно серьезный вопрос, хотя к нему можно несерьезно относиться, как некоторые люди делают. Но он серьезен, потому что он касается одной из главных реалий нашей с вами жизни. Дело в том, что семья – это наивысшее творение Божие перед церковью. Когда Бог сотворил человека, он сначала сотворил мужчину, потом он сотворил женщину, и потом он привел женщину к мужчине, и он создал семью. То есть это было его развитие в творении, и семья, она представляет собой чрезвычайно важный элемент для Господа. Поэтому он вложил туда самые серьезные принципы, самые серьезные законы, касаются семьи, взаимоотношений в семье. Поэтому, когда мы говорим о том, что вечности семьи не будет, естественно, возникает вопрос, а почему? А будем ли мы там узнавать друг друга? А какие наши отношения будут там? Вот когда человек прожил десятки лет с женой своей, и вот потом в вечности, как будут складываться их отношения друг к другу? То есть серьезные вопросы. И для того, чтобы найти на них ответ, конечно же, мы обращаемся к нескольким ключевым местам Священного Писания. Одно из них мы встречаем в ответе Иисуса Христа саддукеям. Это записано в 22 главе Евангелия от Матфея. Иисусу Христу для того, чтобы его уловить, представили такую гипотетическую ситуацию о том, что у одного человека была жена, он умер, эта жена вышла замуж за его брата, и он умер. И вот так семь братьев, и в конце концов умерла и сама эта женщина. И саддукеи задают вопрос, а вот в воскресенье чьей женой она будет? Саддукеи не верили в жизнь за гробом, и по этой причине они такую ситуацию нарисовали перед Иисусом Христом с тем, чтобы поставить его в положение, в котором трудно бы найти ответ. Ну вот Иисус отвечает очень интересно на этот вопрос таким образом. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией. Ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии, на небесах». Когда Иисус отвечает им, он подчеркивает, что проблема, почему эти люди так думают, заключается в том, что они недооценивают силу Божию и не знают Писания, которое говорит о силе Божией. Когда мы смотрим на то, как Писание представляет нам Бога и нашу жизнь, Писание подчеркивает, что Господь обладает таким могуществом, которое мы не можем себе представить. В послании к Коринфянам, где сказано о вечности, сказано о спасении, сказано вообще о всей жизни в спасении, апостол говорит такие интересные слова: «Не видел того глаза, не слышало ухо, что Бог приготовил любящим его». Когда мы читаем описание небес, то мы находим что-то подобное. Апостол Павел был восхищен до третьего неба, и вот когда он вернулся оттуда, он говорит: «Я слышал там неизреченные слова», то есть слышал там слова, эквивалентов которых на земле нет, в человеческом языке не существует. Речь идет вот о чем. Мы сегодня измеряем небеса только тем, что мы знаем. Ну, например, мы знаем какие-то очень хорошие отношения между людьми, и мы говорим, вот как в раю. Мы знаем какие-то хорошие условия, и мы говорим, райские условия. У нас нет возможности мыслить вне категории того, что мы знаем. Все наше знание связано с землей и с земным. А вот то, что будет на небесах, намного превышает землю, земное и все то, что мы знаем. Поэтому, когда мы говорим о небесах, мы встречаем такую фразу: «И будет Бог все во всем». Сегодня христиане живут, и они ищут Бога. Они находят утешение в Боге, настоящие христиане находят радость и утешение в Боге тогда, когда им трудно, когда им у них нет возможности получать радость из каких-то других источников. А вот на небесах написано, что Бог будет все во всем. Это означает, что общение с Богом, реальность того, кто Он есть, настолько превышает все представления о счастье и радости, которые у нас есть, что она удовлетворит нас полностью. Другими словами, мы не знаем точно, как мы будем, будем ли мы узнавать друг друга там на небесах. Мы точно знаем, что там не будет взаимоотношений мужей, жен, детей, таких, которые есть сегодня здесь на земле. Но мы знаем точно, что Бог восполнит не только вот этот недостаток, то, что когда муж с женой не имеет той связи или тех взаимоотношений, которые были здесь на земле, а все другие недостатки восполнит настолько, что все остальное просто забудется. Все остальное будет просто несравненно, несравнимо. Мы никогда не сможем сравнить самую большую радость, которую мы имели здесь когда-либо на земле. Никогда не сможем сравнить даже с самой маленькой радостью Божьего присутствия и тесного общения с Ним. Ответ на вопрос, какие будут взаимоотношения там между мужем и женой, кроится именно в этой сфере. Нам нужно понимать, что Бог приготовил нам намного больше, намного лучше, намного богаче. И вот там уравняются все, не только те, кто хорошо жил. Есть такие ситуации, когда муж с женой прожили и не очень хорошо. И они рады были бы не узнавать там друг друга потом на небесах. А что делать с теми, кто не женился или не вышел замуж? Как апостол Павел, он никогда не был женат. Таким образом, когда мы говорим о небесах, небеса представляют совершенно иную категорию счастья. И дай Бог, чтобы каждый из нас обрел это счастье и наслаждался им вечно.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber на номер телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

Христианские притчи. Выбор креста. Был один простодушный поселянин, который жил трудами рук своих, но зарабатывал очень мало. Едва доставало ему, чем прокормить себя и семью свою. Раз пошел он к берегу моря, присел на камень и стал смотреть, как к пристани подходили большие корабли с богатыми товарами, и как потом эти товары выгружали и везли в город для продажи. И запала ему в голову грешная мысль. Зачем Господь одним людям послал богатство и всякое довольство, а других оставил жить в бедности? И начал он роптать на свою горемычную долю. Между тем полуденное солнце сильно пекло. Бедняка стало одолевать дремота, и он незаметно заснул. И снится ему, что стоит он у подошвы высокой горы. Подходит к нему почтенный старец с длинной бородою и говорит ему: «Иди за мной». Он послушался и пошел за ним. Долго они шли, и, наконец, пришли на такое место, где лежало великое множество крестов всякого вида и различной величины. Были кресты большие и малые, золотые и серебряные, медные и железные, каменные и деревянные. И говорит ему старец: «Видишь, сколько здесь крестов? Выбирай себе любой и неси его на вершину той самой горы, которую ты видел перед собой». Взглянул наш простец на золотой крест. Такой он красивый, точно красное солнышко блестит. Понравился им этот крест, и он хотел взять его на плечи. Но сколько ни трудился, не мог этот крест не только поднять, но и с места сдвинуть. «Нет, — говорит ему старец, — видно, не внести тебе этого креста на гору. Бери другой, серебряный, может быть, он будет по силам». Взял простец серебряный крест. Этот был, правда, легче золотого, но все-таки и с ним он ничего не мог поделать. Тоже было и с медным, и с железным, и с каменным крестами. «Нечего делать, — говорит ему старец, — бери один из деревянных крестов». Тогда взял себе простец самый малый из деревянных крестов и легко и скоро отнес его на ту гору. Обрадовался он, что нашел, наконец, один крест по своим силам, и спросил своего спутника: «А какая награда мне будет за это?» «Чтоб ты сам рассудил, чем наградить тебя, — отвечал ему тот, — я открою тебе, что это за кресты, которые ты видел. Золотой крест, который так тебе сначала приглянулся, — это царский крест. Ты себе думаешь, как хорошо и легко быть царем, а того не соображаешь, что царская власть — самый тяжелый крест. А серебряный крест — это крест всех тех, кто властью облечен. Это крест пастырей церкви Божией, крест ближайших слуг царевых. У всех них тоже много забот и скорбей. Медный крест — это крест всех тех, кому Бог богатство послал. Ты вот им завидуешь и думаешь, какие они счастливые, а богатым тяжелее жить, чем тебе. Тебе после своих трудов можно спокойно уснуть. Никто не тронет твоей убогой хаты и твоего малого добра. А богатый человек всегда и днем, и ночью боится, как бы кто-нибудь не обманул его, не обокрал, не поджег его дом. Кроме того, богатый за богатство свое ответ Богу даст. Как он свое богатство употребляет? А случится беда, обнищает богач. Сколько скорбей тогда на него обрушится. А вот железный крест — это крест людей военных. Расспроси тех, которые бывали на войне, и они скажут тебе, как им часто приходилось проводить ночи на голой сырой земле, терпеть голод и холод. Каменный крест — это крест людей торговых. Тебе нравится их жизнь, потому что им не приходится работать, как тебе. Но разве не бывает, что едет купец за море, тратит весь свой капитал на товар, а товар весь гибнет от кораблекрушения, и возвращается несчастный купец домой совершенным бедняком? А вот деревянный крест, который ты так легко внес на гору, это и есть твой крест. Ты жаловался, что жизнь у тебя трудная, а теперь вот видишь, что она гораздо легче, чем жизнь других людей. Знал, сердцеведец Господь, что во всяком другом звании и положении ты погубил бы свою душу,
Вот он и дал тебе крест самый смиренный, самый легкий, крест деревянный. Итак, ступай, и не ропщи на Господа Бога за свою бедную долю. Господь дает каждому крест по его силам. Сколько кто может снести?» При последних словах старца поселянин проснулся, поблагодарил Бога за вразумительный сон и с того времени никогда больше не роптал на Бога.

Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о небе. Что особенного в огне, чем удивительна эта стихия? А хотелось спросить, как вы относитесь к жареной картошке или мясу, например? Ну а к сковороде или к кастрюле с вилкой? Человечество приручило непокорную стихию, заявив свое право на то, чтобы преобразить этот мир. Кто владеет огнем или энергией, если хотите, тот способен изменить многое, если не все. Свойство огня в том, чтобы менять природу вещества. Но как изменить человеческую душу или преобразить человеческий разум? Возможно ли из негодяя выплавить хорошего человека, из труса-смельчака, из подлеца героя веры? Какой огонь нужен в этом случае? В Боге есть такое пламя, сила, что способна преображать людей, делать из каменных сердец живые. Это Дух Святой. Утешитель, как говорит о нем Иисус Христос, и зальется на эту землю силой преображения, подобной огню, чтобы плавить сердца, делая из богопротивного народа святых, чистых. Вы сколько угодно можете мыть руду, но не сделаете из нее ножниц, тереть пшеницу, но не сможете выпечь хлеба. Также сколько ни лейте шампуня на террориста, он не станет добрее. Миру нужен огонь в преображающей силе Духа Божьего, и он пока еще горит. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube. Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Минута назидания. Приветствую вас, дорогие друзья. Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Голос Божий. Доколе говорится: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». К Евреям 3 глава 15 стих. Еще в те времена в каждом иудейском городке стояла синагога. Так называлось место, где по субботам собирались евреи слушать проповедь, общаться, тихо проводить время святого дня. В поселок, название которого нам не открыто, накануне субботы пришел новый учитель. Его ждали. И когда он вошел в местную синагогу, в небольшом зале повисла осязаемая тишина. По всему Израилю о нем шла молва. Говорили разное. Одни с восторгом рассказывали о чудесах и исцелениях, другие с гневом обвиняли в нарушении традиций и ереси. Но, как он говорил, слово его не оставляло равнодушным никого. Слушать Иешуа собирались тысячи. Проповеданное слово передавалось быстрее, чем сам проповедник шел из города в город. И среди всех слухов о нем ходил один, сильно смущающий. Он не чтит субботу. Как? Исцеляет людей. Религиозное сознание и фарисеи, и простого еврея переживало немыслимое посягательство. Каждый непослушный ребенок Палестины знал, что в субботу делать нельзя ничего. Каждый послушный обычно посещал синагогу. Сегодня там были все. Всех интересовало, будет ли снова нарушена суббота. Это так захватывающе – стать судьями, своего рода присяжными и критиками одновременно, распознать ересь и вынести однозначный приговор. Мы не какие-нибудь язычники, которым подавай зрелище. Мы знаем заповедь. Заповедь неприкосновенна, свята, нерушима, особенно для заезжих учителей. Такие мысли бродили в сердцах мужчин, набившихся в небольшое здание. Мысли тревожили сердце, заставляли быть необыкновенно внимательными. Как же, такое бывает нечасто. Но в этой подозрительной, даже враждебной атмосфере где-то глубоко и незаметно таилась надежда. Надежда на личное чудо. Ах, если бы сбросить религиозную броню, мощным куполом закрывавшую сердца. Но только не в субботу. В этот день нельзя. Учитель встал за кафедру и начал говорить. Десятки настороженных взглядов устремились на него. Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить? Вопрос повис в воздухе без ответа. Никто не решался. Все ожидали действия. Вот оно, сейчас начнется нарушение закона. Немой волной в передних рядах поднимался ропот, готовый вырваться в любую секунду. Повод был. Да еще какой. На одной из скамей сидел человек с изувеченной рукой. Какая-то неведомая хворь сделала из доброго малого инвалида. Многим этот несчастный был другом, соседом, милым собеседником. В иной день кто нет-нет, да и помогал его семье. Милосердие евреям не было чуждо. «Стань на середину!» Голос проповедника был обращен к увечному. И вот под осуждающие и любопытствующие взгляды сидящих тот вышел. То, что он увидел во взгляде учителя, дало ему небольшую уверенность. Как ученик, которого могли похвалить, он в надежде посмотрел на окружающих. Зал замер. Необычная проповедь продолжалась. Казалось, публика разделилась. Одни внутренне желали исцеления стоящего в центре, другие в себе негодовали. Проповедник пристально смотрел на них. Во взгляде его читалось осуждение. Почему так ожесточились их сердца? Человек с увечной рукой не был им чужой. Но сейчас и он стал врагом, искушением, подлым соблазном, что надолго лишал хрупкого равновесия. Неужели так превратно понимали они заповедь, данную им во благо? Сделали из блага тяжелые цепи.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: патриаршая комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства попросила Генпрокуратуру устранить условия для совершения преступлений в сфере суррогатного материнства, а именно то, что эта процедура относится к лечебным, рассказал РИА Новости председатель комиссии иерей Федор Лукьянов. Он напомнил, что в 2023 году были осуждены участники организованной группы, которая под видом услуг суррогатного материнства занималась торговлей детьми. Однако, добавил председатель комиссии, остается еще более десятка уголовных дел, связанных с этим делом. Патриаршая комиссия обращается к генеральному прокурору с просьбой обеспечить законность и устранить обстоятельства, которые способствовали установленной следствием торговли детьми под видом суррогатного материнства, осуществлявшейся организованной преступной группой на протяжении многих лет вплоть до 2020 года, сказал Лукьянов. 14 июня в Новокузнецке состоялось праздничное богослужение, посвященное 95-летию церкви на Камне. На праздник съехалось более 1300 участников, членов церкви, миссионеров, пасторов, дочерних церквей, служителей и гостей из разных регионов России, чтобы вместе поблагодарить Бога

многолетнее посвященное служение, вклад в подготовку миссионеров, пасторов и лидеров. Институт перевода Библии ИПБ выпустил новое издание книгу «Бытия» на абазинском языке Абзазара. Издание выпущено в виде диглотты с параллельным русским синодальным переводом. Тираж составляет 300 экземпляров, сообщает сайт ИПБ. Книга «Бытия» – первая книга Ветхого Завета, открывающая библейский канон. В ней представлены ключевые сюжеты, имеющие фундаментальное значение для всех авраамических религий, сотворение мира, история Адама и Евы, повествование о Ное и всемирном потопе, жизнь Авраама и его готовность принести сына в жертву, рассказы о Содоме и Гоморре, об Иосифе Прекрасном и другие. При подготовке издания переводчикам пришлось решать разнообразные задачи. Новым для переводчика-носителя абазинского языка стало древнее право наследования старшими сыновьями двойного наследства, что не встречается в абазинской культуре. Интересным переводческим решением стала передача изменения имени Сары, жены Авраама, на Сару. В абазинском тексте использование формы «Сара» или «Сарайт», поскольку оба имени уже существуют в культуре абазинского народа. В Кремле наградили орденом мать-героиня Татьяну Колотун, супругу пастора МСЦ ЕХБ. Церемония награждения состоялась 1 июня 2026 года и была приурочена к Международному дню защиты детей. Награду Татьяне, воспитывающей вместе с супругом Александром 13 детей, лично вручил президент России Путин. Во время торжественного мероприятия в Екатерининском зале Кремля глава семейства Александр Колотун, служитель Международного совета церквей евангельских христиан-баптистов, выступил с ответным словом. Он сообщил, что его семья проживает в Херсонской области в 30 километрах от линии боевого соприкосновения. По его словам, они открыли мини-пекарню, где бесплатно обеспечивают хлебом местных жителей. Кроме того, в своем выступлении Александр Колотун затронул вопросы веры. Компания «Лего» выпустит самый большой набор в своей истории – модель знаменитого храма «Саграда Фамилия» в Барселоне. Конструктор из 12 060 деталей приурочили к столетию со дня смерти его архитектора Антонио Гауди, сообщает CNN. Высота собранной модели составит 62 сантиметра. Она воспроизводит «Саграду Фамилию», один из самых известных храмов мира, строительство которого продолжается уже более 140 лет. Одной из главных особенностей набора стали витражи. Разработчики постарались передать эффект разноцветного света, который проникает в храм через окна настоящей базилики. Наша цель состояла в том, чтобы с максимальным уважением отнестись к замыслу Гауди, передать ритм строительства базилики, ее необычную сложность и масштаб, а также превратить это в увлекательный процесс сборки, заявил дизайнер Лего Рок Жгалин КБ. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 18 июня. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царства, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Евангелие от Матфея, 4 глава, 23 стих. Иисус ходил по всей Галилее, учил людей в синагогах, проповедовал Евангелие Царства и исцелял всякие болезни и немощи. Сначала учил, потом проповедовал и исцелял. Иисус Христос тот же вчера, сегодня и вовеки. Чаще всего люди желают получить божественное исцеление, но не желают следовать за Иисусом и учиться у Него. Изучая Библию и исследуя все случаи божественного исцеления, я пришел к выводу, что человеку необходимо сначала познать Господа и наполниться Его Словом. Неважно, какова ваша болезнь – духовная, душевная или телесная. Если вы действительно желаете исцеления, прежде всего вам необходимо услышать Слово Божье, чтобы наполниться верой. Вот тогда вы и увидите Божье чудо в вашей жизни. Иисус Христос учит, чтобы мы искали прежде всего Царство Божье и правды Его, а все остальное приложится нам. Царствие Божье не еда и не питье, а радость и мир и праведность в Святом Духе. Да благословит вас Господь. Аминь.
2: Слушайте радио «Пилигрим».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

признание, обогренное в крови. Что делать будем? Глупо продолжать.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Глава 18. Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного. Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. С приходом нечестивого приходит и презрение, а бесславием – поношение. Слова уст человеческих – глубокие воды, источник мудрости – струящийся поток. Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы не спровергнуть праведного на суде. Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Язык глупого – гибель для него, и уста его – сеть для души его. Слова наушника – как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Нерадивый в работе своей – брат расточителю. Имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Имение богатого – крепкий город его, и как высокая ограда в его воображении. Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух – кто может подкрепить его? Сердце разумного приобретает знания, и ухо мудрых ищет знания. Подарок у человека дает ему простор, и до вельмож доведет его. Первый в тяжбе своей прав, но приходит соперник его и исследует его. Жребий прекращает споры и решает между сильными. Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры подобно запорам замка. От плода уст человека наполняется чрево его, произведением уст твоих он насыщается. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. С мольбою говорит нищий, а богатый отвечает грубо. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Послание апостола Павла к Ефесянам. Глава 1. Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, находящимся в Эфесе, святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому, по определению совершающего все, по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы его нам, которые ранее уповали на Христа. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, и какое богатство славного наследия его для святых, и как безмерно величие могущества его в нас, верующих, по действию державной силы его, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем».
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Книга «Экклесиаста» или «Проповедника». Глава первая. Слова Экклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. «Суета-сует», — сказал Экклесиаст. «Суета-сует». Все суета. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои». Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего. Не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот оно новое. Но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Я, Экклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме, и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все – суета и томление духа. Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. Говорил я сердцем моим так, вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость, узнал, что и это томление духа, потому что во многой мудрости много печали». И кто умножает познание, умножает скорбь. Глава вторая. Сказал я в сердце моем, дай испытаю я тебя весельем и насладись добром. Но и это суета. О смехе сказал я глупость, а о веселье что оно делает? Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое, и между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны бы они делать под небом в немногие дни жизни своей. Я предпринял большие дела, построил себе дома, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, и насадил в них всякие плодовитые дерева, сделал себе водоемы для орошения из них рощи, произращающих деревья, приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня, также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золота, и драгоценностей от царей и областей, завел у себя певцов и певиц, и услаждения сынов человеческих, разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя прибыла со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие и глупость, ибо что может сделать человек после царя сверх того, что уже сделано? И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою. У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме. Но узнал я, что одна участь постигает их всех. И сказал я в сердце моем, и меня постигнет та же участь, как и глупого. К чему же я сделался очень мудрым? И сказал я в сердце моем, что и это суета. Потому что мудрого не будет помнить вечно, как и глупого. В грядущие дни все будет забыто. И, увы, мудрый умирает наравне с глупым. И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли он будет или глупый. А он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем. И это суета. И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем. Потому что иной человек трудится мудро, знанием и успехом, и должен отдать все человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его. И это суета и зло великое. Ибо что будет иметь человек от своего труда и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни его скорби и его труды беспокойства, даже и ночью сердце его не знает покоя. И это суета. Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Я видел, что и это от руки Божией. Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него? Ибо человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божиим. И это суета и томление духа.

Аллилуйя. Только Ты, Господь. Только Ты. Только в Тебе успокаивается душа наша. Только в Тебе мир Божий.

Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь?

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на радио Пилигрим.
3: Доброе утро.
2: Сегодня в студии я, Дарья Ерёмина, и драгоценный соведущий Олег Дмитриевич Шарбан. Приветствую вас.
3: Спасибо большое. Так меня еще никто не называл.
2: Драгоценный соведущий. Да, вот такой вот великий русский язык. Ну, да. А сегодня мы с вами продолжаем разбирать книгу «Деяния» и поговорим по «Деянию» 6 главе. Проповедь Слова Божия в силе Святого Духа.
3: Да. На самом деле отрывок, текст, который мы будем изучать, он гораздо больше. Он простирается до 8 главы 3 стиха, включает проповедь Стефана. Но мы сегодня не успеем, и нет такой цели у нас весь текст этот исследовать. Мы исследуем часть, на которой нам хватит сегодняшнего эфира, а в следующий раз продолжим.
2: А я предлагаю тогда, может, зачитать? Местописание.
3: Да. Давайте мы сейчас зачитаем всю шестую главу до конца.
2: С первого стиха. Угу. Так, Деяния, шестая глава, с первого стиха. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и их поставим на эту службу». Так, у меня

0: боги покорились вере, а Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев и александрийцев и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать: «Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога, и возбудили народ, и старейшин, и книжников, и, напав, схватили его и повели в Синедрион, и представили ложных свидетелей, которые говорили: „Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон. Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей“. И все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела».
1: Да, прекрасно. Вот интересно, что здесь происходит в Первой Церкви. Мы помним, да, что у нас в день Пятидесятницы обращается очень большое количество людей. Крестится 3000 человек. Достаточно большое количество людей. Вот. Ну, мы не знаем, сколько человек осталось. Кто-то уехал, возможно, обратно в свои страны, потому что эллинисты, о которых речь идет здесь, это были евреи из разных стран. Их называли эллинистами, потому что они не говорили, скорее всего, по-арамейски, они говорили по-гречески. Вот. Но, тем не менее, кто-то решил задержаться. И сегодня очень много людей, паломников, которые приезжают из разных стран, живут в Иерусалиме. Хотя они не знают иврита, но, тем не менее, они живут, и они практически ассимилируются с еврейским населением. Хотя сами евреи, они их быстро вычисляют, и они знают, что даже если человек говорит на иврите, все равно...
0: Будьте здоровы.
1: Все равно... акцент, который, на котором они говорят, их выдает. У меня друг Давид, он был здесь на эфире, живет очень много лет в Израиле, около 40 лет, и все равно его вычисляют, что он не местный, он не родился. Он уехал примерно, не знаю, 16 лет ему было, еще в юном возрасте. Он служил в армии, он университет заканчивал, говорит на иврите, пишет свободно. Вот. Но тем не менее... все равно он, говоря библейским языком, эллинист.
0: То есть не местный.
1: Он человек рассеяния. Апостол Павел будет использовать другое слово, Петр, вернее, в своем послании. Он будет говорить о людях рассеяния, диаспорос. Вот. Вот он человек, который был в рассеянии, сейчас живет там.
0: Вернулся.
1: Вернулся. И, возможно, это как раз-то были вот эти люди, которые вернулись в Израиль на свою... ну, так сказать, родину своего этнического происхождения, хотя это тоже такой вопрос большой. Вот. Месопотамия, наверное, родина этнического происхождения, откуда Авраам появился у нас. Вот. Но, тем не менее, Бог обещал эту землю Израилю, и вот они все туда возвращаются, так называемая Алия. И церковь умножается. Первый раз крестилось 3000 человек, второй раз 5000 человек. И ученики умножались. Огромное количество людей. И мы знаем, да, что с такой открытостью, как мы читали об этом в 4 главе и начале 5 главы Деяний апостолов, у них настолько были открытые сердца, и материальная сфера для них была... я даже не знаю, как это сказать... несравнимо меньше значимая, чем духовная сфера, поэтому они приносили, продавали имение свое, приносили к ногам апостолов, и апостолы раздавали.
0: Угу. То есть они нашли ту самую драгоценную жемчужину, ради которой все остальное готовы продавать.
1: Вот, да, с одной стороны, а с другой стороны, некоторые исследователи говорят, что это они сделали опрометчиво, и на самом деле... в начале 20 века у нас появилось такое движение «Социальное Евангелие». Движение «Социального Евангелия» — это когда люди считают, что церковь обязана внедрять в общество христианские принципы и ценности, и тем самым изменять общество. И здесь, кажется, нет противоречий с Библией. Это нормально и хорошо заниматься социальным Евангелием. Нужно кормить голодных? Нужно. Нужно, чтобы действовала социальная поддержка малоимущих слоев населения? Конечно, нужно. Чем и занимается государство?

0: Вот. Но они не останавливаются на этом. Они говорят, государство мало этим занимается, и государство, по большому счету, равнодушно. Вот это именно такое ключевое слово. Равнодушно к людям, нуждающимся и со слабой социальной позицией. Вот. Поэтому нужно о них заботиться более эффективно, но чтобы о них заботиться более эффективно, нужны духовные люди. Поэтому нужно внедрять своих людей в социальные службы, в политику и так далее. Вот даже в международных отношениях должны участвовать христиане. Вот. И вроде бы кажется все по-библейски, но на самом деле смущается фокус, потому что просто сделать мир лучше и установить справедливые законы, более-менее, на самом деле это не цель Христа и не цель Евангелия. Целью Евангелия является распространение власти Христа и влияние Христа, чтобы люди добровольно принимали эту власть и подчинялись ей. Не под давлением каких-то угроз, не под влиянием чьим-то, а добровольно, из любви к Богу, воспринимая Божью любовь, они подчинялись Христу, и их жизнь изменялась. И когда жизнь каждого человека меняется, меняется и социальная картина общества. То есть, чем больше христиан появляется, чем настоящих, я имею в виду, христиан, которые посвящены Богу, тем более становится изменяющимся мир. Мир меняется под влиянием измененных людей, а не наоборот. И целью Евангелия не является изменение мира. Целью Евангелия является подчинение власти Христа каждого человека. Каждый человек должен узнать о Христе. Поэтому цель, которая описана в первой главе Деяний апостолов, итак, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии, даже до края земли. То есть быть свидетелем Иисуса Христа, честно рассказать о том, кто Он, позволить человеку сделать свой выбор и тем самым подчиниться власти Христа. Вот это и есть задача и цель церкви. Вот. И мы видим, что церковь начинает дрейфовать в сторону социального Евангелия. И апостолы это сразу просекли. Они поняли, что церковь движется не туда. И они появляется ропот. Всегда будут люди недовольные в церкви, что им мало уделили внимания. Вот. Ну, здесь имеется в виду не только внимание, там, пастор не пришел, не поговорил, обо мне не позаботились. Там мне не принесли продукт.
1: Я заболел, никто не спросил, да. Почему меня не было.
0: И так далее, да. Вот. Я никому не нужен, по большому счету. Вот начинаются вот эти вот моменты, и невольно возникает ропот. Как этот ропот появился в пустыне, мы читаем в числах, в исходе, вот, и в послании к евреям, 3-4 главах, повторяется эта идея, что они начинали быть недовольными. И недовольными не просто Моисеем. Они когда-то говорили, вот, ты нас вывел в пустыню, чтобы мы здесь все погибли. Надоело нам эту манну есть. Бог им послал перепелов, надоели перепела. Вот, и так далее. И в конце концов, вот это недовольство, оно разрушает отношения с Богом. И здесь появляется недовольство, которое разрушает чудесное единство, о котором мы читаем в 4 главе. Все у них было общее, никто ничего не называл своим. Угу. Все продавали свои имения, приносили к ногам апостолов. Но я забегу немножко наперед, когда они все это... Я пытаюсь подобрать хорошее слово, Иерусалимская церковь, когда эти все ресурсы раздаст, в конце концов, в Иерусалиме случится голод, и братья со всей Римской империи, со всех тех церквей, которые насадил Павел, они будут собирать деньги, чтобы поддерживать церковь в Иерусалиме. Не так уж и мудро они распорядились этими ресурсами.
1: Ну, то есть собрали все, у них было общее.
0: И раздали все. Mm-hmm. И все это съели благополучно. Вот.
1: Не запаслись.
0: Не то, что не запаслись. Кажется, что можно было более мудро пользоваться этими ресурсами для проповеди Евангелия. Например, можно было посылать миссионеров, чтобы исполнить великое поручение. Видишь? Но там даже мысли этой не возникало.
1: Ну, как бы их это в голод спасло-то. Вот они посылают миссионеров.
0: Я думаю, что это их спасло в голод, потому что Павел выполнил ту работу, которую должна была выполнять вся церковь. Угу. И Бог сподвиг их выполнять эту работу, когда совершил гонение на них. Допустил, мы думаем, даже не допустил, а Бог создал эти гонения для того, чтобы церковь вышла из зоны своего комфорта. Ты представляешь себе? На самом-то деле у них уже наступил коммунизм. Угу. Представь себе, работать уже в принципе не надо было. А чем заниматься? Ответ очевиден. Проповедуйте Евангелие. Они должны были проповедовать Евангелие.
1: Но они же проповедовали. Просто не так активно.
0: Они нет. В том-то и дело. Они не выходили из зоны своего комфорта. Они проповедовали в Иерусалиме. Они собирались по домам. Они находились в любви у всего народа. Бог ежедневно прилагал спасаемых. Так было чудесно. И вдруг гонение. И вот они выходят из зоны своего комфорта. И мы будем читать в следующих главах, как они пошли и в Самарию, в конце концов, как они пошли в Антиохию. В Антиохии там образовалась община. И Павел там провел год, как минимум. И они там в первый раз начали называться христианами. Вот. Но на чем акцентируют здесь автор? Во-первых, мы видим, что огромное количество людей присоединяется. Постоянно присоединялись практически каждодневно люди. Мы читаем об этом в первом стихе. Когда умножались ученики, произошел у эллинистов ропот. И мы видим, что с одной стороны ученики умножаются, потому что они воспринимают Евангелие, а с другой стороны происходит ропот, потому что раздается пища. А должна ли церковь была этим заниматься? Вопрос. Должна ли церковь заниматься раздаянием пищи?
1: Но мы сегодня видим положительный опыт, когда люди раздают, когда церковь участвует вот в таких вещах, раздают пищу. Правда, они раздают бездомным, да. А тут вопрос, получается, звучит именно о братьях и сестрах. Должна ли она им раздавать пищу?
0: Это очень дискутируемый вопрос. Конечно, многие братья и сестры скажут, это наша прямая обязанность, как делали это в Новом Завете в Деяниях апостолов. Мы должны раздавать пищу бездомным, проповедовать Евангелие. А с другой стороны, ну, мне кажется, церковь могла бы фокусироваться на других вещах. К тому же я очень редкий случай слышу, чтобы вот эти бездомные, они обращались к Богу. Это самая сложная социальная группа, которая практически, ну, я сам просто не понаслышке знаю, у нас в церкви были такие люди, и они не задержались. И мы им служили очень хорошо и долго, вот. И много раз мы отмывали их, переодевали, кормили, направляли в реп-центры. И тем не менее, они все равно уходили обратно в свои подвалы, в свои котельные, где они там находили место убежища в зиму и так далее. Теплотрассы. Это просто ужас. Причем имея и паспорта, и имея родственников, детей. Угу. Вот, тем не менее, они не хотят жить так. Они хотят жить вот именно вот так вот асоциально. Вот, поэтому социальное служение не является самоцелью проповеди Евангелия. И это ошибка, когда церковь слишком сфокусирована на этом. Это должно быть, но в социальном служении всегда должно звучать Евангелие. Для чего мы это делаем? Мы это делаем ради Христа, чтобы вы уверовали. И мы видим, что если человек, которому служат в этом социальном служении, он воспринимает Христа, его жизнь меняется, и он становится социальным человеком. Я даже скажу более. Он становится церковным человеком, человеком церкви. Угу. И он служит церкви. И вот это цель. Поэтому социальное служение должно носить для человека какого-то определенного краткосрочный характер. Вот. Ну и мы скажем, церковь, кстати, распознала вдовиц. Если здесь не описывается, кто такие вдовицы, потому что здесь написано, вдовицы эллинистов были пренебрегаемы, вот, в отличие от вдовиц еврейских.
1: Но потом мы знаем Павел, ой, да. Или Тимофей, да, Тимофей он писал про
0: истинных
1: вдовиц.
0: Вдовиц. А да. Кто такие истинные вдовицы? Истинные вдовицы – это женщины, у которых нет родственников, нет детей, вот, угу. Потому что у нас слово «вдова» – это женщина, у которой нет мужа. Но у нее может быть множество детей, внуков, которые могут о ней позаботиться. Вот. А часто такие люди, имея детей и внуков, ожидают, что церковь будет о них заботиться и даже хоронить. Но это неправильно. Должны заниматься этим родственники, заниматься этим дети. Вот. Поэтому они со временем поняли, что должны быть истинные вдовицы, которых дотирует церковь. Вот дотации относятся именно к таким женщинам, о которых некому позаботиться. Тем более, что мы знаем, мир того времени, он был патриархальным. То есть мужчины занимали значимое положение в обществе, а женщины в основном занимались домашним хозяйством. И поэтому женщина, оставшаяся без мужа, она практически оставалась без средств к пропитанию. Поэтому о ней нужно было заботиться. Сегодня у нас совершенно другое общество. У нас общество, когда женщина может работать. Вот, когда женщина получает пенсию, в те времена люди пенсию не получали и так далее.
1: Получается, у нас сегодня тема проповедь Слова Божьего в силе Святого Духа. Я так понимаю, мы сейчас говорим о препятствиях, да? О том, что нам мешает акцентировать свое внимание на проповеди Слова Божьего.
0: Мы видим, что в церкви, чем больше происходит, умножаются ученики, в первой церкви происходит реструктуризация, да, или укрупнение. Вводится новый институт диаконского служения. Проповедь в силе Святого Духа, она заключается и в том, чтобы правильно заниматься социальным служением, но в первую очередь заниматься проповедью Слова Божьего. Апостолы поняли это и отделили. Пастырь не должен заниматься социальным служением. Проповедники, евангелисты не должны заниматься социальным служением. Есть диаконы более способные. У меня в церкви есть два диакона, которые, ну, великолепно выполняют эту функцию социального служения. Они замечают людей, они знают, кому что нужно. Они говорят: Олег Дмитриевич, вот вы знаете, там человек, его бы неплохо было бы посетить и так далее. Я знаю, да. Но моя ответственность – это учение. Это Слово Божье. И когда у людей правильное мировоззрение библейское, они живут правильно, они не ропщут, и им помогают, когда это действительно необходимо. Вот. Но сохраняется гармония. В противном случае, особенно когда в церкви появляется очень много ресурсов, тогда начинается соблазн, появляется соблазн. Люди хотят делить эти ресурсы и так далее.
1: Я предлагаю сейчас сделать паузу на новости, и потом мы вернемся и продолжим.
2: Патриаршая комиссия РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства попросила Генпрокуратуру устранить условия для совершения преступлений в сфере суррогатного материнства, а именно то, что эта процедура относится к лечебным, рассказал РИА Новости председатель комиссии иерей Федор Лукьянов. Он напомнил, что в 2023 году были осуждены участники организованной группы, которая под видом услуг суррогатного материнства занималась торговлей детьми. Однако, добавил председатель комиссии, остается еще более десятка уголовных дел, связанных с этим делом. Патриаршая комиссия обращается к генеральному прокурору с просьбой обеспечить законность и устранить обстоятельства, которые способствовали установленной следствием торговли детьми под видом суррогатного материнства, осуществлявшейся организованной преступной группой на протяжении многих лет вплоть до 2020 года, сказал Лукьянов. 14 июня в Новокузнецке состоялось праздничное богослужение, посвященное 95-летию церкви на Камне. На праздник съехалось более 1300 участников, членов церкви, миссионеров, пасторов, дочерних церквей, служителей и гостей из разных регионов России, чтобы вместе поблагодарить Бога за 95 лет ее истории. В числе гостей были представители органов власти. Церковь получила поздравления от губернатора Кемеровской области. В торжественном богослужении принял участие начальствующий епископ РЦХВЕ Эдуард Гробовенко. Благословенная церковь и невероятная история Божьей милости и благодати. Через гонения, трудности, через многие препятствия вера, как росток сквозь асфальт, поднималась, возрастала, претерпевала многое. Церковь осталась верной, растущей, благословенной, отметил он в своем посте в соцсетях. Эдуард Анатольевич поблагодарил старшего пастора церкви епископа Андрея Александровича Хорощенко и его супругу Марину Васильевну за многолетнее посвященное служение, вклад в подготовку миссионеров, пасторов и лидеров. Институт перевода Библии ИПБ выпустил новое издание «Книгу бытия» на абазинском языке Абзазара. Издание, выпущенное в виде диглотты с параллельным русским синодальным переводом. Тираж составляет 300 экземпляров, сообщает сайт ИПБ. Книга «Бытия» – первая книга Ветхого Завета, открывающая библейский канон. В ней представлены ключевые сюжеты, имеющие фундаментальное значение для всех авраамических религий, сотворение мира, история Адама и Евы, повествование о Ное и всемирном потопе, жизнь Авраама и его готовность принести сына в жертву, рассказы о Содоме и Гоморре, об Иосифе Прекрасном и другие. При подготовке издания переводчикам пришлось решать разнообразные задачи. Новым для переводчика, носителя абазинского языка, стало древнее право наследования старшими сыновьями двойного наследства, что не встречается в абазинской культуре. Интересным переводческим решением стала передача изменения имени Сары, жены Авраама, на Сару. В абазинском тексте использование формы «Сара» или «Сарайт», поскольку оба имени уже существуют в культуре абазинского народа. В Кремле наградили орденом мать-героиня Татьяну Колотун, супругу пастора МСЦ ЕХБ. Церемония награждения состоялась 1 июня 2026 года и была приурочена к Международному дню защиты детей. Награду Татьяне, воспитывающей вместе с супругом Александром 13 детей, лично вручил президент России Путин. Во время торжественного мероприятия в Екатерининском зале Кремля глава семейства Александр Колотун, служитель Международного совета церквей евангельских христиан-баптистов, выступил с ответным словом. Он сообщил, что его семья проживает в Херсонской области в 30 километрах от линии боевого соприкосновения. По его словам, они открыли мини-пекарню, где бесплатно обеспечивают хлебом местных жителей. Кроме того, в своем выступлении Александр Колотун затронул вопросы веры. Компания «Лего» выпустит самый большой набор в своей истории – модель знаменитого храма «Саграда Фамилия» в Барселоне. Конструктор из 12 060 деталей приурочили к столетию со дня смерти его архитектора Антонио Гауди, сообщает CNN. Высота собранной модели составит 62 сантиметра. Она воспроизводит Саграду Фамилию, один из самых известных храмов мира, строительство которого продолжается уже более 140 лет. Одной из главных особенностей набора стали витражи. Разработчики постарались передать эффект разноцветного света, который проникает в храм через окна настоящей базилики. Наша цель состояла в том, чтобы с максимальным уважением отнестись к замыслу Гауди, передать ритм строительства базилики, ее необычную сложность и масштаб, а также превратить это в увлекательный процесс сборки, заявил дизайнер Лего Рок Жгалин КБ. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: А мы продолжаем наш эфир. В студии я, Дарья Еремина, и Олег Дмитриевич Шербан. Говорим о проповеди Слова Божьего в силе Духа Святого. Приветствуем каждого, кто подключился. Благодарим за ваши комментарии. Всем доброе утро и рада всегда вам на наших эфирах.
0: Итак, мы сейчас с вами на первом абзаце. Первый абзац говорит о том, что умножаются ученики, апостолы с великой силой свидетельствуют, благовествуют, но также появляется необходимость в создании нового института в церкви. Это институт диаконского или диаконического служения. Избирается 7 диаконов. Ну, наверное, такая символичная цифра очень. Их могло быть и 12, и 10.
1: 14.
0: Да. Но, тем не менее, их избирают 7 человек, среди которых и Стефан, и Филипп, диаконы, имена которых будут еще упоминаться в книге «Деяния апостолов».
1: Это вот. Другой Стефан, не тот Стефан, которого побили камнями.
0: Это именно тот Стефан.
1: Это именно тот Стефан.
0: Да. Угу. Именно тот. И этот Стефан как раз будет в следующей главе.
1: Но нам важнее как раз-таки здесь, наверное, посмотреть еще на и характеристику, да, этих диаконов.
0: Конечно. Мы должны увидеть, как избирались эти диаконы, по какому принципу, почему мы говорим о служении в силе Духа Святого. Дело в том, что Дух Святой или связка Дух, потому что они могли противостоять Духу, которым проповедовал Стефан, вот служители синагоги, не могли противостоять. Кстати, это все речь о Духе Святом, о третьей личности Божества. И в конце концов, этот Стефан вот исполнен Духа Святого, и он говорит: вы всегда противились Духу Святому, Богу и Духу Его, да?
1: Ну вот интересно, что Стефан же, получается, хоть его избрали как бы диаконом на дело такое, спищись и столах, но он умирает как мученик, как проповедник Божьего Слова.
0: Конечно, мы видим, что и Филипп точно так же будет проповедовать Слово Божие. Это говорит о том, что диаконы, они никогда не путали, что является первостепенным, что является второстепенным. Даже диаконы, как настоящие служители церкви, исполненные Духа Святого, понимали, что служение слова первично, материальное служение или социальное служение вторично. И это очень важно. В противном случае мы в церкви можем встретить очень талантливых управленцев, которые могут талантливо расставлять людей на свои места, управлять имуществом и так далее. И это может показаться, что это очень круто и самое важное в жизни церкви. Но это не так. Самым важным служением в жизни церкви является проповедь Слова Божьего, как я уже говорил об этом. Поэтому они избирают. И обратите внимание, что апостолы не делают это сами. Мы не видим здесь епископальную форму служения. Здесь более коллегиальная форма. Они собирают учеников, ну, тех, наверное, кого считали духовными, зрелыми, собирают и говорят: «Изберите из среды себя». И вот мы прочитаем на эти критерии, каким критериям должны были соответствовать диаконы. Вот. Итак, третий стих. «Братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и поставим на эту службу». А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И вот молитва и служение Слова. Мы знаем, что в следующих главах это служение молитвы и служение Слова сыграет очень важную роль, когда Павел и Тимофей, точнее, Тимофея тогда еще не было, Павел, Варнава, все они будут служить, да, молиться. И в конце концов Дух Святой скажет: отделите мне Савла и Варнаву на служение, которому я их приготовил. Угу. Вот. Вот это и важно, вот это и ценно, быть чуткими к водительству Духа Святого. Но и в диаконском служении люди должны быть чуткими водительству Духа Святого. И второй момент, они должны были четко понимать, что служение Слова первично, а материальное служение и социальное служение вторично.
1: А вот людей изведанных, это... они изведали, или это их изведали, вот этих людей, поставленных на служение? То есть, как бы, я так понимаю, человек изведанных — это тех, о ком мы хорошо знаем, да?
0: Да. Но на самом деле здесь используется слово «мартюрео». «Мартюрео» — изведанный, хотя переводится «свидетельствовать», «удостоверять», «подтверждать». Но это глагол.
1: То есть у которых есть доброе свидетельство.
0: Конечно. Угу. Люди известные. И они себя уже зарекомендовали, и я бы сказал, с определенной репутацией люди. У них есть репутация верных служителей, духовных и зрелых. Угу. Вот. И они избирают. Обрати внимание, мы когда изучали первую главу Деяния апостолов, мы заметили, что Петр бросает жребий при выборе 12-го апостола. А здесь не происходит этого. Почему? Почему не бросают жребий?
1: Потому что уже Дух Святой же сошел.
0: Конечно, потому что присутствие Духа Святого. И присутствие Духа Святого дает способность церкви выбирать людей и видеть таких людей.
1: Вот интересно, кстати, еще, что это очень удобно, когда есть люди, которые заботятся о угощениях, о пище, о том, чтобы в Доме Божьем все было, было прибрано, а ты уже на это не отвлекаешься, и тебя как бы не триггерит, например, какие-то моменты, да, там, бардака или отсутствие пищи, или то, что ты голодный. Ты покушал вовремя, ты можешь дальше молиться, да, и изучать Божье Слово, готовить свою проповедь и так далее, там какие-то проекты евангелизационные делать.
0: Вот интересно, да, в Ветхом Завете все священники были левитами, но не все левиты были священниками.
1: Угу.
0: Почему?
1: Все священники были левитами, потому что они должны были быть из колена Левина.
0: Да. Но не все
1: были истинными
0: священниками. Не все левиты Нет, не все левиты были священниками. То есть были левиты, которые прислуживали в храме, но они не были священниками. То есть мы видим такое разделение, и в Ветхом Завете были люди, которые заботились о храме, были люди, которые заботились о том, чтобы вовремя все убиралось. Ты представляешь себе, такой поток был жертв, поток, ну, извините, остатков после этих жертв. Это все надо было убирать, заботиться о храме. Там деньги собирать, складывать куда-то их, раздавать причитающиеся каждому, кто служил в храме и так далее. Вот. Но интересно, когда служение не было поставлено на хорошо, не было таких людей, и об этом пишет Малахия, например, когда люди приносят кривые, косые, хромые жертвы, когда в доме нет пищи, да, помнишь, там написано в 3 главе, принесите десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. То есть забота о служителях должна была быть, то есть о служителях не заботились. И здесь мы видим похожую ситуацию. Должна была быть забота. Забота не только о служителях. Я думаю, что Петр тоже чем-то питался, да? Кто-то ему тоже приносил продукты, накрывал на стол. Хотя он был занят Словом Божьим. Я уверен, что он не ловил рыбу уже. Все, то время прошло. Он извлек этот урок дважды, когда Христос его, помнишь, второй раз на озере встречает, говорит: «Петр, любишь ли ты меня?» Он говорит: «Да, Господи». И мы как бы незримо видим этот вопрос: «А зачем же ты опять пошел ловить рыбу? Паси овец моих, я ж тебя сделал ловцом человека».
1: Такое мнение недавно слышал, не помню. Может, Виталий Сергеевич наш говорил, может, еще где-то. Ну, не то, что мнение, что Иисус этого спрашивал не для него самого даже, а для тех других учеников, чтобы они видели, что Иисус ему доверяет. Доверяет вот это служение.
0: Мне понравилось. Я думаю, что у Господа многоцелевые
1: вопросы.
0: Вопросы, да.
1: Глубокие.
0: Бог работает со всеми сердцами сразу. Вот. Но вернемся к нашему тексту. Мы видим, что апостолы, они были исполнены силы, с великой силой свидетельствовали. Эта сила мы знаем, откуда исходит. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Вот, поэтому тема Духа Святого, она сквозит через весь этот текст.
1: Ну и дальше мы видим, да, с 5 стиха, что Стефана, например, они избрали мужа, исполненного веры и Духа Святого. И причем да. О нем одном так вот прям подробно написано.
0: Ну не всех. Только, о них вообще в 3 стихе написано, что исполненных Святого Духа и мудрости. То есть они все должны были быть исполнены Духа Святого
1: и мудрости. Да, и поэтому их избрали. Ну их просто избирают. Про Стефана прям выделено.
0: Да, потому что о Стефане пойдет специальный рассказ. Автор нас готовит к этому, он подготавливает наше мышление, наше сердце, чтобы мы особенно обратили внимание на Стефана. И он первый в списке, обрати внимание. Вот. А потом и Филипп идет у нас, о котором тоже будет идти речь. Итак, что мы можем сказать? Проповедь Слова Божьего в силе Духа Святого является приоритетом служения Первой Церкви. Благодаря этой проповеди происходит умножение учеников, появляется более сложная структура, вводится институт диаконства, именно благодаря проповеди, потому что апостолы понимают, что нужно концентрироваться на этом. И множество священников обращается ко Христу. Я уже говорил как-то в эфире.
1: Тут вообще получается, в принципе, вот после того, как их избрали, да, описано в тексте, что вот их избирают, помолились, возложили на них руки, и дальше говорится, что после этого вот действие Слова Божие продолжало расти, число учеников весьма умножалось. И вот о чем вы говорите, что из священников очень многие покорились вере. То есть, получается, подчеркивается, до этого не было, да, вот что именно священники покорялись вере.
0: Для меня это очень знаменательно. Почему? Если сказать языком современным, священники – это были люди-профессионалы. Это люди, которые знали Слово Божие очень хорошо. Они легко могли проверить апостолов. Вообще-то они говорят по Писанию, соответствует это истине или нет. Во-вторых, апостолы были, мы знаем, рыбаками. Были людьми, которые не получили специализированного образования. У них не было, ну, говоря современным языком, степеней научных и так далее. Но они говорили с такой силой и мудростью, и проницательностью, что это затронуло священников. Священники же тоже не глупые люди. Они понимали, что вот эти деревенщина вот эта, говорит такие глубины Божьи, о которых они, ну, подозревали, может быть, но не понимали. А сейчас это им открылось. Они были удивлены, и они были затронуты больше Богом, понимаешь, чем тем же Петром. Угу. Не личность Петра их поразила, их поразило действие Духа Святого. Поэтому священники и левиты, обращавшиеся тогда, они были удивлены особому духовному действию. И как мы говорим, что это люди духовные, которые всю жизнь служили Богу. Вот, и здесь они видят действие Божие воочию. Множество священников, многие священники уверовали. Это очень знаменательное событие. Меня оно очень сильно касается. Это еще раз говорит на том, что действует с особой силой Дух Святой. Я однажды побывал в отчим доме на семинаре, познакомился там с сестричкой, по-моему, Катя Баранова ее зовут. Uh-huh. Вот, она, не помню, по-моему, работала в «Газпроме», вот, она знает китайский язык, английский, китайский, свободно говорит, вот. И кто-то в беседе, когда говорили о благовестии и о альфа-курсе, мы там размышляли об альфа-курсе, и говорили, что вот один пастор стал, сказал, вот, мы, к сожалению, нашего уровня образования недостаточно, чтобы привлекать интеллигенцию. И она сказала поразительные слова. Она говорит, на самом деле людей привлекает не ваш уровень образования, людей привлекает действие Духа Святого, Бога. Будьте его свидетелями на этих встречах. И она говорит сама, я, когда обратилась к Богу, обратилась не потому, что кто-то очень интеллигентно рассказал мне о Христе. Обратилась потому, что люди с такой любовью и силой свидетельствовали Духа Святого, что я не могла остаться равнодушной. Меня это очень сильно удивило. Я думаю, что это то, что происходит всегда в хорошей церкви, где служители исполнены Духа Святого, и истина говорится с такой страстью и с такой глубиной, что люди, слушающие, какого бы уровня образования они не были, они обязательно поймут. Это истина. Это не человек сейчас говорит. Это Бог напрямую обращается ко мне через него. Поэтому мы говорим о действии Духа Святого. И Слово Божие распространяется. Благодаря вот таким людям, исполненным Духа Святого, их проповеди, Слово Божие распространяется. Благодаря тому, что в церкви порядок, устройство, Слово Божие распространяется. Поэтому важно и диаконское служение, диаконическое, важно и служение апостолов, пресвитеров, пастырей, которые проповедуют Слово. Но мы знаем, есть приоритеты. Служение Слова первично, служение материальное вторично.
1: Отлично. Я предлагаю сейчас сделать музыкальную паузу. У нас сегодня в эфире песня «Только ты» и Виолет Одноралов.

0: Продолжаем наш разговор с 7 стиха.
1: Да. Даша, тебе не кажется странно? Здесь с 7 стиха, даже с 8 стиха. А Стефан, исполненный веры и силы, здесь должно быть написано, с великим усердием раздавал вдовицам необходимое, да? А здесь написано, совершал великие чудеса и знамения в народе. И начинал он спорить в синагоге либертинцев, киренейцев, александрийцев, некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу. Обрати внимание, что в служении Стефана почему-то делается акцент на проповеди в силе Духа Святого, а не на служении диаконическом.
0: Ну, может быть, у него все-таки лучше получалось именно проповедовать, а не быть диаконом.
1: Я думаю, что как раз-то дело в том, что мы говорим еще раз о приоритетах, что даже занимаясь диаконическим служением, человек, исполненный Духа Святого, понимает приоритеты. Приоритетом является проповедь Слова Божьего.
0: Ну, получается, что из 7 человек, которых они выбрали, только о Стефане, там и о Филиппе потом в Деяниях пойдет речь, а остальных почему-то не сказано. Может быть, как раз-таки потому, что не все среди них все-таки делали акцент на проповеди Слова.
1: Иногда бывает так, что, например, в тексте избирается один как представитель всего сообщества диаконов. И что один, что другой, что Филипп, что Стефан, люди исполнены Духа Святого. Точно так же и другие, просто о них не написано. А они точно так же, скорее всего, проповедовали, а может быть и погибли мученической смертью. То есть это как представители как раз-то вот этого служения, диаконического служения. Вот. И обрати внимание, как он служит. Вот. Он служит так, что они не могут противостоять. Вот. И они учат некоторых сказать, что он говорил хульные слова на Моисея, на Бога, возбудили народ, видишь, 12 стих, схватили его, повели в Синедрион, представили ложных свидетелей, которые говорили, этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и закон, ибо мы слышали, как он говорит, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей.
0: Перевернули, скорее всего, его слова?
1: Вообще извратили. И все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела. Слушай, а к чему вот эта дописка на лицо ангела?
0: Ну, значит, он с таким лицом все это выслушивал. Без протеста, без какой-то ненависти к этим людям.
1: Да.
0: А вот как ангел сидел, говорите, что хотите.
1: Вот интересно, вот ребята, хочется сказать, да, вам недостаточно слов, которые я говорю, да, Евангелие, которое я несу, даже мое лицо, оно вам свидетельствует. Вот, никакого зла я вам не делаю, не несу. И лицо ангела. Интересная заметка, я больше не видел, чтобы кто-то вот описан был так, что лицо его было как лицо ангела. Ну, Моисея разве что, помнишь, когда заходил на гору получать скрижали и опять спускался.
0: Там он светился.
1: Его
0: весь.
1: Лицо сияло, но не написано, что лицо как лицо ангела. Возможно, тоже вот сияло, как будто они видели лица ангелов.
0: Угу.
1: Да?
0: Да.
1: Вот. Итак, мы видим, что Стефан служит в силе Духа Святого, именно проповедуют. Диаконы, как мы уже сказали, несмотря на то, что призваны были заниматься материальным служением, это не значит, что они были люди слабые в слове. Они были люди сильные в слове. И Стефан очень мощно занимался апологетикой. Мы видим, что он здесь спорит вот с этими служителями из синагог либертинцев, киренейцев, александрийцев и так далее. А на самом деле это мощные синагоги. Это не просто были синагоги, это были направления иудейского учения.
0: Угу.
1: Кстати,
0: годами выстраивали.
1: Да, Александрийская синагога со времен разрушения храма, она считалась одной из самых мощных синагог. Почему? Потому что там иудеи диаспоры сохранили свою культуру, Вот, они, вы знаете, что именно в Александрии создалась Септуагинта, перевод еврейских писаний на греческий язык, которым пользовались потом все евреи Средиземноморья, все евреи-рассеяне, диаспоры. Вот апостол, как я уже говорил, Петр использует именно это слово «диаспорос», иудеи-диаспоры. И Новый Завет в Новом Завете, Ветхий Завет цитируется именно по Септуагинте. Это говорит о том, что авторы были нацелены, я имею в виду апостолы, которые писали нам Евангелие, они были нацелены на более широкую аудиторию. Их интересовала не только аудитория евреев в Иерусалиме, их интересовала аудитория всего рассеяния, всей еврейской нации и далее за пределы.
0: Если бы тогда была Российская Федерация, мы бы тоже их интересовали.
1: Ну, конечно, да. Вот. Но мы для них язычники, и слава Богу, что это было написано на греческом языке, то есть перевод был сделан, потому что в основу русского языка легла и грамматика греческого языка тоже. И мы знаем, что во многом наш язык похож на вот этот древний диалект койне. У нас тоже есть падежи, вот,
0: интересно,
1: строй
0: что
1: языка похож.
0: Получается, вот в число людей, которые были диаконами, даже вот Николай Антиохиец попал, он обращен из язычников. Угу. Слово Божие, оно достигало разных людей, разные сердца.
1: Ну, мы знаем, что там будет в дальнейшем будут служители и Нигер, да? По-моему, его Луций звали, прозываемый Нигер. То есть этот человек был из Африки родом, скорее всего. И эфиоплянин, скорее всего, это тоже был африканец, может быть. Вот. Мы видим, что Евангелие достигало все народы, разные этнические группы достигало. Вот. И мы видим вот наш акцент сейчас этого текста на Стефане. Стефан, который проповедует очень активно, и он исполнен веры и силы. Вот видишь, в 8 стихе написано, через него совершались великие чудеса. Потому что под словом «сила» мы знаем, что подразумевается. Под словом «сила» подразумевается действие Святого Духа. Потому что сказано, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Кстати, некоторые религиозные течения называют Духа Святого не личностью, а просто силой. Но мы знаем, что это не так. Вот даже история...
0: Энергия еще.
1: Энергия, да. История Анании и Сапфиры мы видим, да? Он говорит, что это вы согласились солгать Духу Святому. Видишь? То есть это не просто Дух Святой, это не просто сила, олицетворяющая кого-то, а это Дух Святой, это личность. Вы солгали не человеком, а Богу. Хотя этот текст повествовательный, но он косвенно доказывает, что Бог в Новом Завете представляется в виде Троицы. Он являет себя в виде Троицы. И вот третья личность Божества — это как раз та личность Духа Святого.
0: Ну вот интересно, что в 10 стихе, да, говорится, что те, кто спорили со Стефаном, они не могли противостоять мудрости не Стефана. А тут больше говорится о мудрости, наверное, Духа Святого. Ну, и вообще, в принципе, написано, противостоять кому? Духу, которым он говорил. То есть Стефан говорил не сам, он духом говорил.
1: Да. Как,
0: это удивительно, вот научиться бы всегда говорить духом.
1: Ну, для того, чтобы говорить духом, надо пребывать в духе. Если тогда все будет в порядке. И вспомни, что Христос говорил. Вот Евангелие от Матфея и Луки. Он говорит, вас свяжут и поведут перед правителей. Вам не нужно готовить проповедь заранее. Вам будет дано, что говорить. Потому что сам Дух Божий будет говорить через вас. И здесь как раз-то это происходит. Дальше в 8 главе мы видим конкретно проповедь Стефана, о которой мы поговорим в следующий раз. Вот. И она начинается с того, что он говорит, вы же стыковые люди всегда противились Духу Святому, ну, Богу и Духу Его, да? Это у нас 7 глава уже, вот.
0: Деяния, 7 глава.
1: Да, в 7 главе, где говорится, что вы всегда противостояли Духу Божьему.
0: Это вторая часть, наверное, главы.
1: Угу. Ну, он здесь рассказывает историю вообще
0: про
1: о том,
0: Моисей.
1: Как израильская нация появилась. Вот.
0: жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. 51 стих. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Очень смелые слова.
1: Вот интересно.
0: Человек так не скажет
1: дело?
0: Без Духа Святого.
1: Дело в том, что, во-первых, человек, да. А во-вторых, они же четко понимали, почему Христос сказал, что всякие слова простятся, да, которые будут сказаны на Иисуса Христа, а слова, которые сказаны на Духа Святого, не простятся. Почему? Почему это так важно? Потому что именно за возрождение человека отвечает Дух Святой. Они четко видели, что это действие Духа Святого через Стефана. И они все равно этому сопротивлялись. И вот иногда, знаешь, с детьми такое происходит. У тебя не было таких случаев, когда ребенок четко знает, что он не прав,
0: а мама права.
1: Но он все равно стоит на своем, понимаешь? Вот не может он признать, что он не прав. И иногда вот такое же бывает религиозное чувство, когда человек знает.
0: Ну, мне кажется, вообще у детей такое бывает, если родители все время не признают, когда они неправы. Ведь родители тоже бывают неправы. Если родители не признают,
1: уже
0: что...
1: тема воспитания детей.
0: Да,
1: а здесь конкретно люди не могли признать, что они неправы. Потому что они фокусировались на личности. Так же, как на личности Петра, например, или на личности Стефана. Кто это с нами говорит? Помнишь, когда Павел даже проповедовал в Ареопаге, они смотрели, кто это с нами говорит? Говорит, что этот суеслов влагает в наши уши. Вот. Он, возможно, не так красноречиво говорил, как говорили философы, да, греки, римляне. Вот. Апостол Павел, хотя был очень образованным человеком, но в то же время он разочаровался. Он понял, что на этом уровне нельзя с ними разговаривать, это бесполезно. Надо разговаривать на уровне Духа Святого. Вот искренность и действия Духа Святого, они завоевывают сердца, а не мое красноречие. Нам иногда кажется, вот если бы я разбирался вот в этих вещах, если бы я умел говорить красиво, если бы я владел риторическими приемами и так далее. Да, это помогает, но на это уповать нельзя. Надо уповать на действия Духа Святого. И когда ты идешь беседовать с кем-то, ну, с каким-то человеком очень образованным, знатным, вот, и ты начинаешь бояться, а что я могу ему сказать, он такой глубокий и так далее. А вдруг он меня спросит о Достоевском, да, или, не знаю, о Гоголе, о Пушкине, и о каких-то глубинах, да, философских, литературных, вот, пойму ли, смогу ли я говорить с ним на одном уровне. Тебе не надо об этом заботиться, тебе нужно говорить на уровне Священного Писания. К сожалению, не так много людей интеллигентных действительно разбираются в Слове Божьем и понимают его правильно, даже включая Толстого. Толстой очень серьезно заблуждался, да, он даже свое движение создал, или у него было очень много последователей. Он заблуждался в духовных вещах некоторых, поэтому нам нужно быть последователями не Толстого и не Пушкина, нам нужно быть последователями Иисуса Христа. Нам необходимо быть Его свидетелями, быть исполненными Духа Святого, мудрости. И тогда мы сможем разговаривать с любым человеком на Божьем языке. А если человек открыт к Евангелию, то тогда он распознает это и примет. Я хотел бы пожелать нашим радиослушателям, чтобы их лица сияли, как лица ангелов, как лицо Стефана, и чтобы они чаще говорили о Христе, чтобы они были исполнены силой и Духа Святого. Будьте благословенны, особенно в этом дне. Не упустите возможность рассказать сегодня кому-то о Иисусе Христе. И да благословит вас Бог. Я верю, что Он будет с вами в этот момент и при ваших устах. Открывайте свои уста. Будьте свидетелями Иисуса Христа.
0: Аминь. Аминь. А мне еще хочется завершить этот эфир словами Иисуса Христа. «И вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями».
1: Аминь.
0: Всем благословений, друзья, и до завтра.
1: С Богом.
2: Вы слушаете радио.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
5: Пусть узнает. Все соседи.
4: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

Псалом 130. Во мне, Господь, не надмевалось ни сердце, ни душа, ни очи. Твое величие мне казалось непостижимей звездной ночи. Смирял я душу на пути, идя в лазоревые дали. Я, как ребенок от груди, был отнят в горестной печали. Да уповает человек на Бога ныне и вовек.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вечные хиты.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Вануату. Государство, расположенное в юго-западной части Тихого океана на архипелаге Новые Гибриды. Всего в архипелаге около 80 островов. Для Вануату в кулинарных традициях характерно смешение меланезийской кухни с французской и британской традициями. Местные продукты являются основой кухни. Маниока, ямс и корень таро – это те продукты, без которых трудно представить местную деревенскую жизнь. Также в кухне Вануату большое изобилие рыбы и морепродуктов. Лап-лап – национальное блюдо Республики Вануату. Представляет оно собой кушанье из маниоки, ямса или бананов с тертым кокосом и диким шпинатом. Получившуюся массу закладывают в тесто и готовят в подземной печи со свежим кокосовым кремом с добавлением небольшого количества свинины, говядины или курицы. Его используют и в качестве самостоятельного блюда, и как гарнир к говядине, свинине, рыбе, птице, мясу диких животных. Наиболее известными блюдами считаются нату или жареный голубь, кокосовый краб, рыбные блюда. Также очень популярны французские лягушачьи лапки, улитки и круассаны с различными начинками. Еще одним деликатесом кухни Вануату является рагу из летучей лисицы, крупного вида летучей мыши. Национальный напиток Вануату – кава, успокаивающая трава. Это приготовленный особым способом ферментации напиток, который здесь пьют часто и много. Этот традиционный слабоалкогольный в идеале напиток, на самом деле алкоголя в нем практически нет, его готовят методом особой ферментации. Варят на островах Меланезии уже несколько тысяч лет. Кава Вануату, по общему мнению, самая лучшая в Тихоокеанском регионе. Большинство блюд готовятся на горячих камнях или на пару, жарят здесь немного. Женщины занимают особое место в Вануату. Они ведут домашнее хозяйство, обрабатывают землю, при этом рожают и воспитывают детей. Местные мужчины относятся к женщинам своеобразно. С одной стороны, их холят и лелеют, а с другой стороны, оценивают в денежном и товарном виде. За невесту платится немалый выкуп, который может быть равен даже цене автомобиля. Городское население берет плату деньгами, а сельское – товарами или особо выращенными клыками кабанов. При этом в стране действует официальное равноправие полов. Вануату известна как страна улыбок. Практически все местные народы общительны, доброжелательны и открыты к людям. Удивительный факт, но в прошлом они считались лучшими меланезийскими воинами, а некоторые горные народы и вовсе называли каннибалами. Большинство верующих в Вануату – христиане. Пресвитериане, англикане, католики, протестанты, адвентисты седьмого дня, которые составляют 84,5% от всего числа верующего населения страны. 10% – буддисты и 5,5% населения исповедуют традиционные местные верования. До появления христианства здесь веровали в анимизм. Черты его в религии Вануату сохранились до наших дней. Анимизм, душа и дух, вера в существование души и духов, вера в одушевленность всей природы. Также широкое распространение в Вануату получил культ Карга, зародившийся на островах в годы Второй мировой войны. Культ Карга или религия самолетопоклонников, или культ даров небесных, так называют группу религиозных движений в Меланезии. В культах Карга верят, что западные товары созданы духами предков и предназначены для меланезийского народа. Считается, что белые люди нечестным путем получили контроль над этими предметами. В культах Карга проводятся ритуалы, похожие на действия белых людей, чтобы этих предметов стало больше. Культ Карга является проявлением магического мышления. Жители крупных городов сильно отличаются от сельских. Они исповедуют христианство, работают, одеваются в европейском стиле и обожают японскую кухню. При этом они имеют одно общее сходство – чувство собственного достоинства. Здесь нет попрошаек, нищих и проституции, а воровство – крайне редкое явление.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Даже если вы умирающий от жары продавец кваса, изнемогающий продавец мороженого, прохладой для вас будет радио «Пилигрим».
2: Твой голос как мой. Мой голос как твой. Твой голос как мой, и он часть меня. Мой голос как твой, и он часть тебя. Собрала тебе букет из цветов и слез. Скоро Рождество,

Патриаршая комиссия РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства попросила Генпрокуратуру устранить условия для совершения преступлений в сфере суррогатного материнства.

лекарства, а именно то, что эта процедура относится к лечебным, рассказал РИА Новости председатель комиссии иерей Федор Лукьянов. Он напомнил, что в 2023 году были осуждены участники организованной группы, которая под видом услуг суррогатного материнства занималась торговлей детьми. Однако, добавил председатель комиссии, остается еще более десятка уголовных дел, связанных с этим делом. Патриаршая комиссия обращается к генеральному прокурору с просьбой обеспечить законность и устранить обстоятельства, которые способствовали установленной следствием торговли детьми под видом суррогатного материнства, осуществлявшейся организованной преступной группой на протяжении многих лет вплоть до 2020 года, сказал Лукьянов. 14 июня в Новокузнецке состоялось праздничное богослужение, посвященное 95-летию церкви на Камне. На праздник съехалось более 1300 участников, членов церкви, миссионеров, пасторов, дочерних церквей, служителей и гостей из разных регионов России, чтобы вместе поблагодарить Бога за 95 лет ее истории. В числе гостей были представители органов власти. Церковь получила поздравления от губернатора Кемеровской области. В торжественном богослужении принял участие начальствующий епископ РЦХВЕ Эдуард Гробовенко. Благословенная церковь и невероятная история Божьей милости и благодати. Через гонения, трудности, через многие препятствия вера, как росток сквозь асфальт, поднималась, возрастала, претерпевала многое. Церковь осталась верной, растущей, благословенной, отметил он в своем посте в соцсетях. Эдуард Анатольевич поблагодарил старшего пастора церкви епископа Андрея Александровича Хорощенко и его супругу Марину Васильевну за многолетнее посвященное служение, вклад в подготовку миссионеров, пасторов и лидеров. Институт перевода Библии ИПБ выпустил новое издание «Книгу бытия» на абазинском языке Абзазара. Издание, выпущенное в виде диглотты с параллельным русским синодальным переводом. Тираж составляет 300 экземпляров, сообщает сайт ИПБ. «Книга бытия» – первая книга Ветхого Завета, открывающая библейский канон. В ней представлены ключевые сюжеты, имеющие фундаментальное значение для всех авраамических религий, сотворение мира, история Адама и Евы, повествование о Ное и всемирном потопе, жизнь Авраама и его готовность принести сына в жертву, рассказы о Содоме и Гоморре, об Иосифе Прекрасном и другие. При подготовке издания переводчикам пришлось решать разнообразные задачи. Новым для переводчика носителя абазинского языка стало древнее право наследования старшими сыновьями двойного наследства, что не встречается в абазинской культуре. Интересным переводческим решением стала передача изменения имени Сары, жены Авраама, на Сару. В абазинском тексте использование формы Сара или Сарайт, поскольку оба имени уже существуют в культуре абазинского народа. В Кремле наградили орденом мать-героиня Татьяну Колотун, супругу пастора МСЦ ЕХБ. Церемония награждения состоялась 1 июня 2026 года и была приурочена к Международному дню защиты детей. Награду Татьяне, воспитывающей вместе с супругом Александром 13 детей, лично вручил президент России Путин. Во время торжественного мероприятия в Екатерининском зале Кремля глава семейства Александр Колотун, служитель Международного совета церквей евангельских христиан-баптистов, выступил с ответным словом. Он сообщил, что его семья проживает в Херсонской области в 30 километрах от линии боевого соприкосновения. По его словам, они открыли мини-пекарню, где бесплатно обеспечивают хлебом местных жителей. Кроме того, в своем выступлении Александр Колотун затронул вопросы веры. Компания «Лего» выпустит самый большой набор в своей истории – модель знаменитого храма «Саграда Фамилия» в Барселоне. Конструктор из 12 060 деталей приурочили к столетию со дня смерти его архитектора Антонио Гауди, сообщает CNN. Высота собранной модели составит 62 сантиметра. Она воспроизводит «Саграду Фамилию», один из самых известных храмов мира, строительство которого продолжается уже более 140 лет. Одной из главных особенностей набора стали витражи. Разработчики постарались передать эффект разноцветного света, который проникает в храм через окна настоящей базилики. Наша цель состояла в том, чтобы с максимальным уважением отнестись к замыслу Гауди, передать ритм строительства базилики, ее необычную сложность и масштаб, а

Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса, как у Бога уживаются справедливость и помилование или снисхождение. Правосудие. Возьмем это слово к примеру. Оно говорит само за себя. Правосудие, то есть правда и суд. Правый суд, можно сказать. Разве не на правосудии мир держится? Библия говорит, правда и суд – основание престола его. Псалом 96. Если нет правды, нет и суда. Если же нет суда, тогда все подвязания за правду не оправданы. И только насилие имеет смысл. И все-таки Бог справедлив. Библия утверждает, что Он все тайное приведет на суд. В таком случае, зачем Богу судьи ходатай? Откровенно сознаюсь, меня сбивает с толку такое распределение ролей. Простите, что за бюрократия? Почему Бога обязательно кто-то должен умилостивлять? Неужели Он сам при желании не может помиловать виновного? Наконец, почему Бог не может выступить в роли и судьи, и ходатая в одном лице? А дело, как мне кажется, вот в чем. Правосудие не располагает правом на снисхождение, сострадание или помилование. Таким образом, если на пути божественного правосудия никто не встанет, не заступится за подсудимого, то свершится суд беспощадный. Писание говорит, что Христос есть умилостивление за грехи наши. Заступник никогда не оправдывает поступок виновного, мы это понимаем. Иначе этим самым он обвиняет судью, ставит под сомнение правдивость суда. Всякий раз, когда, допустим, я говорю, «Господи, войди в мое положение», сам понимаешь, я оказался в такой ситуации, что не мог не солгать, скажем, или там я был в отчаянных обстоятельствах и не мог не украсть. Ты не можешь меня осудить за это. Этим самым я оправдываю ложь и воровство, одновременно обвиняя Бога, если последует наказание за мой грех. Так вот, заступник никогда не отрицает факта вины подсудимого. Никогда. Этим самым он прославляет беспристрастность Верховного Суда. Однако при этом он есть умилостивление за грехи, чтобы преградить каким-то образом путь возмездию Божьему. Поразмышляйте над этим в течение сегодняшнего дня. Всего доброго, до следующей встречи в эфире.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Радио Пилигрим.

иду, шаги считая, я к Голгофе подступай. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

замираешь. Не могу смотреть я на тебя. Ничего не понимаю

Меня зовут Рик Реннер, сегодня 18 июня, наша тема сегодня – служение, наставление Святого Духа. Наше место Писания – Евангелие от Иоанна 16:13, где Иисус говорит: «Когда Святой Дух придет, Он наставит вас». Слово «наставит» — греческое слово «одега», устаревшее слово, которое описывает экскурсовода или того, кто ведет нас на экскурсию. Экскурсовод знает все достопримечательности, знает все маршруты, знает все тропинки, экскурсовод знает самое интересное и знает, чего следует избегать. Используя эти слова, Иисус дает нам такую иллюстрацию. Он говорит: «Дух Святой будет вести вас как экскурсовод, как гид. Он знает, куда вы идете, он уже везде побывал. Дух Святой прошел по всем дорогам, он знает, чего нужно избегать, и если вы позволите Духу Святому вести вас, он проведет вам экскурсию длиной в жизнь». Вот это да. Это означает, что жизнь со Святым Духом не будет скучной, она будет интересной. Если мы идем за Ним, Он ведет нас навстречу приключениям. Подумайте об этом сегодня.

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 18 июня. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царства, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Евангелие от Матфея, 4 глава, 23 стих. Иисус ходил по всей Галилее, учил людей в синагогах, проповедовал Евангелие Царства и исцелял всякие болезни и немощи. Сначала учил, потом проповедовал и исцелял. Иисус Христос тот же вчера, сегодня и вовеки. Чаще всего люди желают получить божественное исцеление, но не желают следовать за Иисусом и учиться у Него. Изучая Библию и исследуя все случаи божественного исцеления, я пришел к выводу, что человеку необходимо сначала познать Господа и наполниться Его Словом. Неважно, какова ваша болезнь – духовная, душевная или телесная. Если вы действительно желаете исцеления, прежде всего вам необходимо услышать Слово Божье, чтобы наполниться верой. Вот тогда вы и увидите Божье чудо в вашей жизни. Иисус Христос учит, чтобы мы искали прежде всего Царство Божье и правды Его, а все остальное приложится нам. Царствие Божье не еда и не питье, а радость и мир и праведность в Святом Духе. Да благословит вас Господь. Аминь.
1: Радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 18 июня. Кого вы слушаете? Умоляю вас, братья, исходя из милости Божьей, добровольно предоставить свои тела, физическое тело, свои знания, умения и способности в качестве живой жертвы, святой, отделенной, посвященной и угодной Богу. Послание к римлянам, 12.1. Расширенный перевод Библии. Чтобы следовать повелению, данному в сегодняшнем стихе, мы должны добровольно вручить Богу всего себя в Его полное распоряжение. Иными словами, мы предлагаем Господу воспользоваться нашим физическим телом, нашим разумом, нашими талантами и эмоциями по Его усмотрению. Не позволяйте дьяволу захватить ваш разум. Разум человека – это его излюбленное поле сражения. Он способен целыми днями атаковать нас опасными мыслями, которые заглушают Божий голос, если мы начинаем прислушиваться к ним. Чаще всего это хорошо завуалированная ложь, в которую легко поверить. Он лжет, обвиняет нас, придумывает всевозможные способы украсть у нас радость и мир, заставить почувствовать себя виновными и недостойными. Он наполняет наш разум нечестивыми мыслями о других людях. Мы не можем запретить ему посылать все эти мысли, но мы способны дать им отпор силой Христа. Затем мы можем направить мысли на Бога и слушать то, что Он говорит нам. Честно признаться, за то время, пока я привожу себя в порядок утром, я успеваю отбросить десяток вредных мыслей. Но, слава Богу, я знаю, как это делается. Вы также можете этому научиться. Когда два голоса борются за ваше внимание, вы можете сконцентрироваться на одном из них. Слушайте голос Бога и размышляйте над тем, что Он вам говорит. Когда мы наполняем свой разум правильными мыслями, для нечестивых мыслей там просто не остается места. Божье слово на сегодня. Отдайте свой разум в распоряжение Бога и сосредоточьтесь на том, что Он говорит вам. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Бог забрал твою боль, чтобы дать тебе любовь. Иисус принес радость и любовь для тех, кто в скорби и в печали. Когда мы доверяем себе руки Бога, Он хранит наших детей и их детей и благословляет до тысяч поколений. Услышьте, через нас, через наших детей Бог будет прославляться во веки веков. Будем служить Тебе, дом мой и я.

И потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собой с вами.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриаршая комиссия РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства попросила Генпрокуратуру устранить условия для совершения преступлений в сфере суррогатного материнства, а именно то, что эта процедура относится к лечебным, рассказал РИА Новости председатель комиссии иерей Федор Лукьянов. Он напомнил, что в 2023 году были осуждены участники организованной группы, которая под видом услуг суррогатного материнства занималась торговлей детьми. Однако, добавил председатель комиссии, остается еще более десятка уголовных дел, связанных с этим делом. Патриаршая комиссия обращается к генеральному прокурору с просьбой обеспечить законность и устранить обстоятельства, которые способствовали установленной следствием торговли детьми под видом суррогатного материнства, осуществлявшейся организованной преступной группой на протяжении многих лет вплоть до 2020 года, сказал Лукьянов. 14 июня в Новокузнецке состоялось праздничное богослужение, посвященное 95-летию церкви на Камне. На праздник съехалось более 1300 участников, членов церкви, миссионеров, пасторов, дочерних церквей, служителей и гостей из разных регионов России, чтобы вместе поблагодарить Бога за 95 лет ее истории. В числе гостей были представители органов власти. Церковь получила поздравления от губернатора Кемеровской области. В торжественном богослужении принял участие начальствующий епископ РЦХВЕ Эдуард Гробовенко. Благословенная церковь и невероятная история Божьей милости и благодати. Через гонения, трудности, через многие препятствия вера, как росток сквозь асфальт, поднималась, возрастала, претерпевала многое. Церковь осталась верной, растущей, благословенной, отметил он в своем посте в соцсетях. Эдуард Анатольевич поблагодарил старшего пастора церкви епископа Андрея Александровича Хорощенко и его супругу Марину Васильевну за многолетнее посвященное служение, вклад в подготовку миссионеров, пасторов и лидеров. Институт перевода Библии ИПБ выпустил новое издание «Книгу бытия» на абазинском языке Абзазара. Издание, выпущенное в виде диглотты с параллельным русским синодальным переводом. Тираж составляет 300 экземпляров, сообщает сайт ИПБ. Книга «Бытия» – первая книга Ветхого Завета, открывающая библейский канон. В ней представлены ключевые сюжеты, имеющие фундаментальное значение для всех авраамических религий, сотворение мира, история Адама и Евы, повествование о Ное и всемирном потопе, жизнь Авраама и его готовность принести сына в жертву, рассказы о Содоме и Гоморре, об Иосифе Прекрасном и другие. При подготовке издания переводчикам пришлось решать разнообразные задачи. Новым для переводчика носителя абазинского языка стало древнее право наследования старшими сыновьями двойного наследства, что не встречается в абазинской культуре. Интересным переводческим решением стала передача изменения имени Сары, жены Авраама, на Сару. В абазинском тексте использование формы Сара или Сарайт, поскольку оба имени уже существуют в культуре абазинского народа. В Кремле наградили орденом мать-героиня Татьяну Колотун, супругу пастора МСЦ ЕХБ. Церемония награждения состоялась 1 июня 2026 года и была приурочена к Международному дню защиты детей. Награду Татьяне, воспитывающей вместе с супругом Александром 13 детей, лично вручил президент России Путин. Во время торжественного мероприятия в Екатерининском зале Кремля глава семейства Александр Колотун, служитель Международного совета церквей евангельских христиан-баптистов, выступил с ответным словом. Он сообщил, что его семья проживает в Херсонской области в 30 километрах от линии боевого соприкосновения. По его словам, они открыли мини-пекарню, где бесплатно обеспечивают хлебом местных жителей. Кроме того, в своем выступлении Александр Колотун затронул вопросы веры. Компания «Лего» выпустит самый большой набор в своей истории – модель знаменитого храма «Саграда Фамилия» в Барселоне. Конструктор из 12 060 деталей приурочили к столетию со дня смерти его архитектора Антонио Гауди, сообщает CNN. Высота собранной модели составит 62 сантиметра. Она воспроизводит «Саграду Фамилию», один из самых известных храмов мира, строительство которого продолжается уже более 140 лет. Одной из главных особенностей набора стали витражи. Разработчики постарались передать эффект разноцветного света, который проникает в храм через окна настоящей базилики. Наша цель состояла в том, чтобы с максимальным уважением отнестись к замыслу Гауди, передать ритм строительства базилики, ее необычную сложность и масштаб, а также превратить это в увлекательный процесс сборки, заявил дизайнер Лего Рок Жгалин КБ. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Добрый день, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, в книге «Откровение Иоанна» написано о николаитской ереси, что Бог ее ненавидит. Что это за ересь? В чем ее суть? И опасна ли она для нас сегодня?
1: Нужно начать, наверное, со второго. Конечно же, все то, что Бог ненавидит, всегда опасно. Насколько это распространено сегодня или нет, это зависит от того, что это такое. Николаитство – одно из явлений, которое упоминается в Священном Писании, но не представлено подробного объяснения, что же это. То есть нет описания, достаточного описания, чтобы мы могли иметь представление, что николаитство – вот то-то, то-то, основатель такой-то, такой-то. Если мы посмотрим на упоминание этого явления во второй главе Откровения в 15 стихе, то мы можем из контекста сделать предположение, достаточно обоснованное, на мой взгляд, предположение, и оно сводится вот к чему. 15 стих, где упоминается учение николаитов, он является следствием того, что описано в стихе выше. Я прочитаю 14 и потом 15. Бог, Христос, обращается к ангелу Пергамской церкви и говорит следующее. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение николаитов, которое я ненавижу». История Валаама и Валака, она связана с возвращением Израиля в обетованную землю. Валак был один из царей, который противился, или он стоял на пути израильтян. И когда он видел успех того, как Бог благословляет Израиль, он обратился к Валааму, к пророку, для того, чтобы попросить помощи, чтобы Валаам проклял народ израильский. Но Валаам отказался это сделать, потому что Бог запретил, Бог не позволил этого. Вот. И тогда по настойчивости Валака Валаам придумал выход. Он предложил Валаку, чтобы его народ ввел в идолопоклонство и в прелюбодеяние народ израильский. И таким образом, когда они будут грешить, тогда израильтяне ослабятся, или у них духовная сила ослабеет, и Бог перестанет их благословлять, и поэтому, конечно, их тогда легче будет победить. Так вот, если мы проведем параллель между этими двумя явлениями, то тогда мы можем предположить, что учение николаитов, скорее всего, было связано с допущением какой-то формы греха в среде народа Божьего. Это всегда ослабляет церковь, и это, конечно же, Бог ненавидит. В принципе, легкое отношение к греху, оно всегда наблюдалось в истории церкви, в самых разных формах. Это связано прежде всего с нашей грешной природой, потому что наша грешная природа, она противится Божьему освящающему действию. И поэтому она имеет тенденцию находить оправдание. Самые разные оправдания. Иногда это оправдывается тем, что это очень трудно, или никто не может этого сделать. Или же иногда оправдывается какими-то своими уникальными особенностями. Вот для меня это должно быть по-другому. Но, пожалуй, самое распространенное явление, которое, скорее всего, упоминается здесь, это явление, когда люди находят какое-то, в кавычках, богословское оправдание тому или иному греху. В послании к римлянам мы читаем очень такое яркое предупреждение, или точнее апостол объясняет сущность своей веры, объясняет сущность Евангелия и говорит о том, что его обвиняют в одной из ересей. Это написано в 3 главе послания к римлянам. Здесь сказано следующее, 8 стих. «И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, которые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых». То есть, во всяком случае, в этой ситуации упоминаются люди, которые говорят, чем больше я грешу, тем больше Божья благодать проявляется и покрывает мой грех. И поэтому мой грех, он даже полезный, потому что он вызывает обильное, более обильное действие Божьей благодати. То есть вот такая манипуляция теологическая, которая, очевидно, была во время апостола Павла. И поэтому апостол говорит, что некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим. Дальше говорит, праведный суд на таковых. То есть он абсолютно отмежевался от этой позиции, подчеркивая ее неточность, ее греховность, ее то, что она далека от Божьей позиции. Бог, конечно же, ненавидит что-то подобное. То есть мы не знаем точно, что же это за ересь была, но из контекста можем предположить, что, скорее всего, это была какая-то форма одобрения греха в среде христиан, и Бог, конечно же, ненавидит это. Христианин, познавший Иисуса Христа, получивший оправдание по вере, спасающийся праведностью Христовой, спасающийся по благодати и по благодати только. Но каждый христианин спасенный, он обязательно будет иметь в сердце своем устремление к тому, чтобы побеждать грех, чтобы освобождаться от него. И, конечно же, ни в коем случае не оправдывать его.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

0: Читаем вместе.
1: Святитель Иоанн Златоуст. Беседы о покаянии. Слово четвертое. Но и очистившись от грехов, мы должны иметь эти самые грехи перед своими глазами. И если Бог по своему милосердию простит тебе грех, ты имей его перед глазами ради безопасности своей души, потому что память о прежних грехах предохраняет от будущих, и кто сокрушается о прежних, тот остерегается от их повторения. Потому-то и Давид говорит: «Грех мой всегда предо мною», чтобы, имея перед глазами прежние грехи, не впасть в будущее. А то, что Бог требует от нас такого памятования, послушай, как сам Он говорит: «Я сам изглаживаю преступления твои и грехов твоих не помяну. Припомни мне, станем судиться, — говорит Господь, — говори ты, чтоб оправдаться». Бог не требует для покаяния продолжительного срока. Сказал: «Твой грех и оправдан». Покаялся и помилован. Не время оправдывает, а усердие кающегося уничтожает грех. Может случиться, что и трудившийся много времени не достигнет спасения, и в короткое время искренне покаявшийся освободится от греха. Блаженный Самуил употребил много времени на молитву о Сауле и много ночей провел без сна, молясь о спасении согрешившего. Но Бог, невзирая на время, потому что с молитвой пророка не соединилось покаяние согрешившего, говорит своему пророку: «Доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг?» Слово «доколе» означает продолжительность молитвы и настойчивость молившегося. И Бог пренебрег продолжительностью молитвы пророка, потому что с ходатайством праведника не соединилось покаяние царя. Напротив, блаженному Давиду, который, получив от святого пророка Нафана обличение греха, тотчас же вслед за угрозой обнаружил искреннее обращение и сказал: «Согрешил я перед Господом». Одно это слово, в одно мгновение произнесенное от чистого сердца, тотчас же, лишь только он покаялся, принесло всецелое спасение, потому что за этим словом последовало немедленное исправление. Поэтому Нафан говорит ему: «Господь снял с тебя грех твой». Смотри же, как Бог медлителен на наказание и скор на спасение. И подумай прежде всего, сколько времени милосердный Бог отлагал обличение. Давид согрешил, жена понесла во чреве, и никакого обличения в грехе не последовало. Целитель греха посылается после того, как родился уже зачатый от греха младенец. Почему же Бог не тотчас же привел к исправлению согрешившего? Потому что знал он, что во влечении грехом душа грешников слепотствует, что уши, погруженные вглубь греха, глухи. Поэтому он и медлит оказанием помощи душе, в которой пылает страсть, и спустя так много времени дает обличение, и в одно мгновение совершается и покаяние, и прощение. «И Господь снял с тебя грех твой». О, домостроительство Божие, приводящее ко спасению угрозы! Видишь, как скор Бог на спасение. Точно так же поступает Он и с другими людьми, медленно погибель и ускоряя на спасение. У нас, у людей, употреблю такое сравнение, здание строится много времени, и простой дом мы строим немало времени. Чтобы построить, требуется таким образом много времени, а чтобы разрушить — немного. А у Бога наоборот. К Когда он устрояет, то строит скоро, а когда разрушает, то разрушает медленно. Скор Бог на устроение, медлен на разрушение, потому что Богу пристойно и то, и другое. В первом обнаруживается его могущество, во втором — благость. По преизбытку могущества он скор, по великой благости — медлен. Слова наши подтверждаются самым делом. В шесть дней Бог сотворил небо и землю, великие горы, равнины, скалы, долины, леса, травы, источники, реки, рай — все, словом, разнообразие, поражающее глаза наши. Это великое и широкое море, острова, приморские и внутренние страны. Весь этот видимый мир со всей его красотой Бог сотворил в шесть дней. И наполняющие этот мир разумные и неразумные существа, и весь видимый нами распорядок он созидает в шесть дней. И этот Бог, столь скорый в создании вселенной, по своей благости оказался медлителен, когда захотел погубить один город. Он хочет разрушить Иерихон и говорит Израилю: «Обходите его семь дней, и в седьмой день падет стена». Ты созидаешь весь мир в шесть дней, и один ли город разрушаешь семь дней? Что же препятствует твоему могуществу? Почему не вдруг разрушаешь его? Не о тебе ли, восклицает пророк? О, если бы ты расторг небеса и сошел! Горы растаяли бы от лица твоего, как от плавящего огня. Не повествуя ли о делах твоей силы, говорит Давид, посему же не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Ты можешь переставлять горы, ввергать их в море, а не хочешь враз разрушить одного непокорного города и назначаешь семь дней на его разорение. Почему? Не потому, говорит, что могущество бессильно, а потому, что милосердие долготерпеливо. Дарую семь дней, как три дня Ниневии. Может статься, что город примет проповедь покаяния и спасется. Но кто будет проповедовать им покаяние? Враги облегали город, вождь окружал стены, велик страх в городе, велико смятение. Какой же путь покаяния открыл ты им? Послал ли ты пророка? Прислал ли благовестника? Был ли кто-нибудь у них, кто внушил бы им полезное? Да, говорит, у них был такой учитель покаяния, та дивная Раав, которую спас я покаянием. Она была из одного и того же рода, но так как она не была одинаковых с ними мыслей, то, не приобщившись к их неверию, она не приобщилась и греху их.
2: Вы можете слушать нас там, где есть интернет. Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Вы слушаете «Радио Пилигрим».
3: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Вы слушаете «Христианское радио». Яков Левин. Сеется семя.
1: Вера. Один книгоноша продавал на базаре Слово Божие. Собрав вокруг себя толпу, книгоноша проповедовал о спасении во Христе. К нему подошел один торговец и сказал: «Я знаю, что нужно, чтобы спасти душу. Делай добро, никого не обижай и ни чего больше». Через некоторое время книгоноша, посещая тюрьму, увидел там того торговца, арестованного за обман. Книгоноша спросил: «А что надо теперь делать, чтобы твой грех был прощен?» И предложил ему прочитать Галатам 3:11, где говорится: «А что законом никто не оправдывается перед Богом?» Это ясно, потому что праведный верою жив будет.
0: Наша коллекция вечных хитов.

0: Псалом 13. Лишь только человек безумный сказать мог в сердце: Бога нет. И этот мир порочный, шумный, оставил истину и свет. Всю землю люди развратили, совершая гнусные дела. И словно стадо устремили свои шаги в долину зла. Господь с небес воззрел на землю, на человеческих сынов. О, есть ли тот, кто Богу внемлет и отвечать ему готов? Но от Творца все уклонились и ищут злато, серебро. В делах пустых осуетились. Нет тех, кто делал бы добро. С Сиона кто пошлет спасенье? Кто отряхнет с одежды пыль? Когда Господь вернет пленение, то возликует Израиль.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриаршая комиссия РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства попросила Генпрокуратуру устранить условия для совершения преступлений в сфере суррогатного материнства, а именно то, что эта процедура относится к лечебным, рассказал РИА Новости председатель комиссии иерей Федор Лукьянов. Он напомнил, что в 2023 году были осуждены участники организованной группы, которая под видом услуг суррогатного материнства занималась торговлей детьми. Однако, добавил председатель комиссии, остается еще более десятка уголовных дел, связанных с этим делом. Патриаршая комиссия обращается к генеральному прокурору с просьбой обеспечить законность и устранить обстоятельства, которые способствовали установленной следствием торговли детьми под видом суррогатного материнства, осуществлявшейся организованной преступной группой на протяжении многих лет вплоть до 2020 года, сказал Лукьянов. 14 июня в Новокузнецке состоялось праздничное богослужение, посвященное 95-летию церкви на Камне. На праздник съехалось более 1300 участников, членов церкви, миссионеров, пасторов, дочерних церквей, служителей и гостей из разных регионов России, чтобы вместе поблагодарить Бога за 95 лет ее истории. В числе гостей были представители органов власти. Церковь получила поздравления от губернатора Кемеровской области. В торжественном богослужении принял участие начальствующий епископ РЦХВЕ Эдуард Гробовенко. «Благословенная церковь и невероятная история Божьей милости и благодати. Через гонения, трудности, через многие препятствия вера, как росток сквозь асфальт, поднималась, возрастала, претерпевала многое. Церковь осталась верной, растущей, благословенной», отметил он в своем посте в соцсетях. Эдуард Анатольевич поблагодарил старшего пастора церкви епископа Андрея Александровича Хорощенко и его супругу Марину Васильевну за многолетнее посвященное служение, вклад в подготовку миссионеров, пасторов и лидеров. Институт перевода Библии ИПБ выпустил новое издание «Книгу бытия» на абазинском языке Абзазара, издание, выпущенное в виде диглотты с параллельным русским синодальным переводом. Тираж составляет 300 экземпляров, сообщает сайт ИПБ. «Книга бытия» – первая книга Ветхого Завета, открывающая библейский канон. В ней представлены ключевые сюжеты, имеющие фундаментальное значение для всех авраамических религий, сотворение мира, история Адама и Евы, повествование о Ное и всемирном потопе, жизнь Авраама и его готовность принести сына в жертву, рассказы о Содоме и Гоморре, об Иосифе Прекрасном и другие. При подготовке издания переводчикам пришлось решать разнообразные задачи. Новым для переводчика, носителя абазинского языка, стало древнее право наследования старшими сыновьями двойного наследства, что не встречается в абазинской культуре. Интересным переводческим решением стала передача изменения имени Сары, жены Авраама, на Сару. В абазинском тексте использование формы Сара или Сарайт, поскольку оба имени уже существуют в культуре абазинского народа. В Кремле наградили орденом «Мать-героиня» Татьяну Колотун, супругу пастора МСЦ ЕХБ. Церемония награждения состоялась 1 июня 2026 года и была приурочена к Международному дню защиты детей. Награду Татьяне, воспитывающей вместе с супругом Александром 13 детей, лично вручил президент России Путин. Во время торжественного мероприятия в Екатерининском зале Кремля глава семейства Александр Колотун, служитель Международного совета церквей евангельских христиан-баптистов, выступил с ответным словом. Он сообщил, что его семья проживает в Херсонской области в 30 километрах от линии боевого соприкосновения. По его словам, они открыли мини-пекарню, где бесплатно обеспечивают хлебом местных жителей. Кроме того, в своем выступлении Александр Колотун затронул вопросы веры. Компания «Лего» выпустит самый большой набор в своей истории – модель знаменитого храма «Саграда Фамилия» в Барселоне. Конструктор из 12 060 деталей приурочили к столетию со дня смерти его архитектора Антонио Гауди, сообщает CNN. Высота собранной модели составит 62 сантиметра. Она воспроизводит «Саграду Фамилию», один из самых известных храмов мира, строительство которого продолжается уже более 140 лет. Одной из главных особенностей набора стали витражи. Разработчики постарались передать эффект разноцветного света, который проникает в храм через окна настоящей базилики. Наша цель состояла в том, чтобы с максимальным уважением отнестись к замыслу Гауди, передать ритм строительства базилики, ее необычную сложность и масштаб, а также превратить это в увлекательный процесс сборки, заявил дизайнер Лего Рок Жгалин КБ. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.
1: Читаем вместе. Демас Шакирьян. Самые счастливые люди на Земле.

Доктор Прайс очень часто говорил о пришествии Христа на землю. Говорил он и о приближении своей смерти, хотя ему было всего 62 года. Я пробовал ему противоречить, но он, подняв руку, остановил меня. «Не будем сентиментальными, дорогой друг, есть вещи, о которых я определенно знаю. Я имею еще год-два времени, а после этого, Демос, какое великое преимущество уйти к Господу». Мы никогда не ожидали, что Каролина заболеет инфлюенцией. Разве только потому, что в это время, в марте 1945 года, в Лос-Анджелесе многие болели ею. Доктора Хейвуда уже не было в живых. Доктор Стир, занявший его практику, заверил нас, что дома он может оказать ей лучший осмотр, нежели в госпитале, ввиду военных ограничений в обслуге и медикаментах. Но круглосуточный уход за больной не проявлял улучшения. Простуда осела в груди. Девочка с трудом дышала. Когда мы положили ее в госпиталь вечером 21 марта, ее состояние было весьма тяжелым. Воспаление обоих легких. Роза дежурила в госпитале следующих 12 часов. Я отлучался лишь позвонить друзьям и просить их молитв. Вся семья молилась. Церковь пребывала в молитве. Чарльз Прайс пришел в госпиталь, и мы старались укрепить нашу веру воспоминанием о том, что Господь сотворил для Флоренс, которая лежала в одной из комнат немного дальше по коридору. На этот раз доктор Прайс ничего не говорил о сенсации теплоты на его плечах, и он вышел из комнаты с угрюмым лицом. Все это случилось с поражающей быстротой. В 7 часов утра 22 марта я принимал душ, когда раздался телефонный звонок. Звонила медсестра. «Прошу немедленно прийти в госпиталь». Прежде чем я достиг госпиталя, я знал, что наша девочка ушла от нас. Прошли недели и месяцы, прежде чем я осознал происшедшее. Каролина в 5 месяцев была таким живым и жизнерадостным ребенком. Так скоро угасла ее жизнь. Мы навсегда попрощались с ней в погребальном бюро, мирно покоящейся в белом гробике. Ее длинные ресницы, свернувшись, лежали на кругленьких щеках. Все родственники, собравшись, переполнили наш дом и большой дом наших родителей. Соблюдая старые священные обычаи, все собирались по вечерам, как бы доказывая семейное единство и связь. Вернувшись с кладбища, в церковном помещении был подан застольный обед с речами, соболезнования и утешения, которые достигают скорее сердца, чем ума. К нашему счастью, наибольшую помощь и утешение проявили к нам две странницы. Это были две женщины в возрасте 32 лет, проживающие в Пасадене. Мы познакомились с ними через доктора Прайса, когда они посетили наш дом. Они ожидали в машине, но Роза убедила их зайти в дом. Позже доктор Прайс сказал о них следующее. «Я знаю их очень хорошо. Они обладают редкими и чудными способностями чувствовать присутствие сонмов невидимых ангелов, о которых сказано в Библии, что они иногда посещают землю. Как только они вошли в наш дом, — сказал доктор Прайс, — они обе, Дороти Даан и Алина Брумбах, сейчас же почувствовали присутствие множества ангелов, больше, чем когда-либо в другом месте. Они сказали, что весь воздух был наполнен ангелами. Этот дар помог нам выйти из многих трудностей. Наши трудности приходили к нам весьма неожиданно. Однажды во время воскресного собрания Роза бросилась к задней двери, перепрыгнув через скамейку на женской стороне. Когда я подбежал к ней, она стояла на тротуаре и плакала. «Вот это маленькое дитя», — все, что она могла проговорить. Мне стало ясно, когда я увидел сидящую рядом женщину с малым ребенком возраста Каролины. Четыре молодых женщины в церкви имели детей возраста Каролины, и присутствие их, вид их вызывали в Розе внутреннее осознание защиты ребенка. С течением времени мы стали наблюдать перемену в нашей жизни. Как будто бы материальный мир все меньше и меньше интересовал нас. Война закончилась. Наступило время начать постройку нашего нового дома. Мы годами планировали построить большой дом, когда-нибудь трудности с приобретением строительного материала. Я хотел построить себе рабочий кабинет. Роза хотела большую кухню. Мы определенно нуждались в комнате для проповедников, которые проводили с нами воскресные дни. В таких случаях мы всегда перемещали Ричарда или Гэри на диван. Не говоря ни слова один другому, мы с Розой знали, что мы никогда не построим этот дом. Отчасти потому, что наш теперешний дом был полон воспоминаний о Каролине.
Вот здесь в ее комнате стояла ее кроватка. Немного дальше, в коридоре около туалета, стоял ее купальный столик. Все необходимости, такие как рабочий кабинет, комната для гостей или большая кухня, почему-то утратили свое значение. Часть нашей жизни была на небе, и земля постепенно приобретала для нас менее привлекающее значение. Мы стали придавать значение еще одной особенности. Каждое утро после того, как Ричард и Гэри уходили в школу, мы с Розой задерживались на некоторое время у гостиного стола и, склонив голову, проводя нашу утреннюю молитву. Мы открывали в молитве перед Богом заботы наступившего дня. Мы очень скоро почувствовали, что наших молитв у стола недостаточно. Не говоря ни слова друг другу, мы начали склонять колени для молитвы. В одно утро мы прошли в нашу переднюю комнату и склонили колени на восточном коврике, подарке десятилетней годовщины нашего супружества родителями Розы. С этого дня этот темно-красный коврик с синими цветами по краям был местом нашей встречи с Господом. Мы не были побуждаемы страхом Бога после смерти Каролины. Нам казалось, что Бог стал нам теперь ближе, более доступным и реальным. Его живое присутствие побуждало нас преклонять пред Ним колени с умилением сердца. В этой комнате в одно утро я сделал шаг, который долгое время не решался сделать. «Господи», — сказал я в молитве, — «я не знаю чувств Розы, но я знаю, что я никогда не позволял Тебе занять первое место в моей жизни. О, немножко палаточных собраний, часть моего времени, немножко моих средств, но Ты знаешь, и я знаю, что моя семья занимала первое место в моей жизни и сердце. Господи, я хочу, чтобы Ты был на первом месте». Я почувствовал на своей руке прикосновение руки Розы.

0: Демос Шакириан. Самые счастливые люди на Земле.
1: Радио Пилигрим.
2: И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Так, мы...

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на радио Пилигрим.
3: Доброе утро.
2: Сегодня в студии я, Дарья Ерёмина, и драгоценный соведущий Олег Дмитриевич Шербан. Приветствую вас.
3: Спасибо большое. Так меня еще никто не называл.
2: Драгоценный соведущий. Да, вот такой вот великий русский язык. Ну, а сегодня мы с вами продолжаем разбирать книгу «Деяния» и поговорим по «Деянию» 6 главе. Проповедь Слова Божия в силе Святого Духа.
3: Да. На самом деле отрывок, текст, который мы будем изучать, он гораздо больше. Он простирается до 8 главы 3 стиха, включает проповедь Стефана. Но мы сегодня не успеем, и нет такой цели у нас весь текст этот исследовать. Мы исследуем часть, на которую нам хватит сегодняшнего эфира, а в следующий раз продолжим.
2: А я предлагаю тогда, может, зачитать? Местописание.
3: Давайте мы сейчас зачитаем всю шестую главу до конца.
2: С первого стиха. Угу. Так, Деяния, шестая глава, с первого стиха. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и их поставим на эту службу». Так, у меня потерялось, прошу прощения. «Их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве, служении Слова». Глава маленькая, поэтому совсем чуть-чуть осталось. «И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа исполненного веры, Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере. А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев и александрийцев и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать: «Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога, и возбудили народ, и старейшин, и книжников, и, напав, схватили его и повели в Синедрион, и представили ложных свидетелей, которые говорили: „Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон. Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей. И все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела».
3: Да, прекрасно. Вот интересно, что здесь происходит в Первой Церкви. Мы помним, да, что у нас в день Пятидесятницы обращается очень большое количество людей. Крестится 3000 человек. Достаточно большое количество людей. Вот. Ну, мы не знаем, сколько человек осталось, кто-то уехал, возможно, обратно в свои страны, потому что эллинисты, о которых речь идет здесь, это были евреи из разных стран. Их называли эллинистами, потому что они не говорили, скорее всего, по-арамейски, они говорили по-гречески. Вот. Но, тем не менее, кто-то решил задержаться. И сегодня очень много людей, паломников, которые приезжают из разных стран, живут в Иерусалиме. Хотя они не знают иврита, но, тем не менее, они живут, и они практически ассимилируются с еврейским населением. Хотя сами евреи, они их быстро вычисляют, и они знают, что даже если человек говорит на иврите, все равно...
2: Будьте здоровы. Спасибо.
3: Все равно... акцент, на котором они говорят, их выдает. У меня друг Давид, он был здесь на эфире, живет очень много лет в Израиле, около 40 лет, и все равно его вычисляют, что он не местный, он не родился. Он уехал примерно, не знаю, 16 лет ему было, еще в юном возрасте. Он служил в армии, он университет заканчивал, говорит на иврите, пишет свободно. Вот. Но тем не менее, все равно он, говоря библейским языком, еллинист.
2: То есть не местный.
3: Он человек рассеяния. Апостол Павел будет использовать другое слово –

0: появился у нас. Вот. Но, тем не менее, Бог обещал эту землю Израилю, и вот они все туда возвращаются, так называемая Алия. И церковь умножается. Первый раз крестилось 3000 человек, второй раз 5000 человек, и ученики умножались. Огромное количество людей. И мы знаем, да, что с такой открытостью, как мы читали об этом в 4 главе и начале 5 главы «Деяния апостолов», у них настолько были открытые сердца, и материальная сфера для них была, я даже не знаю, как это сказать, несравнимо меньше значимая, чем духовная сфера, поэтому они приносили, продавали имение свое, приносили к ногам апостолов, и апостолы раздавали.
1: Угу. То есть они нашли ту самую драгоценную жемчужину, ради которой все остальное готовы продавать.
0: Вот, да, с одной стороны, а с другой стороны, некоторые исследователи говорят, что это они сделали опрометчиво. И на самом деле в начале 20 века у нас появилось такое движение «Социальное Евангелие», движение «Социального Евангелия». Это когда люди считают, что церковь обязана внедрять в общество христианские принципы и ценности, и тем самым изменять общество. И здесь, кажется, нет противоречий с Библией. Это нормально и хорошо заниматься социальным Евангелием. Нужно кормить голодных? Нужно. Нужно, чтобы действовала социальная поддержка малоимущих слоев населения? Конечно, нужно. Чем и занимается государство. Вот. Но они не останавливаются на этом. Они говорят, государство мало этим занимается, и государство, по большому счету, равнодушно. Вот это именно такое ключевое слово. Равнодушно к людям, нуждающимся и со слабой социальной позицией. Вот, поэтому нужно о них заботиться более эффективно, но чтобы о них заботиться более эффективно, нужны духовные люди. Поэтому нужно внедрять своих людей в социальные службы, в политику и так далее. Вот, даже в международных отношениях должны участвовать христиане. Вот, и вроде бы кажется все по-библейски, но на самом деле смущается фокус, потому что просто сделать мир лучше и установить справедливые законы, более-менее, на самом деле это не цель Христа и не цель Евангелия. Целью Евангелия является распространение власти Христа и влияние Христа, чтобы люди добровольно принимали эту власть и подчинялись ей. Не под давлением каких-то угроз, не под влиянием чьим-то, а добровольно, из любви к Богу, воспринимая Божью любовь, они подчинялись Христу, и их жизнь изменялась. И когда жизнь каждого человека меняется, меняется и социальная картина общества. То есть, чем больше христиан появляется, чем настоящих, я имею в виду, христиан, которые посвящены Богу, тем более становится изменяющимся мир. Мир меняется под влиянием измененных людей, а не наоборот. И целью Евангелия не является изменение мира. Целью Евангелия является подчинение власти Христа каждого человека. Каждый человек должен узнать о Христе. Поэтому цель, которая описана в первой главе «Деяния апостолов», итак, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии, даже до края земли. То есть быть свидетелем Иисуса Христа, честно рассказать о том, кто Он, позволить человеку сделать свой выбор и тем самым подчиниться власти Христа. Вот это и есть задача и цель церкви. Вот. И мы видим, что церковь начинает дрейфовать в сторону социального Евангелия. И апостолы это сразу просекли, они поняли, что церковь движется не туда. И они появляется ропот. Всегда будут люди недовольны в церкви, что им мало уделили внимания. Вот. Ну, здесь имеется в виду не только внимание, там, пастор не пришел, не поговорил, обо мне не позаботились, там, мне не принесли продукт.
1: Я заболел, никто не спросил, да, почему меня не было.
0: И так далее, да. Вот, я никому не нужен, по большому счету. Вот начинаются вот эти вот моменты, и невольно возникает ропот. Как этот ропот появился в пустыне, мы читаем в числах, в исходе, вот, и в послании к евреям.

0: третья, четвертая главах повторяется эта идея, что они начинали быть недовольными. И недовольными не просто Моисеем. Они когда-то говорили: вот, ты нас вывел в пустыню, чтобы мы здесь все погибли. Надоело нам эту манну есть. Бог им послал перепелов, надоели перепела. Вот, и так далее. И в конце концов, вот это недовольство, оно разрушает отношения с Богом. И здесь появляется недовольство, которое разрушает чудесное единство, которое мы, о котором мы читаем в 4 главе. Все у них было общее, никто ничего не называл своим. Угу. Все продавали свои имения, приносили к ногам апостолов. Но я забегу немножко наперед, когда они все это... я пытаюсь подобрать хорошее слово, Иерусалимская церковь, когда эти все ресурсы раздаст, в конце концов, в Иерусалиме случится голод, и братья со всей Римской империи, со всех тех церквей, которые насадил Петр, ой, Павел, mm-hmm. они будут собирать деньги, чтобы поддерживать церковь в Иерусалиме. Mm-hmm. Не так уж и мудро они распорядились этими ресурсами.
1: Ну, то есть собрали все, у них было общее.
0: И раздали все. Угу. И все это съели благополучно. Вот.
1: Не запаслись.
0: Не то, что не запаслись. Кажется, что можно было более мудро пользоваться этими ресурсами для проповеди Евангелия. Например, можно было посылать миссионеров, чтобы исполнить великое поручение. Видишь? Но там даже мысли этой не возникало.
1: Ну, как бы их это в голод спасло-то. Вот они посылают миссионеров.
0: Ну, в том-то и дело, я думаю, что это их спасло в голод, потому что Павел выполнил ту работу, которую должна была выполнять вся церковь. Угу. И Бог сподвиг их выполнять эту работу, когда совершил гонение на них. Допустил, мы думаем, даже не допустил, а Бог создал эти гонения для того, чтобы церковь вышла из зоны своего комфорта. Ты представляешь себе? На самом-то деле у них уже наступил коммунизм. Угу. Представь себе, работать уже в принципе не надо было. А чем заниматься? Ответ очевиден. Проповедуйте Евангелие. Они должны были проповедовать Евангелие.
1: Но они же проповедовали. Просто не так активно.
0: Они нет. В том-то и дело. Они не выходили из зоны своего комфорта. Они проповедовали в Иерусалиме. Они собирались по домам. Они находились в любви у всего народа. Бог ежедневно прилагал спасаемых. Так было чудесно. И вдруг гонение. И вот они выходят из зоны своего комфорта. И мы будем читать в следующих главах, как они пошли и в Самарию, в конце концов. Как они пошли в Антиохию. В Антиохии там образовалась община. И Павел там провел год, как минимум. И они там в первый раз начали называться христианами. Вот. Но на чем акцентирует здесь автор? Во-первых, мы видим, что огромное количество людей присоединяется. Постоянно присоединялись практически каждодневно люди. Мы читаем об этом в первом стихе. Когда умножались ученики, произошел у эллинистов ропот. И мы видим, что с одной стороны ученики умножаются, потому что они воспринимают Евангелие, а с другой стороны происходит ропот, потому что раздается пища. А должна ли церковь была этим заниматься? Вопрос. Должна ли церковь заниматься раздаянием пищи?
1: Но мы сегодня видим положительный опыт, когда люди раздают, когда церковь участвует вот в таких вещах, раздают пищу. Правда, они раздают бездомным, да. А тут вопрос, получается, звучит именно о братьях и сестрах. Должна ли она им раздавать пищу?
0: Это очень дискутируемый вопрос. Конечно, многие братья и сестры скажут, это наша прямая обязанность, как делали это в Новом Завете в Деяниях апостолов. Мы должны раздавать пищу бездомным, проповедовать Евангелие. А с другой стороны, ну, мне кажется, церковь могла бы фокусироваться на других вещах. К тому же я очень редкий случай слышу, чтобы вот эти бездомные, они обращались к Богу. Это самая сложная социальная группа, которая практически, ну, я сам просто не понаслышке знаю, у нас в церкви были такие люди, и они не задержались. И мы им служили очень хорошо и долго, вот. И много раз мы отмывали их, переодевали, кормили, направляли в реп-центры. И тем не менее, они все равно уходили обратно в свои подвалы, в свои котельные, где они там находили место, убежище в зиму и так далее. Теплотрассы, Это просто ужас. Причем, имея и паспорта, имея родственников, детей, вот, тем не менее, они не хотят жить так. Они хотят жить вот именно вот так вот асоциально. Вот, поэтому социальное служение не является самоцелью проповеди Евангелия. И это ошибка, когда церковь слишком сфокусирована на этом. Это должно быть, но в социальном служении всегда должно звучать Евангелие. Для чего мы это делаем? Мы это делаем ради Христа, чтобы вы уверовали. И мы видим, что если человек, которому служат в этом социальном служении, он воспринимает Христа, его жизнь меняется, и он становится социальным человеком. Я даже скажу более, он становится церковным человеком, человеком церкви. И он служит церкви. И вот это цель. Поэтому социальное служение должно носить для человека какого-то определенного краткосрочный характер. Вот. Ну и мы скажем, церковь, кстати, распознала вдовиц. Если здесь не описывается, кто такие вдовицы, потому что здесь написано, вдовицы эллинистов были пренебрегаемы. Вот, в отличие от вдовиц еврейских.
1: Но потом мы знаем Павел, ой, да. Или Тимофей. Да, Тимофей, он писал про
0: истинных вдовиц. А да. Кто такие истинные вдовицы? Истинные вдовицы — это женщины, у которых нет родственников, нет детей. Вот, потому что у нас слово «вдова» — это женщина, у которой нет мужа. Но у нее может быть множество детей, внуков, которые могут о ней позаботиться. Вот. А часто такие люди, имея детей и внуков, ожидают, что церковь будет о них заботиться и даже хоронить. Но это неправильно. Должны заниматься этим родственники, заниматься этим дети. Вот. Поэтому они со временем поняли, что должны быть истинные вдовицы, которых датирует церковь. Вот дотации относятся именно к таким женщинам, о которых некому позаботиться. Тем более, что мы знаем, мир того времени, он был патриархальным. То есть мужчины занимали значимое положение в обществе, а женщины в основном занимались домашним хозяйством. И поэтому женщина, оставшаяся без мужа, она практически оставалась без средств к пропитанию. Поэтому о ней нужно было заботиться. Сегодня у нас совершенно другое общество. У нас общество, когда женщина может работать. Вот, когда женщина получает пенсию, в те времена люди пенсию не получали, и так далее.
1: Получается, у нас сегодня тема проповедь Слова Божьего в силе Святого Духа. Я так понимаю, мы сейчас говорим о препятствиях, да? О том, что нам мешает акцентировать свое внимание на проповеди Слова Божьего.
0: Мы видим, что в церкви, чем больше происходит, умножаются ученики, в первой церкви происходит реструктуризация, да, или укрупнение. Вводится новый институт диаконского служения. Проповедь в силе Святого Духа, она заключается и в том, чтобы правильно заниматься социальным служением, но в первую очередь заниматься проповедью Слова Божьего. Апостолы поняли это и отделили. Пастырь не должен заниматься социальным служением. Проповедники, евангелисты не должны заниматься социальным служением. Есть диаконы более способные. У меня в церкви есть два диакона, которые, ну, великолепно выполняют эту функцию социального служения. Они замечают людей, они знают, кому что нужно. Они говорят: Олег Дмитриевич, вот вы знаете, там человек, его бы неплохо было бы посетить и так далее. Я знаю, да. Но моя ответственность – это учение. Это Слово Божье. И когда у людей правильное мировоззрение библейское, они живут правильно, они не ропщут, и им помогают, когда это действительно необходимо. Вот, но сохраняется гармония. В противном случае, особенно когда в церкви появляется очень много ресурсов, тогда начинается соблазн, появляется соблазн. Люди хотят делить эти ресурсы и так далее.
1: Я предлагаю сейчас сделать паузу на новости, и потом мы вернемся и продолжим.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: А мы продолжаем наш эфир. В студии я, Дарья Еремина, и Олег Дмитриевич Шербан. Говорим о проповеди Слова Божьего в силе Духа Святого. Приветствуем каждого, кто подключился. Благодарим за ваши комментарии. Всем доброе утро и рада всегда вам на наших эфирах.
0: Итак, мы сейчас с вами на первом абзаце. Первый абзац говорит о том, что умножаются ученики, апостолы с великой силой свидетельствуют, благовествуют, но также появляется необходимость в создании нового института в церкви. Это институт диаконского или диаконического служения. Избирается 7 диаконов. Ну, наверное, такая символичная цифра очень. Их могло быть и 12, и 10, в
1: 14.
0: Принципе. Да. Но, тем не менее, их избирают 7 человек, среди которых и Стефан, и Филипп, диаконы, имена которых будут еще упоминаться в книге «Деяния апостолов».
1: Это вот. Другой Стефан, не тот Стефан, которого побили камнями.
0: Это именно тот Стефан.
1: Это именно тот Стефан.
0: Да. Угу. Именно тот. И этот Стефан как раз будет в следующей главе.
1: Но нам важнее как раз-таки здесь, наверное, посмотреть еще на и характеристику, да, этих диаконов.
0: Конечно. Мы должны увидеть, как избирались эти диаконы, по какому принципу, почему мы говорим о служении в силе Духа Святого. Дело в том, что Дух Святой или связка Дух, потому что они могли противостоять Духу, которым проповедовал Стефан, вот служители синагоги, не могли противостоять. Кстати, это все речь о Духе Святом, о третьей личности Божества. И в конце концов, этот Стефан вот исполнен Духа Святого, и он говорит: вы всегда противились Духу Святому, Богу и Духу Его, да?
1: Ну вот интересно, что Стефан же, получается, хоть его избрали как бы диаконом на дело такое, спешись и столах, но он умирает как мученик, как проповедник Божьего Слова.
0: Конечно. Мы видим, что и Филипп точно так же будет проповедовать Слово Божие. Это говорит о том, что диаконы, они никогда не путали, что является первостепенным, что является второстепенным. Даже диаконы, как настоящие служители церкви, исполненные Духа Святого, понимали, что служение Слова первично, материальное служение или социальное служение вторично. И это очень важно. В противном случае мы в церкви можем встретить очень талантливых управленцев, которые могут талантливо расставлять людей на свои места, управлять имуществом и так далее. И это может показаться, что это очень круто и самое важное в жизни церкви. Но это не так. Самым важным служением в жизни церкви является проповедь Слова Божьего, как я уже говорил об этом. Поэтому они избирают. И обратите внимание, что апостолы не делают это сами. Мы не видим здесь епископальную форму служения. Здесь более коллегиальная форма. Они собирают учеников, ну, тех, наверное, кого считали духовными, зрелыми, собирают и говорят: изберите из среды себя. И вот мы прочитаем на эти критерии, каким критериям должны были соответствовать диаконы. Вот. Итак, третий стих. «Братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и поставим на эту службу». А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И вот молитва и служение Слова. Мы знаем, что в следующих главах это служение молитвы и служение Слова сыграет очень важную роль, когда Павел и Тимофей, точнее, Тимофея тогда еще не было, Павел, Варнава, все они будут служить, да, молиться. И в конце концов Дух Святой скажет: отделите мне Савла и Варнаву на служение, которым я их приготовил. Угу. Вот. Вот это и важно, вот это и ценно, быть чуткими к водительству Духа Святого. Но и в диаконском служении люди должны быть чуткими к водительству Духа Святого. И второй момент, они должны были четко понимать, что служение Слова первично, а материальное служение и социальное служение вторично.
1: А вот людей изведанных, это... они изведали, или это их изведали, вот этих людей, поставленных на служение? То есть, как бы, я так понимаю, человек изведанных — это тех, о ком мы хорошо знаем, да?
0: Да. Но на самом деле здесь используется слово «мартюрео». «Мартюрео» — изведанный, хотя переводится «свидетельствовать», «удостоверять», «подтверждать». Но это глагол.
1: То есть у которых есть доброе свидетельство.
0: Конечно. Угу. Люди известные. И они себя уже зарекомендовали, и я бы сказал, с определенной репутацией люди. У них есть репутация верных служителей, духовных и зрелых. Угу. Вот. И они избирают. Обрати внимание, мы когда изучали первую главу «Деяния апостолов», мы заметили, что Петр бросает жребий при выборе 12-го апостола. А здесь Не происходит этого. Почему? Почему не бросают жребий?
1: Потому что уже Дух Святой же сошел.
0: Конечно, потому что присутствие Духа Святого. И присутствие Духа Святого дает способность церкви выбирать людей и видеть таких людей.
1: Вот интересно, кстати, еще, что это очень удобно, когда есть люди, которые заботятся о угощениях, о пище, о том, чтобы в Доме Божьем все было, было прибрано, а ты уже на это не отвлекаешься, и тебя как бы не триггерит, например, какие-то моменты там бардака или отсутствие пищи, или то, что ты голодный. Ты покушал вовремя, ты можешь дальше молиться и изучать Божье Слово, готовить свою проповедь и так далее. Там какие-то проекты евангелизационные делать.
0: Вот интересно, да, в Ветхом Завете все священники были левитами, но не все левиты были священниками.
1: Угу.
0: Почему?
1: Все священники были левитами, потому что они должны были из быть колена из колена Левина.
0: Да. Но не все...
1: Но не все были истинными
0: священниками. Не все левиты были священниками. То есть были левиты, которые прислуживали в храме, но они не были священниками. То есть мы видим такое разделение и в Ветхом Завете. Были люди, которые заботились о храме, были люди, которые заботились о том, чтобы вовремя все убиралось. Ты представляешь себе, такой поток был жертв, поток, ну, извините, остатков после этих жертв. Это все надо было убирать, заботиться о храме, там деньги собирать, складывать куда-то их, раздавать причитающиеся каждому, кто служил в храме и так далее. Вот. Но интересно, когда служение не было поставлено на хорошо, не было таких людей, и об этом пишет Малахия, например, когда люди приносят кривые, косые, хромые жертвы, когда в доме нет пищи, да, помнишь, там написано в третьей главе, принесите десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. То есть забота о служителях должна была быть. То есть о служителях не заботились. И здесь мы видим похожую ситуацию. Должна была быть забота. Забота не только о служителях. Я думаю, что Петр тоже чем-то питался, да? Кто-то ему тоже приносил продукты, накрывал на стол. Хотя он был занят Словом Божьим. Я уверен, что он не ловил рыбу уже, все. То время прошло. Он извлек этот урок дважды, когда Христос его, помнишь, второй раз на озере встречает. Говорит: «Петр, любишь ли ты меня?» Он говорит: «Да, Господи». И мы как бы незримо видим этот вопрос. «А зачем же ты опять пошел ловить рыбу? Паси овец моих, я ж тебя сделал ловцом человека».
1: Такое мнение недавно слышал, не помню. Может, Виталий Сергеевич наш говорил, может, еще где-то. Ну, не то, что мнение, что Иисус этого спрашивал не для него самого даже, а для тех других учеников, чтобы они видели, что Иисус ему доверяет. Доверяет вот это служение. Мне понравилось.
0: Я думаю, что у Господа многоцелевые
1: вопросы.
0: Вопросы, да.
1: Глубокие.
0: Бог работает со всеми сердцами сразу. Вот. Но вернемся к нашему тексту. Мы видим, что апостолы, они были исполнены силы, с великой силой свидетельствовали. А эта сила, мы знаем, откуда исходит. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Вот, поэтому тема Духа Святого, она сквозит через весь этот текст.
1: Ну и дальше мы видим, да, с 5 стиха, что Стефана, например, они избрали мужа, исполненного веры и Духа Святого. И причем о нем одном так вот прям подробно написано.
0: Ну не только, о них вообще в 3 стихе написано, что исполненных Святого Духа и мудрости. То есть они все должны были быть исполнены Духа Святого
1: и
0: мудрости.
1: Да, и поэтому их избрали. Ну просто про Стефана прям выделено.
0: Да, потому что о Стефане пойдет специальный рассказ. Автор нас готовит к этому, он подготавливает наше мышление, наше сердце, чтобы мы особенно обратили внимание на Стефана. И он первый в списке, обрати внимание. Вот. А потом и Филипп идет у нас, о котором тоже будет идти речь. Итак, что мы можем сказать? Проповедь Слова Божьего в силе Духа Святого является приоритетом служения Первой Церкви. Благодаря этой проповеди происходит умножение учеников, появляется более сложная структура, вводится институт диаконства, именно благодаря проповеди, потому что апостолы понимают, что нужно концентрироваться на этом. И множество священников обращается ко Христу. Я уже говорил как-то в эфире.
1: Тут вообще получается, в принципе, вот после того, как их избрали, да, описано в тексте, что вот их избирают, помолились, возложили на них руки, и дальше говорится, что после этого вот действие Слова Божие продолжало расти, число учеников весьма умножалось. И вот о чем вы говорите, что из священников очень многие покорились вере. То есть, это... получается, подчеркивается, до этого не было, да, вот что именно священники покорялись вере.
0: Для меня это очень знаменательно. Почему? Если сказать языком современным, священники — это были люди-профессионалы. Это люди, которые знали Слово Божие очень хорошо. Они легко могли проверить апостолов. Вообще-то они говорят по Писанию, соответствует это истине или нет. Во-вторых, апостолы были, мы знаем, рыбаками. Были людьми, которые... не получили специализированного образования. У них не было, ну, говоря современным языком, степеней научных и так далее. Но они говорили с такой силой и мудростью, и проницательностью, что это затронуло священников. Священники же тоже не глупые люди. Они понимали, что вот эти деревенщина вот эта говорит такие глубины Божьи, о которых они, ну, подозревали, может быть, но не понимали. А сейчас это им открылось. Они были удивлены, и они были затронуты больше Богом, понимаешь, чем тем же Петром. Угу. Не личность Петра их поразила. Их поразило действие Духа Святого. Поэтому священники и левиты, обращавшиеся тогда, они были удивлены особому духовному действию. И как мы говорим, что это люди духовные, которые всю жизнь служили Богу. Вот, и здесь они видят действие Божие воочию. Множество священников, многие священники уверовали. Это очень знаменательное событие. Меня оно очень сильно касается. Это еще раз говорит на том, что действует с особой силой Дух Святой. Я однажды побывал в отчим доме на семинаре, познакомился с сестричкой, по-моему, Катя Баранова ее зовут. Вот, она, не помню, по-моему, работала в «Газпроме», вот, она знает китайский язык, английский, китайский, свободно говорит, вот. И кто-то в беседе, когда говорили о благовестии и о альфа-курсе, мы там размышляли об альфа-курсе, и говорили, что вот один пастор сказал, вот, мы, к сожалению, нашего уровня образования недостаточно, чтобы привлекать интеллигенцию. И она сказала поразительные слова. Она говорит, на самом деле людей привлекает не ваш уровень образования, людей привлекает действие Духа Святого, Бога. Будьте его свидетелями на этих встречах. И она говорит сама, я, когда обратилась к Богу, обратилась не потому, что кто-то очень интеллигентно рассказал мне о Христе. Обратилась потому, что люди с такой любовью и силой свидетельствовали Духа Святого, что я не могла остаться равнодушной. Меня это очень сильно удивило. Я думаю, что это то, что происходит всегда в хорошей церкви, где служители исполнены Духа Святого, и истина говорится с такой страстью и с такой глубиной, что люди, слушающие, какого бы уровня образования они не были, они обязательно поймут, это истина, это не человек сейчас говорит, это Бог напрямую обращается ко мне через него. Поэтому мы говорим о действии Духа Святого, и Слово Божие распространяется. Благодаря вот таким людям, исполненным Духа Святого, их проповеди, Слово Божие распространяется. Благодаря тому, что в церкви порядок, устройство, Слово Божие распространяется. Поэтому важно и диаконское служение, диаконическое, важно и служение апостолов, пресвитеров, пастырей, которые проповедуют слово. Но мы знаем, есть приоритеты. Служение слова первично, служение материальное вторично.
1: Отлично. Я предлагаю сейчас сделать музыкальную паузу. У нас сегодня в эфире песня «Только ты» Виолет Одноралов. Угу. Продолжаем наш разговор с 7 стиха.
0: Да. Даша, тебе не кажется странно? Здесь с 7 стиха, даже с 8 стиха. А Стефан, исполненный веры и силы, здесь должно быть написано, с великим усердием раздавал вдовицам необходимое, да? А здесь написано, совершал великие чудеса и знамения в народе. И начинал он спорить в синагоге либертинцев, киренейцев, александрийцев, некоторых, и некоторые из Килики и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу. Обрати внимание, что в служении Стефана почему-то делается акцент на проповеди в силе Духа Святого, а не на служении диаконическом.
1: Ну, может быть, у него все-таки лучше получалось именно проповедовать, а не быть диаконом.
0: Я думаю, что как раз-то дело в том, что мы говорим еще раз о приоритетах, что даже занимаясь диаконическим служением, человек, исполненный Духа Святого, понимает приоритеты. Приоритетом является проповедь Слова Божьего.
1: Ну, получается, что из 7 человек, которых они выбрали, а только о Стефане, там и о Филиппе потом в Деяниях пойдет речь, а остальных почему-то не сказано. Может быть, как раз-таки потому, что не все среди них все-таки делали акцент на проповеди Слова.
0: Иногда бывает так, что, например, в тексте избирается один как представитель всего сообщества диаконов. И что один, что другой, что Филипп, что Стефан, люди, исполненные Духа Святого. Точно так же и другие, просто о них не написано. А они точно так же, скорее всего, проповедовали, а может быть, и погибли мученической смертью. То есть это как представители как раз-то вот этого служения, диаконического служения. Вот. И обрати внимание, как он служит. Вот. Он служит так, что они не могут противостоять. Вот. И они учат некоторых сказать, что он говорил хульные слова на Моисея, на Бога, возбудили народ, видишь, 12 стих, схватили его, повели в Синедрион, представили ложных свидетелей, которые говорили, этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и закон. Ибо мы слышали, как он говорит, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей.
1: Перевернули, скорее всего, его слова?
0: Вообще извратили. И все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела. Слушай, а к чему вот эта дописка на лицо ангела?
1: Ну, значит, он с таким лицом все это выслушивал. Без протеста, без какой-то ненависти к этим людям.
0: Да.
1: А вот как ангел сидел, говорите, что хотите.
0: Вот интересно, вот ребята, хочется сказать, да, вам недостаточно слов, которые я говорю, да, Евангелие, которое я несу, даже мое лицо, оно вам свидетельствует, вот, никакого зла я вам не делаю, не несу, лицо ангела. Интересная заметка, я больше не видел, чтобы кто-то вот описан был так, что лицо его было как лицо ангела. Ну, Моисей разве что, помнишь, когда заходил на гору получать скрижали и опять спускался.
1: Там он светился.
0: Его весь. Лицо сияло. Но не написано, что лицо как лицо ангела. Возможно, тоже вот сияло, как будто они видели лица ангелов.
1: Угу.
0: Да?
1: Да.
0: Вот. Итак, мы видим, что Стефан служит в силе Духа Святого, именно проповедуют. Диаконы, как мы уже сказали, несмотря на то, что призваны были заниматься материальным служением, это не значит, что они были люди слабые в слове. Они были люди сильные в слове. И Стефан очень мощно занимался апологетикой. Мы видим, что он здесь спорит вот с этими служителями из синагог либертинцев, киренейцев, александрийцев и так далее. А на самом деле это мощные синагоги. Это не просто были синагоги, это были направления иудейского учения.
1: Угу.
0: Кстати,
1: годами выстраивали.
0: Да, Александрийская синагога со времен разрушения храма, она считалась одной из самых мощных синагог. Почему? Потому что там иудеи диаспоры сохранили свою культуру. Вот, они, вы знаете, что именно в Александрии создалась септуагинта, перевод еврейских писаний на греческий язык, которым пользовались потом все евреи Средиземноморья, все евреи-рассеяния, диаспоры. Вот апостол, как я уже говорил, Петр использует именно это слово «диаспорос», иудеи диаспоры. И Новый Завет в Новом Завете Ветхий Завет цитируется именно по септуагинте. Это говорит о том, что авторы были нацелены, я имею в виду апостолы, которые писали нам Евангелие, они были нацелены на более широкую аудиторию. Их интересовала не только аудитория евреев в Иерусалиме, угу. их интересовала аудитория всего рассеяния, всей еврейской нации и далее за пределы.
1: Если бы тогда была Российская Федерация, мы бы тоже их интересовали.
0: Ну, конечно, да. Вот. Но мы для них язычники, и слава Богу, что это было написано на греческом языке, то есть перевод был сделан, потому что в основу русского языка легла и грамматика греческого языка тоже. И мы знаем, что во многом наш язык похож на вот этот древний диалект койне. У нас тоже есть падежи, вот,
1: интересно,
0: строй
1: что
0: языка похож.
1: Получается, вот в число людей, которые были диаконами, даже вот Николай Антиохиец попал, он обращен из язычников.
0: Угу.
1: Слово Божие достигало разных людей, разные да. сердца.
0: Ну, мы знаем, что там будет в дальнейшем будут служители и Нигер, да? По-моему, его Луцией звали, прозываемый Нигер. То есть этот человек был из Африки родом, скорее всего. И эфиоплянин, скорее всего, это тоже был африканец, mm-hmm. может быть. Вот. Мы видим, что Евангелие достигало все народы, разные этнические группы достигало. Вот. И мы видим вот наш акцент сейчас этого текста на Стефане. Стефан, который проповедует очень активно, и он исполнен веры и силы. Вот видишь, в 8 стихе написано, через него совершались великие чудеса. Потому что под словом «сила» мы знаем, что подразумевается. Под словом «сила» подразумевается действие Святого Духа. Потому что сказано, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Кстати, некоторые религиозные течения называют Духа Святого не личностью, а просто силой. Но мы знаем, что это не так. Вот даже история...
1: Энергия еще.
0: Энергия, да. История Анании и Сапфиры мы видим, да? Он говорит, что это вы согласились солгать Духу Святому. Видишь?
1: Угу.
0: То есть это не просто Дух Святой, это не просто сила, олицетворяющая кого-то, а это Дух Святой, это личность. Вы солгали не человеком, а Богу. Хотя этот текст повествовательный, но он косвенно доказывает, что Бог в Новом Завете представляется в виде Троицы. Он являет себя в виде Троицы. И вот третья личность Божества — это как раз та личность Духа Святого.
1: Ну вот интересно, что в 10 стихе, да, говорится, что те, кто спорили со Стефаном, они не могли противостоять мудрости не Стефана. А тут больше говорится о мудрости, наверное, Духа Святого. Ну, и вообще, в принципе, написано, да. противостоять кому? Духу, которым он говорил. То есть Стефан говорил не сам, он духом говорил.
0: Да. Как,
1: это удивительно. Вот научиться бы всегда говорить духом.
0: Ну, для того, чтобы говорить духом, надо пребывать в духе. Угу. И тогда все будет в порядке. И вспомни, что Христос говорил. Вот Евангелие от Матфея и Луки. Он говорит, вас свяжут и поведут перед правителей. Вам не нужно готовить проповедь заранее. Вам будет дано, что говорить. Потому что сам Дух Божий будет говорить через вас. И здесь как раз-то это происходит. Дальше в 8 главе мы видим конкретно проповедь Стефана, о которой мы поговорим в следующий раз. Вот. И она начинается с того, что он говорит, вы же стыковые люди всегда противились Духу Святому, ну, Богу и Духу Его, да? Это у нас 7 глава уже, вот.
1: Деяния, 7 глава.
0: Да, в 7 главе, где говорится, что вы всегда противостояли Духу Божьему.
1: Это вторая часть, наверное, главы.
0: Угу. Ну, он здесь рассказывает историю вообще
1: про
0: о том,
1: Моисея.
0: Как израильская нация появилась. Вот.
1: Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, угу. вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши таковы. 51 стих.
0: Угу.
1: Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они угу. убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Очень смелые слова.
0: Вот интересно.
1: Человек так не скажет
0: дело?
1: Без Духа Святого.
0: Дело в том, что, во-первых, человек, да. А во-вторых, они же четко понимали. Почему Христос сказал, что всякие слова простятся, да, которые будут сказаны на Иисуса Христа, а слова, которые сказаны на Духа Святого, не простятся. Почему? Почему это так важно? Потому что именно за возрождение человека отвечает Дух Святой. Они четко видели, что это действие Духа Святого через Стефана. И они все равно этому сопротивлялись. И вот иногда, знаешь, с детьми такое происходит. У тебя не было таких случаев, когда ребенок четко знает, что он не прав,
1: а мама права.
0: Но он все равно стоит на своем, понимаешь? Вот не может он признать, что он не прав. И иногда вот такое же бывает религиозное чувство, когда человек знает.
1: Ну, мне кажется, вообще у детей такое бывает, если родители все время не признают, когда они неправы. Ведь родители тоже бывают неправы. Если родители не признают,
0: уже
1: что...
0: тема воспитания детей. Да, а здесь конкретно люди не могли признать, что они неправы. Потому что они фокусировались на личности. Так же, как на личности Петра, например, или на личности Стефана. Кто это с нами говорит? Помнишь, когда Павел даже проповедовал в Ареопаге, они смотрели, кто это с нами говорит, что этот суеслов влагает в наши уши. Вот. Он, возможно, не так красноречиво говорил, как говорили философы, да, греки, римляне. Вот. Апостол Павел, хотя был очень образованным человеком, но в то же время он разочаровался. Он понял, что на этом уровне нельзя с ними разговаривать, это бесполезно. Надо разговаривать на уровне Духа Святого. Вот искренность и действия Духа Святого, они завоевывают сердца, а не мое красноречие. Нам иногда кажется, вот если бы я разбирался вот в этих вещах, если бы я умел говорить красиво, если бы я владел риторическими приемами и так далее. Да, это помогает, но на это уповать нельзя. Надо уповать на действия Духа Святого. И когда ты идешь беседовать с кем-то, ну, с каким-то человеком очень образованным, знатным, вот, и ты начинаешь бояться, а что я могу ему сказать, он такой глубокий и так далее. А вдруг он меня спросит о Достоевском, да, или, не знаю, о Гоголе, о Пушкине, и о каких-то глубинах, да, философских, литературных, вот, пойму ли, смогу ли я говорить с ним на одном уровне. Тебе не надо об этом заботиться, тебе нужно говорить на уровне Священного Писания. К сожалению, не так много людей интеллигентных действительно разбираются в Слове Божьем и понимают его правильно, даже включая Толстого. Толстой очень серьезно заблуждался, да, он даже свое движение создал, или у него было очень много последователей. Он заблуждался в духовных вещах некоторых, поэтому нам нужно быть последователями не Толстого и не Пушкина, нам нужно быть последователями Иисуса Христа. Нам необходимо быть Его свидетелями, быть исполненными Духа Святого, мудрости. И тогда мы сможем разговаривать с любым человеком на Божьем языке. А если человек открыт к Евангелию, то тогда он распознает это и примет. Я хотел бы пожелать нашим радиослушателям, чтобы их лица сияли, как лица ангелов, как лицо Стефана, и чтобы они чаще говорили о Христе, чтобы они были исполнены силой и Духа Святого. Будьте благословенны, особенно в этом дне. Не упустите возможность рассказать сегодня кому-то о Иисусе Христе. И да благословит вас Бог. Я верю, что Он будет с вами в этот момент и при ваших устах. Открывайте свои уста. Будьте свидетелями Иисуса Христа.
1: Аминь. А мне еще хочется завершить этот эфир словами Иисуса Христа. «И вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями».
0: Аминь.
1: Всем благословений, друзья, и до завтра.
3: Вы слушаете «Радио Пилигрим».
4: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
5: Пусть узнают все соседи.
4: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru
6: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриаршая комиссия РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства попросила Генпрокуратуру устранить условия для совершения преступлений в сфере суррогатного материнства, а именно то, что эта процедура относится к лечебным, рассказал РИА Новости председатель комиссии иерей Федор Лукьянов. Он напомнил, что в 2023 году были осуждены участники организованной группы, которая под видом услуг суррогатного материнства занималась торговлей детьми. Однако, добавил председатель комиссии, остается еще более десятка уголовных дел, связанных с этим делом. Патриаршая комиссия обращается к генеральному прокурору с просьбой обеспечить законность и устранить обстоятельства, которые способствовали установленной следствием торговли детьми под видом суррогатного материнства, осуществлявшейся организованной преступной группой на протяжении многих лет вплоть до 2020 года, сказал Лукьянов. 14 июня в Новокузнецке состоялось праздничное богослужение, посвященное 95-летию церкви на Камне. На праздник съехалось более 1300 участников, членов церкви, миссионеров, пасторов, дочерних церквей, служителей и гостей из разных регионов России, чтобы вместе поблагодарить Бога за 95 лет ее истории. В числе гостей были представители органов власти. Церковь получила поздравления от губернатора Кемеровской области. В торжественном богослужении принял участие начальствующий епископ РЦХВЕ Эдуард Гробовенко. «Благословенная церковь и невероятная история Божьей милости и благодати. Через гонения, трудности, через многие препятствия, вера, как росток сквозь асфальт, поднималась, возрастала, претерпевала многое. Церковь осталась верной, растущей, благословенной», отметил он в своем посте в соцсетях. Эдуард Анатольевич поблагодарил старшего пастора церкви епископа Андрея Александровича Хорощенко и его супругу Марину Васильевну за многолетнее посвященное служение, вклад в подготовку миссионеров, пасторов и лидеров. Институт перевода Библии ИПБ выпустил новое издание «Книгу бытия» на абазинском языке Абзазара, издание, выпущенное в виде диглотты с параллельным русским синодальным переводом. Тираж составляет 300 экземпляров, сообщает сайт ИПБ. Книга «Бытия» – первая книга Ветхого Завета, открывающая библейский канон. В ней представлены ключевые сюжеты, имеющие фундаментальное значение для всех авраамических религий, сотворение мира, история Адама и Евы, повествование о Ное и всемирном потопе, жизнь Авраама и его готовность принести сына в жертву, рассказы о Содоме и Гоморре, об Иосифе Прекрасном и другие. При подготовке издания переводчикам пришлось решать разнообразные задачи. Новым для переводчика носителя абазинского языка стало древнее право наследования старшими сыновьями двойного наследства, что не встречается в абазинской культуре. Интересным переводческим решением стала передача изменения имени Сары, жены Авраама, на Сару. В абазинском тексте использование формы Сара или Сарайт, поскольку оба имени уже существуют в культуре абазинского народа. В Кремле наградили орденом «Мать-героиня» Татьяну Колотун, супругу пастора МСЦ ЕХБ. Церемония награждения состоялась 1 июня 2026 года и была приурочена к Международному дню защиты детей. Награду Татьяне, воспитывающей вместе с супругом Александром 13 детей, лично вручил президент России Путин. Во время торжественного мероприятия в Екатерининском зале Кремля глава семейства Александр Колотун, служитель Международного совета церквей евангельских христиан-баптистов, выступил с ответным словом. Он сообщил, что его семья проживает в Херсонской области в 30 километрах от линии боевого соприкосновения. По его словам, они открыли мини-пекарню, где бесплатно обеспечивают хлебом местных жителей. Кроме того, в своем выступлении Александр Колотун затронул вопросы веры. Компания «Лего» выпустит самый большой набор в своей истории – модель знаменитого храма «Саграда Фамилия» в Барселоне. Конструктор из 12 060 деталей приурочили к столетию со дня смерти его архитектора Антонио Гауди, сообщает CNN. Высота собранной модели составит 62 сантиметра. Она воспроизводит «Саграду Фамилию», один из самых известных храмов мира, строительство которого продолжается уже более 140 лет. Одной из главных особенностей набора стали витражи. Разработчики постарались передать эффект разноцветного света, который проникает в храм через окна настоящей базилики. Наша цель состояла в том, чтобы с максимальным уважением отнестись к замыслу Гауди, передать ритм строительства базилики, ее необычную сложность и масштаб, а также превратить это в увлекательный процесс сборки, заявил дизайнер Лего Рок Жгалин КБ. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Христианские притчи. Вы забыли мешочек. Однажды воры сказали некоему Авве: «Мы пришли забрать все, что находится в твоей келье». Тот ответил: «Дети мои, берите все, что пожелаете». Тогда они взяли в келье все, что можно, кроме спрятанного мешочка, и ушли. Но старец побежал за ними, крича: «Дети мои, вы забыли мешочек, возьмите его».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Метро. Несется вагон за вагоном. Мелькают станции, мелькают люди, голоса. Хоть голосов не слышно из-за шума у перрона, но за людей очень многое говорят глаза. Кто-то спешит очутиться в своем уютном доме, там, где его ждут любящие дети и жена. Кто-то мечтает навсегда остаться на перроне, чтобы не быть там, где не ждут его никогда. Кто-то что-то читает, нервно теребит страницы, погружаясь головой в историю чьих-то побед. А этот мир его мало волнует, как и лица, которых для него, собственно, тоже здесь и нет. Кто-то не вылезает из смс-сообщений и с трепетом ждет, что вот-вот ответит она. Кто-то уже отвечает, а меня тут вообще нет. Я просто наблюдаю за перроном из окна.

0: тишина.
1: Опять мелькают станции, опять мелькают люди.
0: Нет, стоп, так не может больше продолжаться. Опять мелькают станции, опять мелькают люди. Ты видишь эти миллионы погибающих судей. Где-то в сердце щелчок, и ты не можешь не сражаться. Ты видишь миллионы погибающих людей. И не секрет для тебя, куда им всем дорога. Ты видишь не преступников, а божьих детей, которые всего лишь навсего забыли Бога. Тебя не беспокоит суета, что в этом мире тебя не мучают проблемы этих всех людей. Но ты забыл, что ты призван не прятаться в квартире, а говорить о том, что Бог их любит всех сильнее, чем любит мама детей своих. И это правда. Он доказал свою любовь тем, что пошел на крест. Он умер за тебя, а значит, будет.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 18 июня. Кого вы слушаете? Умоляю вас, братья, исходя из милости Божьей, добровольно предоставить свои тела, физическое тело, свои знания, умения и способности в качестве живой жертвы, святой, отделенной, посвященной и угодной Богу. Послание к римлянам, 12.1. Расширенный перевод Библии. Чтобы следовать повелению, данному в сегодняшнем стихе, мы должны добровольно вручить Богу всего себя в Его полное распоряжение. Иными словами, мы предлагаем Господу воспользоваться нашим физическим телом, нашим разумом, нашими талантами и эмоциями по Его усмотрению. Не позволяйте дьяволу захватить ваш разум. Разум человека – это его излюбленное поле сражения. Он способен целыми днями атаковать нас опасными мыслями, которые заглушают Божий голос, если мы начинаем прислушиваться к ним. Чаще всего это хорошо завуалированная ложь, в которую легко поверить. Он лжет, обвиняет нас, придумывает всевозможные способы украсть у нас радость и мир, заставить почувствовать себя виновными и недостойными. Он наполняет наш разум нечестивыми мыслями о других людях. Мы не можем запретить ему посылать все эти мысли, но мы способны дать им отпор силой Христа. Затем мы можем направить мысли на Бога и слушать то, что Он говорит нам. Честно признаться, за то время, пока я привожу себя в порядок утром, я успеваю отбросить десяток вредных мыслей. Но, слава Богу, я знаю, как это делается. Вы также можете этому научиться. Когда два голоса борются за ваше внимание, вы можете сконцентрироваться на одном из них. Слушайте голос Бога и размышляйте над тем, что Он вам говорит. Когда мы наполняем свой разум правильными мыслями, для нечестивых мыслей там просто не остается места. Божье слово на сегодня. Отдайте свой разум в распоряжение Бога и сосредоточьтесь на том, что Он говорит вам. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».
3: Вы слушаете

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Меня зовут Рик Реннер, сегодня 18 июня, наша тема сегодня — служение наставления Святого Духа. И наше место Писания — Евангелие от Иоанна 16:13, где Иисус говорит: «Когда Святой Дух придет, Он наставит вас». Слово «наставит» — греческое слово «одега», устаревшее слово, которое описывает экскурсовода или того, кто ведет нас на экскурсию. Экскурсовод знает все достопримечательности, знает все маршруты, знает все тропинки, экскурсовод знает самое интересное и знает, чего следует избегать. Используя эти слова, Иисус дает нам такую иллюстрацию. Он говорит: «Дух Святой будет вести вас как экскурсовод, как гид. Он знает, куда вы идете, он уже везде побывал. Дух Святой прошел по всем дорогам, он знает, чего нужно избегать, и если вы позволите Духу Святому вести вас, он проведет вам экскурсию длиною в жизнь». Вот это да. Это означает, что жизнь со Святым Духом не будет скучной, она будет интересной. Если мы идем за Ним, Он ведет нас навстречу приключениям. Подумайте об этом сегодня.

0: Театральное служение церкви Вифания приглашает вас на репетиции каждую пятницу в 18:30 по адресу улица Юго-Восточная, 19.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Знаешь, если представить нашу жизнь рассказом на меловой доске, на которой мы пишем все важные события. И вот я пишу строчки из детства, родители, времена беззаботности. Дальше строка про школу, подростковые трудности, первые победы и поражения. А потом начинаются строчки взрослой жизни. И там я пишу все свои ошибки, ошибки, ошибки. Пишу о том, что не могу исправить, но виню себя. Пишу про первое осознание, что теряю контроль, и все катится куда-то вниз. Но это не видят другие, я умею это прятать. А потом это уже видят другие, но мне как бы все равно. И я пишу, что не знаю, что делать, и где-то в этой точке полного отчаяния я бы хотел закричать, но даже на крик нет сил. И вот я слышу внутри себя легкий шепот. Так не обязательно жить. Я стучу в твои двери, открой. И я в ответ просто шепчу: Бог, как мне все исправить? Прошу, помоги. И Иисус будто бы берет мокрую тряпку и просто начинает все стирать строчка за строчкой, все то, что я писал на доске. И теперь он берет мел в свои руки, надламывая его вторую часть, отдает мне и говорит: теперь мы напишем с тобой твою новую жизнь, я и ты вместе.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриаршая комиссия РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства попросила Генпрокуратуру устранить условия для совершения преступлений в сфере суррогатного материнства, а именно то, что эта процедура относится к лечебным, рассказал РИА Новости председатель комиссии иерей Федор Лукьянов. Он напомнил, что в 2023 году были осуждены участники организованной группы, которая под видом услуг суррогатного материнства занималась торговлей детьми. Однако, добавил председатель комиссии, остается еще более десятка уголовных дел, связанных с этим делом. Патриаршая комиссия обращается к генеральному прокурору с просьбой обеспечить законность и устранить обстоятельства, которые способствовали установленной следствием торговли детьми под видом суррогатного материнства, осуществлявшейся организованной преступной группой на протяжении многих лет вплоть до 2020 года, сказал Лукьянов. 14 июня в Новокузнецке состоялось праздничное богослужение, посвященное 95-летию церкви на Камне. На праздник съехалось более 1300 участников, членов церкви, миссионеров, пасторов, дочерних церквей, служителей и гостей из разных регионов России, чтобы вместе поблагодарить Бога за 95 лет ее истории. В числе гостей были представители органов власти, церковь получила поздравления от губернатора Кемеровской области. В торжественном богослужении принял участие начальствующий епископ РЦХВЕ Эдуард Гробовенко. Благословенная церковь и невероятная история Божьей милости и благодати. Через гонения, трудности, через многие препятствия, вера, как росток сквозь асфальт, поднималась, возрастала, претерпевала многое. Церковь осталась верной, растущей, благословенной, отметил он в своем посте в соцсетях. Эдуард Анатольевич поблагодарил старшего пастора церкви епископа Андрея Александровича Хорощенко и его супругу Марину Васильевну за многолетнее посвященное служение, вклад в подготовку миссионеров, пасторов и лидеров. Институт перевода Библии ИПБ выпустил новое издание «Книгу бытия» на абазинском языке Абзазара. Издание выпущено в виде диглотты с параллельным русским синодальным переводом. Тираж составляет 300 экземпляров, сообщает сайт ИПБ. Книга «Бытия» – первая книга Ветхого Завета, открывающая библейский канон. В ней представлены ключевые сюжеты, имеющие фундаментальное значение для всех авраамических религий, сотворение мира, история Адама и Евы, повествование о Ное и всемирном потопе, жизнь Авраама и его готовность принести сына в жертву, рассказы о Содоме и Гоморре, об Иосифе Прекрасном и другие. При подготовке издания переводчикам пришлось решать разнообразные задачи. Новым для переводчика носителя абазинского языка стало древнее право наследования старшими сыновьями двойного наследства, что не встречается в абазинской культуре. Интересным переводческим решением стала передача изменения имени Сары, жены Авраама, на Сару. В абазинском тексте использование формы Сара или Сарайт, поскольку оба имени уже существуют в культуре абазинского народа. В Кремле наградили орденом мать-героиня Татьяну Колотун, супругу пастора МСЦ ЕХБ. Церемония награждения состоялась 1 июня 2026 года и была приурочена к Международному дню защиты детей. Награду Татьяне, воспитывающей вместе с супругом Александром 13 детей, лично вручил президент России Путин. Во время торжественного мероприятия в Екатерининском зале Кремля глава семейства Александр Колотун, служитель Международного совета церквей евангельских христиан-баптистов, выступил с ответным словом. Он сообщил, что его семья проживает в Херсонской области в 30 километрах от линии боевого соприкосновения. По его словам, они открыли мини-пекарню, где бесплатно обеспечивают хлебом местных жителей. Кроме того, в своем выступлении Александр Колотун затронул вопросы веры. Компания «Лего» выпустит самый большой набор в своей истории – модель знаменитого храма «Саграда Фамилия» в Барселоне. Конструктор из 12 060 деталей приурочили к столетию со дня смерти его архитектора Антонио Гауди, сообщает CNN. Высота собранной модели составит 62 сантиметра. Она воспроизводит «Саграду Фамилию», один из самых известных храмов мира, строительство которого продолжается уже более 140 лет. Одной из главных особенностей набора стали витражи. Разработчики постарались передать эффект разноцветного света, который проникает в храм через окна настоящей базилики. Наша цель состояла в том, чтобы с максимальным уважением отнестись к замыслу Гауди, передать ритм строительства базилики, ее необычную сложность и масштаб, а также превратить это в увлекательный процесс сборки, заявил дизайнер Лего Рок Жгалин КБ. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: 6-6. Ха-ха! Попробуй теперь сбить.
1: Посмотрим. Ага, 2-1. Я передвигаю шашку назад и сбиваю твою.
2: Постой, ты не можешь передвигать шашку назад в нардах.
1: Еще чего? Конечно могу. Посмотри правила. Если игрок выбрасывает 2-1.
2: А ну-ка дай сюда. Да это ты сюда вписал.
1: Ну и что? Это ведь теперь в правилах?
3: Правила? Без них никуда.
2: Ну ладно, тогда если я выброшу 6-3, твои шашки полетят с доски.
3: Чтобы уберечь нас от ошибок, Бог дал людям определенные правила для жизни.
1: Ага, тогда если я выброшу 4-2, берегись, твоя голова.
2: Ау! Ну хорошо, тогда я дам тебе пинка.
1: Подожди,
2: что?
1: Ты же не бросил.
2: А, да.
1: 9!
3: Удаляясь от Бога, мы придумываем свои собственные правила. Но никому от этого легче жить не стало.
1: 7!
3: Если в вашей жизни все трещит по швам, вернитесь к вашему Творцу. Откройте Библию.
1: Может, в хоккей?
4: По моим правилам. Идет?
5: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
6: Радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».

0: читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 24. Как нужно понимать то дуновение, посредством которого «бысь человек в душу живу», и то, которое совершил Господь, говоря «приимите Дух Свят». Некоторые необдуманно понимали и слова «Бог вдунул в лице его дыхание, спиритум, дух, жизни, и стал человек душею живою» — Бытие, глава 2, стих 7. Не в том смысле, что тогда впервые дана была душа человеку, а в том, что уже бывшая в нем душа оживотворена была Духом Святым. Их смущает то, что Господь Иисус после воскресения из мертвых дунул, говоря ученикам Своим «примите Духа Святаго» — Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 22. Поэтому они полагают, что и здесь было нечто подобное тому, что было и тогда, и что евангелист вслед за тем мог бы сказать «и стали они душою живою». Но если бы даже и было так сказано, мы и тогда поняли бы это в том смысле, что Дух Божий некоторым образом служит жизнью для душ, и что без Него разумные души должны считаться мертвыми, хотя благодаря их присутствию и представляются живущими телами. Но не так было при сотворении человека, о чем свидетельствуют сами слова книги, которые читаются так: «И создал, формавит, образовал, Господь Бог человека из праха земного» — Бытие, глава 2, стих 7. Некоторые, признавая необходимым более ясный перевод, выразили это так: «И слепил, финксит, Господь Бог человека из грязи земной». Так как выше было сказано, пар поднимался из земли и орошал все лице земли — Бытие, глава 2, стих 6, то им казалось, что здесь следует понимать грязь, то есть смешение влаги и земли, ибо непосредственно после этих слов следует «и создал Господь Бог человека из праха земного». Так читается это место в греческих кодексах, с которых Писание переведено на латинский язык. Но захочет ли кто читать «образовал» или «слепил»? Это к существу дела не относится, хотя более точно говорить «слепил». Считавшие же нужным избежать двусмысленности, предпочли слово «образовал», потому что в латинском языке слово «слепил» — «фингеры» — употребляется большей частью в применении к тем, которые измышляют что-либо ложное. Итак, этот человек, образованный из праха земного, или из грязи, ибо это был влажный прах, или, чтобы сказать выразительнее, как сказало Писание, эта «персть» стала по учению апостола телом душевным, когда получила душу. Первый человек Адам стал душею живущую. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 15. То есть получивший известную форму прах стал душою живою. Говорят, что он уже имел душу, потому что иначе он не был бы назван человеком, так как человек не есть одно тело или одна душа, но состоит из души и тела. То верно, что душа не составляет всего человека, а лучшую часть человека, и тело не составляет всего человека, а низшую часть человека. Когда же то и другое бывает соединено вместе, называется человеком. Но дается это название и отдельным частям, когда мы говорим о каждой из них отдельно. Разве законы обыденной речи запрещают кому-либо говорить «человек этот умер и теперь успокоился или терпит наказание», хотя это можно сказать только об одной душе, или «человек этот погребен в том или ином месте», хотя это может пониматься только относительно тела? Не скажут ли, что Священное Писание не имеет обыкновения говорить так? Но свидетельство его в этом отношении на нашей стороне до такой степени, что когда обе части еще соединены и человек живет, оно, тем не менее, каждую часть отдельно называет именем человека. душу называет человеком внутренним, а тело — человеком внешним. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 16. Так как если бы было два человека, хотя то и другое вместе составляет человека одного. Но когда говорится, что человек создан по образу Божию, и что он земля и должен возвратиться в землю, нужно понимать, относительно чего это говорится. В первом случае говорится относительно разумной души, которую Бог посредством вдыхания, или точнее сказать вдувания, дал человеку, то есть телу человека. Во втором же относительно тела, в том виде, в каком Бог создал человека из праха, дал ему душу, чтобы было тело душевное, то есть чтобы был человек душою живою. Поэтому, когда Господь дунул, говоря «приимите Духа Святаго», Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 22, этим действием Он, конечно, дал понять, что Дух Святой есть Дух не только Отца, но и Сына, ибо тот же Дух, который от Отца и от Сына, вместе с ними есть Святая Троица. Не телесное дуновение, которое исходит

Ни в каких местах Писаний я не встречал, чтобы он назывался иначе. Здесь же, где читаем «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание, спиритум, жизни, и стал человек душею живою» — Бытие, глава 2, стих 7. В греческом переводе не говорится, как обычно говорится, о Духе Святом, но используется название, прилагаемое к твари, а не творцу. Поэтому некоторые и по латыни предпочли перевести это слово не как «дух» — «спиритус», а как «дыхание» — «флатус». Слово это встречается в греческом тексте и в том месте Исаии, где Бог говорит «всякое дыхание, мною сотворенное» — глава 57, стих 16, обозначая этим, несомненно, всякую душу. Итак, это греческое слово наши иногда переводили словом «дыхание», иногда словом «дух», а иногда и «вдохновение» или «дуновение» — «инспирацию вель аспирацию». Другое же слово всегда переводили словом «дух». Шла ли речь о духе человека, о котором говорит апостол? Кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 11. Или о духе скота, как написано в книге Соломона. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю? Екклесиаст, глава 3, стих 21. Или о том телесном духе, который называется ветром, ибо это название прилагается и к нему, когда говорится в псалме «Огонь, град, снег, голодь, дух бурен» — Псалом 148, стих 8. Или даже о Духе Творце, о котором говорит Господь «Примите Духа Святаго» — Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 22, обозначая его дуновением своих уст. Равно и в том месте, где он говорит «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» Евангелие от Матфея, глава 28, стих 19, яснейшим образом свидетельствуя о Троице. Также и там, где сказано «Бог есть Дух» Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 24, и в других весьма многих местах Писаний. Во всех них мы находим у латинян «спиритус» — «дух», а не «флатус» — «дыхание». Поэтому если бы в словах Писания «вдунул в лице его дыхание жизни» греческий текст имел бы другое слово, то и в этом случае отнюдь не следовало бы, что мы должны были бы непременно понимать здесь «дух Творца». Но говорят, что не было бы к слову «дыхание» прибавлено «жизни», если бы тут не подразумевался Святой Дух. И сказав «стал человек душею», оно, Писание, не прибавило бы «живою», если бы не хотело обозначить жизнь души, которая дается ей свыше, по дару Духа Божия. Но все это упрямая настойчивость и небрежное отношение к текстам Священного Писания. Действительно, разве нужно далеко ходить за примерами, когда тут же, немного выше этого, сказано «Да произведет земля душу живую» — Бытие, глава 1, стих 24. Затем, через несколько страниц, когда повествуется о том, как погибло все живущее на земле при потопе, читаем «Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих, на суше, умерло» — Бытие, глава 7, стих 22. Итак, если подобные выражения мы встречаем и по отношению к скотам, то разве не ясно, что Писание называет душу «живущей» просто по принятому в нем обороту речи? Но, говорят, дуновение Божие исходит из уст Божиих. Если это душа, то она одной природы с премудростью, также исходящей из уст Всевышнего. Сирах, глава 24, стих 3. Но ведь премудрость не говорит, что она — дуновение уст Божиих, но только вышла из его уст.

0: Да и мы, если вдуматься, делаем дуновение не из своей природы, а из окружающего нас воздуха, который вдыхаем и выдыхаем. Впрочем, он мог произвести его не только не из своей природы, но и не из природы сотворенной, а попросту из ничего. Но чтобы эти люди, которые хотят говорить о писаниях, но не хотят обращать при этом внимание на способ выражения писаний, знали, что не о том только говорится, как об исходящем из уст Божиих, что у одной и той же природы. Пусть они послушают, что написано в словах Божиих. Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Откровение, глава 3, стих 16. Итак, нет никаких оснований, по которым мы стали бы противоречить ясным словам апостола, когда он, отличая от духовного тела тело душевное, то есть от того, в котором мы будем, это, в котором теперь находимся, говорит: «Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное». Так и написано: «Первый человек Адам стал душею живущую, а последний Адам есть дух животворящий». Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли, перстный, второй человек — Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи с 44 по 49. Об этих апостольских словах мы уже сказали выше. Итак, душевное тело, с которым был сотворен Адам, было создано не так, чтобы оно совсем не могло умереть, но так, что не умерло бы, если бы человек не согрешил. Ибо только то, что через оживотворение духом будет духовным, не будет в состоянии умереть. Так душа сотворена бессмертной, и хотя она, умершая из-за греха, лишилась некоторого свойства жизни, благодаря которому могла бы жить мудро и блаженно, однако не перестает жить некоторой собственной, хотя и жалкой, своей жизнью. Подобным образом и падшие ангелы, хотя в некоторой мере умерли через грех, оставив источник жизни, то есть Бога, благодаря которому могли бы жить мудро и блаженно, однако и не умерли настолько, чтобы перестать жить и чувствовать, ибо сотворены бессмертными. И даже после суда, когда они подвергнутся второй смерти, жизни не потеряют и сохранят чувства, терпя вечные мучения. Люди же, получившие благодать Божию, сограждане святых ангелов, пребывающих в блаженной жизни, так облекутся в тела духовные, что не будут более ни грешить, ни умирать. Бессмертие их, подобное ангельскому, не в состоянии будет уничтожить грех. В телесной же природе, хотя она и будет сохранена, уже совершенно не останется никакого тления или косности. Теперь на очереди вопрос, который необходимо с помощью Божией рассмотреть и разрешить. Если похоть неповинующихся членов возникла в первых людях из-за греха неповиновения, когда их оставила благодать Божия, если это-то и заставило их открыть глаза на свою наготу, то есть обратить на нее внимание и прикрыть срамные члены, то каким образом они рождали бы детей, если бы оставались без греха в том состоянии, в каком были сотворены? Но так как данную книгу пора заканчивать, да и упомянутый вопрос требует обстоятельного рассмотрения, то отложим его до следующей книги.
1: Радио «Пилигрим». Вы слушаете «Радио «Пилигрим».

Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог. Но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

0: Блэс Паскаль. Мысли. Пункт 6. Знамение истинного вероисповедания. После всестороннего обсуждения природы человека. Истинным следует считать лишь то вероисповедание, которое всесторонне познало нашу натуру. Оно должно постичь и ее величие, и ее малость, и причины, лежащие в основе того и другого. А кто познал эту натуру глубже, нежели христианская вера? Величие – ничтожество. Чем просвещеннее человек, тем яснее он видит и все величие, и всю низменность людской натуры. Большинство людей, те, кто возвышеннее духом, философы, большинство не может надивиться на них. Христиане, философы не могут надивиться на них. А кто дивится тому, что знания, обретаемые нами постепенно, по мере того, как просвещается наш ум, эти знания христианская вера дает нам сразу во всей их полноте? Истинная природа человека, его истинное благо и добродетели вера познаются лишь в своей целокупности. Но из утверждения, что в Боге конец концов, с неизбежностью вытекает, что в нем и начало начал. Взоры человека возведены горе, но его ноги стоят на песке. Земля разверзнется, и человек провалится в бездну, не отрывая глаз от неба. Лживо то вероучение, которое не преисполнено преклонение перед Господом, как началом начал всего сущего, и не утверждает главным своим нравственным законом любовь к Нему и только к Нему, как к конечной цели всего сущего. Если существует единое общее начало и единая конечная цель сущего, значит все от этого единого и все во имя Его. Поэтому истина в том вероучении, которое учит поклоняться только Ему, любить только Его. Но так как мы равно не в силах поклоняться кому-то нам неведомому и любить кого-то, кроме нас самих, дело вероучения не только научить нас нашему долгу, но и открыть нам глаза и на это бессилие, и на пути, ведущие к его исцелению. Вера учит нас, что если по вине одного единственного человека мы все утратили и были отрешены от Господа, то благодаря одному единственному человеку Господь вновь приобщил нас к себе. Мы от рождения так мало привлекаем к себе Господню любовь, а меж тем она так необходима нам, что либо мы и впрямь рождаемся на свет, отягощенные виной, либо Господь несправедлив. Признак истинности вероучения в том, что оно вменяет человеку в долг любовь к Господу. Что может быть справедливее? Однако из всех вероучений только христианство побуждает к подобной любви. Истинной вере надлежит также все знать о людской похоти и людском бессилии. Христианство знает и это. Ему ведомо, как целить эти пороки. Одно из таких целительных средств – молитва. Лишь христиане обращаются к Богу с мольбой ниспослать им любовь к Нему и силой следовать Его заветам. Если Бог существует, нам надлежит любить Его и только Его, а не творение, чей век мимолетен. Рассуждение нечестивцев из премудрости целиком основано на том, что Бога нету. В таком случае, сказано там, будем же наслаждаться сущим. Это на худой конец, но они пришли бы к противоположному выводу, если бы верили в существование Бога и возможность любить Его. Именно такой вывод и сделали истинные мудрецы. Существует Бог, не станем же искать наслаждения в сущем. Итак, все побуждающее привязываться к сущему пагубно для нас ибо мешает служить Господу, если мы познали Его, или искать, если еще не познали. Но мы исполнены похоти, и значит, исполнены зла, и значит, нам надлежит ненавидеть себя и все, что побуждает нас к привязанностям, мешающим единой любви к Господу. Кто не питает ненависти к своему себелюбию и всегдашнему желанию обожествить себя, тот просто-напросто слеп. Разве не очевидно, что подобное желание противно истине и справедливости? Ибо неправда, что мы достойны обожествления, и несправедливо к этому стремиться, и невозможно этого достичь, поскольку все без изъятия хотят того же. Так что наша прирожденная несправедливость бьет в глаза, и нам от нее не избавиться, а избавиться необходимо. Меж тем все другие вероучения молчат о том, что это грех, что мы в этом грехе рождены, что наш долг — противостоять ему. Они и не думают давать нам целительные средства от подобного недуга. Истинное вероучение помогает нам постичь наш долг, наши слабости, которые мешают его исполнению, гордыню, похоть, и целительные средства — смирение, умерщвление плоти. Пусть истинное вероучение научит человека понимать, как он велик и как ничтожен. Пусть внушит ему уважение и презрение, любовь и ненависть к самому себе. Все эти противоречия, которые, казалось бы, должны были так отдалять меня от познания сути любого вероучения, именно они так быстро привели меня к вероучению, основанному на истине.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Радио «Пилигрим» представляет размышления Дэвида Вилкерсона. К престолу один путь. Вы не можете вымолить доступ на небеса. Вы не можете получить его благодаря образованию, работе или волевому усилию. Нет. Единственный способ получить этот доступ – принести живую жертву. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Римлянам 12 глава 1 стих. Павел говорит это, исходя из собственного опыта. Он был человеком, который отвергали, искушали, преследовали, били, заключали в темницу, побивали камнями и который терпел кораблекрушение. К тому же на него были возложены все заботы о церкви. Тем не менее он свидетельствовал: «Я доволен в любых обстоятельствах». Сейчас он говорит нам: «Вы хотите знать, каким образом я достиг знания о таком хождении пред Богом? Вы хотите знать, как у меня получилось оставаться довольным в любой ситуации, как я обрел истинный покой во Христе? Вот этот путь – секрет того, как и получить доступ на небеса». Представьте ваши тела в живую жертву Господу. Я достиг удовлетворенности, пожертвовав своей собственной воле. В греческом оригинале слову «живой» соответствует слово со значением «пожизненный». Павел говорит о твердом обещании, жертве, которая приносится один раз в жизни. Только поймите правильно, речь не идет о жертве умилостивления за грех. Искупление грехов возможно только посредством жертвы, принесенной Христом на кресте. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своей. Нет, Павел говорит о жертве другого рода. Только не сделайте здесь ошибку. Богу не угодны жертвы, которые приносили люди во времена Ветхого Завета. В послании к евреям сказано: «Все сожжения и жертвы за грех не угодны тебе». Почему эти жертвы были неугодны Богу? Если говорить просто, в их приношении не было сердца. Та жертва, которую описывает Павел, очень приятна Господу и только потому, что при ее приношении задействовано сердце. Что это за жертва? Это умерщвление нашей собственной воли, отказ от самонадеянности в наших амбициях. Когда Павел увещевает «представьте тела ваши», он говорит «приблизьтесь к Господу». Что это конкретно значит? Это значит подходить к Господу с тем, чтобы принести всего себя целиком Ему в жертву. Это значит прийти к Нему не с самоуверенностью, но как воскресшее дитя, как те, кто был освящен праведностью Иисуса и принят Отцом благодаря нашему пребыванию во Христе. Жертва будет совершенна, как только вы покорите Ему свою волю. Это случится, когда вы перестанете пытаться угодить Богу, полагаясь на себя. Этот акт веры и есть то разумное служение, о котором говорит Павел. Оно заключается в том, чтобы верить Ему свою волю, веря в то, что Он дарует нам все необходимое.
1: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
3: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриаршая комиссия РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства попросила Генпрокуратуру устранить условия для совершения преступлений в сфере суррогатного материнства, а именно то, что эта процедура относится к лечебным, рассказал РИА Новости председатель комиссии иерей Федор Лукьянов. Он напомнил, что в 2023 году были осуждены участники организованной группы, которая под видом услуг суррогатного материнства занималась торговлей детьми. Однако, добавил председатель комиссии, остается еще более десятка уголовных дел, связанных с этим делом. Патриаршая комиссия обращается к генеральному прокурору с просьбой обеспечить законность и устранить обстоятельства, которые способствовали установленной следствием торговли детьми под видом суррогатного материнства, осуществлявшейся организованной преступной группой на протяжении многих лет вплоть до 2020 года, сказал Лукьянов. 14 июня в Новокузнецке состоялось праздничное богослужение, посвященное 95-летию церкви на Камне. На праздник съехалось более 1300 участников, членов церкви, миссионеров, пасторов, дочерних церквей, служителей и гостей из разных регионов России, чтобы вместе поблагодарить Бога за 95 лет ее истории. В числе гостей были представители органов власти. Церковь получила поздравления от губернатора Кемеровской области. В торжественном богослужении принял участие начальствующий епископ РЦХВЕ Эдуард Гробовенко. Благословенная церковь и невероятная история Божьей милости и благодати. Через гонения, трудности, через многие препятствия вера, как росток сквозь асфальт, поднималась, возрастала, претерпевала многое. Церковь осталась верной, растущей, благословенной, отметил он в своем посте в соцсетях. Эдуард Анатольевич поблагодарил старшего пастора церкви епископа Андрея Александровича Хорощенко и его супругу Марину Васильевну за многолетнее посвященное служение, вклад в подготовку миссионеров, пасторов и лидеров. Институт перевода Библии ИПБ выпустил новое издание «Книгу бытия» на абазинском языке Абзазара, издание, выпущенное в виде диглотты с параллельным русским синодальным переводом. Тираж составляет 300 экземпляров, сообщает сайт ИПБ. «Книга бытия» – первая книга Ветхого Завета, открывающая библейский канон. В ней представлены ключевые сюжеты, имеющие фундаментальное значение для всех авраамических религий, сотворение мира, история Адама и Евы, повествование о Ное и всемирном потопе, жизнь Авраама и его готовность принести сына в жертву, рассказы о Содоме и Гоморре, об Иосифе Прекрасном и другие». При подготовке издания переводчикам пришлось решать разнообразные задачи. Новым для переводчика носителя абазинского языка стало древнее право наследования старшими сыновьями двойного наследства, что не встречается в абазинской культуре. Интересным переводческим решением стала передача изменения имени Сары, жены Авраама, на Сару. В абазинском тексте использование формы Сара или Сарайт, поскольку оба имени уже существуют в культуре абазинского народа. В Кремле наградили орденом мать-героиня Татьяну Колотун, супругу пастора МСЦ ЕХБ. Церемония награждения состоялась 1 июня 2026 года и была приурочена к Международному дню защиты детей. Награду Татьяне, воспитывающей вместе с супругом Александром 13 детей, лично вручил президент России Путин. Во время торжественного мероприятия в Екатерининском зале Кремля глава семейства Александр Колотун, служитель Международного совета церквей евангельских христиан-баптистов, выступил с ответным словом. Он сообщил, что его семья проживает в Херсонской области в 30 километрах от линии боевого соприкосновения. По его словам, они открыли мини-пекарню, где бесплатно обеспечивают хлебом местных жителей. Кроме того, в своем выступлении Александр Колотун затронул вопросы веры. Компания «Лего» выпустит самый большой набор в своей истории – модель знаменитого храма «Саграда Фамилия» в Барселоне. Конструктор из 12 060 деталей приурочили к столетию со дня смерти его архитектора Антонио Гауди, сообщает CNN. Высота собранной модели составит 62 сантиметра. Она воспроизводит «Саграду Фамилию», один из самых известных храмов мира, строительство которого продолжается уже более 140 лет. Одной из главных особенностей набора стали витражи. Разработчики постарались передать эффект разноцветного света, который проникает в храм через окна настоящей базилики. Наша цель состояла в том, чтобы с максимальным уважением отнестись к замыслу Гауди, передать ритм строительства базилики, ее необычную сложность и масштаб, а также превратить это в увлекательный процесс сборки, заявил дизайнер Лего Рок Жгалин КБ. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Глава 18. Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного. Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. С приходом нечестивого приходит и презрение, а бесславием – поношение. Слова уст человеческих – глубокие воды, источник мудрости – струящийся поток. Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы не спровергнуть праведного на суде. Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Язык глупого – гибель для него, и уста его – сеть для души его. Слова наушника – как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Нерадивый в работе своей – брат расточителю. Имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Имение богатого – крепкий город его, и как высокая ограда в его воображении. Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух – кто может подкрепить его? Сердце разумного приобретает знания, и ухо мудрых ищет знания. Подарок у человека дает ему простор, и до вельмож доведет его. Первый в тяжбе своей прав, но приходит соперник его и следует его. Жребий прекращает споры и решает между сильными. Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры подобно запорам замка. От плода уст человека наполняется чрево его, произведением уст твоих он насыщается. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. С мольбою говорит нищий, а богатый отвечает грубо. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Послание апостола Павла к Ефесянам. Глава 1. Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, находящимся в Эфесе, святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его. Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все, по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени,

слова Экклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. «Суета-сует», — сказал Экклесиаст. «Суета-сует. Все суета. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего, не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот оно новое. Но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Я, Экклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме. И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все – суета и томление духа. Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. Говорил я сердцем моим так, вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость, узнал, что и это томление духа, потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. Глава вторая. Сказал я в сердце моем, дай испытаю я тебя весельем и насладись добром. Но и это суета. О смехе сказал я глупость, а о веселье что оно делает? Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое, и между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны бы они делать под небом в немногие дни жизни своей. Я предпринял большие дела, построил себе дома, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, и насадил в них всякие плодовитые дерева, сделал себе водоемы для орошения из них рощи, произращающих деревья, приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня, также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золота, и драгоценностей от царей и областей, завел у себя певцов и певиц, и услаждения сынов человеческих, разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя прибыла со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие и глупость, ибо что может сделать человек после царя сверх того, что уже сделано? И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою. У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме. Но узнал я, что одна участь постигает их всех. И сказал я в сердце моем, и меня постигнет та же участь, как и глупого. К чему же я сделался очень мудрым? И сказал я в сердце моем, что и это суета. Потому что мудрого не будет помнить вечно, как и глупого. В грядущие дни все будет забыто. И, увы, мудрый умирает наравне с глупым. И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли он будет или глупый. А он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем. И это суета. И обратился я, чтобы внушить.

Сердцу моему отрекся от всего труда, которым я трудился под солнцем, потому что иной человек трудится мудро, знанием и успехом, и должен отдать все человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его, и это суета и зло великое. Ибо что будет иметь человек от своего труда и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни его скорби и его труды беспокойства, даже и ночью сердце его не знает покоя. И это суета. Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Я видел, что и это от руки Божией. Потому что кто может есть, и кто может наслаждаться без него? Ибо человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божиим. И это суета и томление духа.

Радио «Пилигрим». Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Твоя, я сердцем и душой.

твое небо казалось, что молится. Я когда-то спешил в никуда, но теперь душа не торопится. Ты нашел меня сам средь холодной зимы.

0: Возлюбленные, мы собрались здесь, чтобы соединить вот этого мужчину и вот эту женщину святым брачным союзом. Для своего бракосочетания жених и невеста изъявили желание написать свои собственные клятвы. Анжела, пожалуйста.
1: Я, Анжела, беру тебя, Гарри, к своей законной мужья. Обещаю любить тебя и заботиться о тебе, насколько мне позволит моя карьера и мои тренировки.
0: Простите, а что это у вас за клятва такая?
1: Знаете, мы с Гариком очень тщательно подошли к вопросу нашего бракосочетания. Мы решили, что причина, по которой многие браки заканчиваются разводом, в том, что партнеры очень много требуют друг от друга. Ну что, пусть Гарик скажет тогда.
0: Да-да, конечно. Давай, Гарик.
2: Я, Гарик, беру тебя, Анжела, в свои законные жены. Обещаю любить тебя и заботиться о тебе, пока смерть не разлучит нас.
0: Перед лицом, но...
2: Я не закончил. Однако, если после рождения детей ты станешь менее привлекательной, я оставляю за собой право установить внебрачные отношения с другой, более привлекательной женщиной.
0: Похвально, конечно, ничего не скажешь. Гениальный просчет. Только Господь, молодые люди, требует от брака большего.
1: Я пыталась отговорить Гарика от этого пункта, но ведь после рождения детей...
0: Брак — это больше, чем рождение детей. Брак — это прообраз отношений между Христом и Церковью. Господь повелевает вам сохранить верность друг другу до конца своих дней.
1: Видишь, Гарик, говорила я тебе. Тебе нужно переписать свои клятвы.
0: Тебя это, Анжела, тоже касается.
1: А с моей-то клятвой что не так?
0: В принципе, верность можно нарушить и не вступая в отношения с другим человеком.
1: Как это?
2: Да, как это?
0: Этим могут стать ваша работа или тренировки. Как я уже сказал, брак — это прообраз. А в Библии много примеров тому, что происходит, когда люди ставят что-либо прежде посвящения Богу.
2: Вот это
1: вот
2: да!
0: Вы куда?
2: Я сейчас вернусь, нужно клятву переписать.
1: Я тоже.
0: Дорогие возлюбленные, чайку попьем пока. А, давайте.
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». Идея «Новый».
4: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриаршая комиссия РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства попросила Генпрокуратуру устранить условия для совершения преступлений в сфере суррогатного материнства, а именно то, что эта процедура относится к лечебным, рассказал РИА Новости председатель комиссии иерей Федор Лукьянов. Он напомнил, что в 2023 году были осуждены участники организованной группы, которая под видом услуг суррогатного материнства занималась торговлей детьми. Однако, добавил председатель комиссии, остается еще более десятка уголовных дел, связанных с этим делом. Патриаршая комиссия обращается к генеральному прокурору с просьбой обеспечить законность и устранить обстоятельства, которые способствовали установленной следствием торговли детьми под видом суррогатного материнства, осуществлявшейся организованной преступной группой на протяжении многих лет вплоть до 2020 года, сказал Лукьянов. 14 июня в Новокузнецке состоялось праздничное богослужение, посвященное 95-летию церкви на Камне. На праздник съехалось более 1300 участников, членов церкви, миссионеров, пасторов, дочерних церквей, служителей и гостей из разных регионов России, чтобы вместе поблагодарить Бога за 95 лет ее истории. В числе гостей были представители органов власти, церковь получила поздравления от губернатора Кемеровской области. В торжественном богослужении принял участие начальствующий епископ РЦХВЕ Эдуард Гробовенко. Благословенная церковь и невероятная история Божьей милости и благодати. Через гонения, трудности, через многие препятствия, вера, как росток сквозь асфальт, поднималась, возрастала, претерпевала многое. Церковь осталась верной, растущей, благословенной, отметил он в своем посте в соцсетях. Эдуард Анатольевич поблагодарил старшего пастора церкви епископа Андрея Александровича Хорощенко и его супругу Марину Васильевну за многолетнее посвященное служение, вклад в подготовку миссионеров, пасторов и лидеров. Институт перевода Библии ИПБ выпустил новое издание «Книгу бытия» на абазинском языке Абзазара, издание, выпущенное в виде диглотты с параллельным русским синодальным переводом. Тираж составляет 300 экземпляров, сообщает сайт ИПБ. Книга «Бытия» – первая книга Ветхого Завета, открывающая библейский канон. В ней представлены ключевые сюжеты, имеющие фундаментальное значение для всех авраамических религий, сотворение мира, история Адама и Евы, повествование о Ное и всемирном потопе, жизнь Авраама и его готовность принести сына в жертву, рассказы о Содоме и Гоморре, об Иосифе Прекрасном и другие. При подготовке издания переводчикам пришлось решать разнообразные задачи. Новым для переводчика носителя абазинского языка стало древнее право наследования старшими сыновьями двойного наследства, что не встречается в абазинской культуре. Интересным переводческим решением стала передача изменения имени Сары, жены Авраама, на Сару. В абазинском тексте использование формы Сара или Сарайт, поскольку оба имени уже существуют в культуре абазинского народа. В Кремле наградили орденом мать-героиня Татьяну Колотун, супругу пастора МСЦ ЕХБ. Церемония награждения состоялась 1 июня 2026 года и была приурочена к Международному дню защиты детей. Награду Татьяне, воспитывающей вместе с супругом Александром 13 детей, лично вручил президент России Путин. Во время торжественного мероприятия в Екатерининском зале Кремля глава семейства Александр Колотун, служитель Международного совета церквей евангельских христиан-баптистов, выступил с ответным словом. Он сообщил, что его семья проживает в Херсонской области в 30 километрах от линии боевого соприкосновения. По его словам, они открыли мини-пекарню, где бесплатно обеспечивают хлебом местных жителей. Кроме того, в своем выступлении Александр Колотун затронул вопросы веры. Компания «Лего» выпустит самый большой набор в своей истории – модель знаменитого храма «Саграда Фамилия» в Барселоне. Конструктор из 12 060 деталей приурочили к столетию со дня смерти его архитектора Антонио Гауди, сообщает CNN. Высота собранной модели составит 62 сантиметра.
2: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
1: Строительство которого продолжается уже более 140 лет. Одной из главных особенностей набора стали витражи. Разработчики постарались передать эффект разноцветного света, который проникает в храм через окна настоящей базилики. Наша цель состояла в том, чтобы с максимальным уважением отнестись к замыслу Гауди, передать ритм строительства базилики, ее необычную сложность и масштаб, а также превратить это в увлекательный процесс сборки, заявил дизайнер Лего Рок Жгалин КБ. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

добиваясь своего, своего. Не добьемся ничего, ничего. Потому что, увлекаясь кем-то большим, представляясь, заблуждаемся, стараясь, непонятно для кого, бесполезно притворяясь, добиваться своего.

А стараясь для других, для других, мы себя находим в них, дорогих. И когда не ждем отдачи, все решаются задачи. Наше время что-то значит, даже каждый час и миг. Мы не то чтобы богаче, мы счастливее остальных людей.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Слово наставления на «Радио Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, как практически муж должен заботиться о духовном росте своей жены?
1: Библия во многих местах касается этой темы, и поэтому нам нетрудно, проанализировав их, определить несколько практических шагов, что необходимо для того, чтобы муж заботился о своей жене и о своих детях, кстати. Это огромная привилегия и ответственность, которую Бог определил мужчинам. Он дал им положение или функцию главы, и прежде всего это означает духовного главы, то есть человек, который отвечает за общее направление духовного развития своей семьи. Конечно, мы не можем заставить кого-то изменяться, мы не можем 100% гарантировать результат, но мы можем выполнить все то, что Господь говорит нам. Самое первое, что необходимо для этого помнить, это то, что всегда, когда речь идет о нашем влиянии на кого-либо, о нашем духовном влиянии, это духовное влияние связано напрямую с нашими личными взаимоотношениями с Господом. Если мы посмотрим послание к Ефесянам, 5 глава, где подробно говорится об этом, то до того, как апостол касается темы мужей, как он обращается к мужьям, он говорит об общей жизни в Иисусе Христе. В 4 главе он говорит об освящении. Он говорит в начале 5 главы о подражании Богу. Он говорит: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». Дальше он приходит к конкретному шагу. В 18 стихе он говорит: «Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом». То есть он говорит о жизни, подчиненной Святому Духу. Если сердце мужчины, мужа, не наполняется личным подчинением Христу, он никогда не сможет правильно влиять на жену или на детей, или на кого угодно. Дальше, говоря о практическом выражении исполнения Духом, апостол приводит 4 конкретных условия или 4 формы, как это выражается. Во-первых, он говорит, назидая самих себя, или друг друга, точнее перевести нужно, псалмами, словословиями и песнопениями духовными. То есть исполнение Святым Духом, оно связано со взаимным назиданием. То есть по мере того, как человек исполняется Духом Святым, он обязательно будет назидать. Он стремится будет к тому, чтобы... Что такое назидать? Это значит строить, созидать душу, помогать ей расти. Как это происходит? Он говорит, посредством использования псалтыря, то есть псалмов, словословия, то есть когда мы прославляем или возвеличиваем Бога, говорим о Нем нашими собственными словами, и дальше песнопениями духовными. Это песни, которые не взяты из псалтыря, но которые имеют духовную тематику. То есть они несут в себе определенную истину, определенные идеи духовные. Второе. «Пая и воспевая в сердцах ваших Господа». То есть это человек, который радуется о Господе. Человек, который сердце своем видит то, что Господь делает, кто он есть, и он может этим восхищаться, он может им радоваться. И третье, благодаря всегда и за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. То есть для того, чтобы вы оказывали духовное влияние на вашу жену, начните первое с погружения в ваше осознание Господа, исполнение Святым Духом, а это значит внутренняя покорность Святому Духу, которая выразится в том, что вы будете назидать людей, которые вокруг вас. Вы будете благодарными Господу за все, что происходит. Здесь написано «всегда и за все», то есть в разных условиях. Это закладывает фундамент для духовного влияния. И четвертое условие – повинуясь друг другу в страхе Божьем. Повиноваться друг другу – это значит ставить интересы ближнего выше своих собственных интересов. Вот только тогда можно говорить о духовном влиянии. Дальше мы переходим к самой сути. Посмотрите, 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь». То есть если вы исполняетесь Духом, если вы назидаете, если вы радуетесь о Господе, если вы всегда благодарите Бога, если вы ставите интересы своей жены выше себя, то есть вы ставите выше своих интересов, и если вы любите ее, как Христос любит церковь, то тогда вы можете прийти к следующим двум шагам. Смотрите, возлюби, мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Дальше сказано, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова. Заметьте, он говорит о том, что словом очищается душа. Но здесь сказано о том, что есть жертвенный подход мужа, который использует слово не для того, чтобы напрячь жену, не для того, чтобы построить ее, не для того, чтобы укорить ее, не для того, чтобы каким-то образом вознестись самому и ее поставить в положение униженное положение, то тогда муж приобретает способность к духовному воздействию. В первом послании Петра, в 3 главе, в 7 стихе, сказано о еще об одном очень важном условии. Этим условием является молитва. Вы помните, там сказано «мужья», также и вы, мужья, обращайтесь, относитесь к женам с пониманием, как с немощным сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни. Дальше сказано, чтобы не было вам препятствия в молитвах. Не стройте иллюзий, вы никогда не сможете изменить вашу жену. Это по силам только Духу Святого. Только Бог изменяет сердца. Поэтому для того, чтобы выполнить вашу ответственность перед Богом и перед вашей женой, молитесь о ней. Молитесь много. Молитесь, ища Господней силы, ища Господнего действия. Если вы будете иметь правильное отношение перед Богом, к Нему и к своей жене, Господь обязательно будет отвечать на ваши молитвы. И что удивительно, очень часто бывает так, когда муж начал по-настоящему молиться, то он доходит до того времени, когда нужно говорить своей жене что-то из слова для того, чтобы помочь ей справиться, и он видит, что уже в этом нет необходимости. Потому что Господь позаботился об этом уже сам. Помоги вам, Господи, в этом.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber на номер телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.
2: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Привет, это Ликбез MCLZ. Рядом со мной Денис и дядя Вова. Мы на радио Пилигрим. Ты с нами? Мы в эфире, поехали!

0: Грем.
1: Здравствуйте, здравствуйте! В эфире программа «Бодрое утро». Ее ведущие Владимир и Денис. Мы вещаем для тех, кто еще спит, для того, чтобы вы проснулись в конце-то концов. Оделись, обулись, тапочки натянули, чаек, кофе, там кто любит, пирожки. И, друзья, давайте договоримся так. Если вы нас слышите, сделайте

0: Иди же.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Единство россиян, общность их истории, вызовов и проблем делают несущественными их различия, в том числе религиозные, рассказал РИА Новости на форуме «Россия-АСЕАН» ведущий научный сотрудник Центра государства и религия в Азии, Института Китая и современной Азии РАН, президент Русского религиоведческого общества Всеволод Золотухин. Все мы россияне, у всех нас общая история, вызовы и проблемы. Мы можем быть разных взглядов, но мы одна семья. Часто различия делают нас где-то краше, что-то оттесняют, но не отменяют главного того, что мы единство. Поэтому единство поверх всех различий, оно делает различия несущественными, сказал Золотухин, отвечая на вопрос, что объединяет христиан, мусульман, иудеев и буддистов в России. Деловой форум «Россия-АСЕАН» проходил 17 июня на полях саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. РИА Новости – информационный партнер форума. Папа Римский Лев XIV осветил башню Иисуса Христа католического храма Святого Семейства «Саграда Фамилия» в испанской Барселоне. Трансляция велась на сайте правительства королевства. Церемония открытия башни, высота которой превышает 172 метра, совпала со столетием со дня смерти архитектора Антонио Гауди, по проекту которого уже много десятилетий идет строительство базилики. Папа Римский прибыл в каталонскую столицу в рамках апостольского визита в Испанию, начавшегося 6 июня. Перед тем, как осветить самую высокую башню храма, Папа Римский провел в соборе мессу, на которой, среди прочего, присутствовали король Филипп VI с супругой Летисией и председатель правительства страны Педро Санчес. Ожидается, что после Барселоны Лев XIV отправится на Канарские острова. Последним понтификом, посетившим Испанию, был Бенедикт XVI. В 2011 году он побывал в стране в рамках Всемирного дня молодежи в Мадриде. Храм святителя Николая Русской Православной Церкви ограбили в Тегеране. Об этом сообщает «Спутник Армения» со ссылкой на посольство России в Иране. Инцидент произошел 10 июня. Отмечается, что это один из старейших в Иране и единственный в столице храм РПЦ. «Мы никогда не верили, что в Иране найдутся те, кто так поступит с христианскими святынями и нанесет оскорбление вере в единого Бога, хранителем которой десятилетиями является наш храм», — говорится в сообщении. Подчеркивается, что храм святителя Николая пережил Вторую мировую войну, Иран-Иракский конфликт, недавние удары США и Израиля 2025 и 2026 годов и всегда оставался неприкосновенным, за исключением повреждений в результате американского удара по территории, расположенного поблизости бывшего посольства США, поскольку в Иране искренне чтят христианство. 26 мая в Екатеринбурге задержали 23-летнюю татуировщицу по обвинению в демонстрации пропаганды сатанизма. В марте сотрудники ФСБ обнаружили в телеграм-канале татуировщицы примеры ее работ, фото женщины с татуировкой летучей мыши в нижнем белье с изображением Бафомета и девушки с чокером с пятиконечной сатанинской звездой. Силовики сочли это запрещенными символами движения сатанизма, признанного в РФ экстремистским. Судья девушка признала вину, ее арестовали на 10 суток. Пропаганда сатанизма запрещена в Российской Федерации. В США пастор Неф из церкви в долине, находящейся в Лэнгли, был арестован полицией прямо во время проповеди. Его обвинили в доброте. Во время ареста пастор сказал, что полиция взяла не того, а за доброту нужно было арестовать Авраама, потому что они с ним похожи. Как оказалось чуть позже, арест был постановочный и проходил в рамках кампании, которую проводит церковь, чтобы помочь полицейским, кто борется с онкологическими заболеваниями. Чтобы выйти на свободу, арестованный пастор Неф должен собрать определенную сумму пожертвований – залог от своих прихожан, друзей и знакомых. Все собранные средства направляются на финансирование исследований рака и поддержку семей, столкнувшихся с этим заболеванием. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 19 июня. Покоритесь Богу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Послание к Римлянам 8:29. Согласно сегодняшнему стиху, одна из основных целей Бога относительно нашей жизни – сделать нас подобными Иисусу. Он хочет, чтобы мы становились все больше похожими на Иисуса в своих мыслях, словах, в отношении к окружающим, в своих поступках. Невозможно в один миг стать такими, как Иисус. Это длительный процесс. В послании к Римлянам 12:1 сказано: «Умоляю вас, братья, исходя из милости Божьей, добровольно предоставить свои тела Богу». Это означает, что мы должны сделать выбор, принять осознанное решение вручить свою жизнь Богу. Он дал нам свободу воли, и единственный способ стать Его собственностью – это добровольно предоставить себя в Его распоряжение. Он никогда не будет заставлять нас любить Его или служить Ему. Он будет вести, направлять и наставлять нас, но Он всегда оставляет за нами право выбора – подчиниться Ему или нет. Бог сотворил нас свободными людьми, а не роботами. Он не запрограммировал нашу жизнь, а дал нам свободу выбирать. Он хочет, чтобы мы всегда выбирали Его. Он хочет, чтобы мы каждый день добровольно возлагали на жертвенник свою жизнь и говорили: «Боже, пусть и

0: покоритесь Богу. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Глава 19. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый, со лживыми устами и притом глупый. Нехорошо душе без знания, и торопливой ногами оступится. Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. Богатство прибавляет много друзей, а бедный оставляется и другом своим. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется. Многие заискивают у знатных, и всякий друг человеку, делающему подарки. Бедного ненавидят все братья его, тем паче друзья его удаляются от него, гонятся за ними, чтобы поговорить, но и этого нет. Кто приобретает разум, тот любит душу свою, кто наблюдает благоразумие, тот находит благо. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет. Неприлично глупому пышность, тем паче рабу господства над князьями. Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него – быть снисходительным к проступкам. Гнев царя – как рев льва, а благоволение его – как роса на траву. Глупый сын – сокрушение для отца своего, и сварливая жена – сточная труба. Дом и имение – наследство от родителей, а разумная жена – от Господа. Ленность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод. Хранящий заповедь хранит душу свою, а не родящий о путях своих погибнет. Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его». Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Радость человеку – благотворительность его, и бедный человек лучше, нежели лживый. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его». Ленивый опускает руку свою в чашу и не хочет донести ее до рта своего. Если ты накажешь кощунника, то и простой сделается благоразумным, и если обличишь разумного, то он поймет наставление. Разоряющий отца и выгоняющий мать – сын срамной и бесчестный. Перестань, сын мой, слушать внушения об уклонении от изречения разума. Лукавый свидетель издевается над судом, и уста беззаконных глотают неправду. Готовы для кощунствующих суды и побои на тело глупых. Глава 2. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемыми руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон с заповедей, учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа, краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом.
2: Вы слушаете план победы.
1: Глава 3. Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженное. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Время искать и время терять. Время сберегать и время бросать. Время раздирать и время сшивать. Время молчать и время говорить. Время любить и время ненавидеть, время войне и время миру. Что пользы работающему от того, над чем он трудится? Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том. Все соделал Он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей. И если какой человек ест и пьет и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий. Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было. И Бог воззовет прошедшее». Еще видел я под солнцем место суда, а там беззаконие, место правды, а там неправда. И сказал я в сердце своем, праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там. Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные, потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна. Как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет человека преимущества перед скотом, потому что все – суета. Все идет в одно место, все произошло из праха, и все возвратится в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю? Итак, увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это доля его, ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него? Глава 4. «И обратился я, и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем, и вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет, и в руке угнетающих их сила, а утешителя у них нет. И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе. А блаженный их обоих тот, кто еще не существовал, кто не видел злых дел, какие делаются под солнцем. Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть, и это суета и томление духа. Глупый сидит, сложив свои руки, и съедает плоть свою. Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа. И обратился я, и увидел еще суету под солнцем. Человек одинокий, и другого нет, ни сына, ни брата нет у него, а всем трудом его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. Для кого же я тружусь и лишаю душу мою блага? И это суета и недоброе дело. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего». Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка, втрое скрученная, не скоро порвется. Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы. Ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедным. Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем, с этим другим юношей, который займет место того. Не было числа всему народу, который был перед ним, хотя позднейшие не порадуются им. И это суета и томление духа. Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают. Глава 5. Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немногие. Ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божьим, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты, но ты бойся Бога. Если ты увидишь, в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому, потому что над высоким наблюдает высший, а над ними еще высший. Превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране. Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от того, и это суета. Умножается имущество, умножаются и потребляющие его, и какое благо для владеющего им, разве только смотреть своими глазами? Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест, но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Есть мучительный недух, который я видел под солнцем. Богатство, сберегаемое владетелем его, во вред ему. И гибнет богатство это от несчастных случаев. Родил он сына, и ничего нет в руках у него. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел. И ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей. И это тяжкий недух. Каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер? А он во все дни свои ел в потьмах, в большом раздражении, в огорчении и в досаде. Вот еще что я нашел доброго и приятного. Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем, во все дни жизни своей, которые дал ему Бог, потому что это его доля. И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них, и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Недолго будут у него в памяти дни жизни его. Поэтому Бог и вознаграждает его радостью сердца его.

0: сами сковали, да и все ради кого. Эти выкрутасы подлить на массы каждому сотни богов. В школе узнали, не то ли, мало ли ложных героев. Если несут, то плохое, нас причислять им не стоит. А ты паришь над этим птицей, вольный в облаках. Внизу Париж, Москва и Ницца, все в твоих руках. Глубокий вдох, кругом голова. Все это истина, это все ее права.
1: Привет всем, кто настроен на нашу волну. Сегодня гость нашей студии, лидер группы «Ликбез» Коренев Андрей. И сразу вопрос. Андрей, многие рэп-группы претендуют на правдивость. А что вы думаете по этому поводу?
0: Видимо, все хотят, чтобы правда была на их стороне. Но только некоторые готовы встать на сторону правды.

во сне слышу мамин голос тихий. Он в старом доме на краю села. Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес –

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Худые сообщества развращают добрые нравы. Эти слова из Священного Писания, а оно довольно конкретно говорит о том, что иных сообществ нужно сторониться. Первая глава «Песня» из книги Псалмов начинается с выбора компании, в которой должен находиться человек, поклоняющийся Богу. Сложно быть поклонником среди богохульников, так же, как и филологу среди матершинников. Там, где само нечестие и есть язык общения, разговаривать очень сложно. И тем не менее, добрые нравы или евангельская проповедь могут и должны менять худые сообщества. Но лучше всего это происходит, когда проповедь звучит со страниц Священного Писания. В самом деле, Библия всегда была очень популярна, например, в местах не столь отдаленных. Этот факт наводит на одну ценную мысль. Если письмо, всеми читаемое, христиане, написано не исчезающими в зависимости от обстоятельств чернилами, а духом живого Бога, то оно изменит нравы худого сообщества. Нельзя стереть написанного чернилами, тем более Духом Святым. Именно поэтому сатана так боится Библии. Стать ходячим Новым Заветом призывает каждого из нас Спаситель, говоря: «Идите и научите». Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

0: Добрый день, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Алексей Алексеевич, может ли человек делиться секретами другого со своим супругом?
1: Этот вопрос имеет очень много разных составляющих, которые существенно усложняют его. Сначала, наверное, нужно разобраться, что за секреты и почему ими нужно делиться. Несколько принципов помогут нам сориентироваться в этом отношении. Ну, во-первых, Священное Писание говорит о том, что муж и жена являются людьми, которые имеют наивысшую степень близости между собой. Это значит, что между мужем и женой секретов нет. То есть они имеют открытую жизнь, они знают пасворды друг друга, о чем кто пишет в социальных сетях или где-то, имея связь с какими-то людьми. Они не боятся открыть свои разговоры, какие бы они ни вели, с кем бы это ни было. Это самое первое и важное правило, которое нужно помнить, что семья – это наивысшая степень близости. Вместе с тем, нам нужно всегда задавать вопрос, когда мы говорим о том, что у нас мы что-то должны обсуждать или о чем-то должны говорить, всегда нужно задать вопрос, а для чего? А почему этот человек должен это знать? Писание ясно говорит о том, что мы всегда должны говорить только то, что служит к назиданию. Например, я являюсь пресвитером церкви. Я член пресвитерского совета. Мы на пресвитерском совете говорим о каких-то вопросах, которые связаны с тайной исповедью, связаны с обстоятельствами жизни конкретных людей, и они не имеют никакого отношения ни к моей жене, ни к каким-то другим людям. Вот для того, чтобы об этих вопросах говорить с кем-то, у меня нет никакого права вообще, не только с женой, а с кем угодно. Почему? Потому что, когда мы говорим к назиданию, то вот эта информация, это та информация, которая касается определенного статуса или имеет определенный статус. И я об этом не говорю с женой не потому, что я скрываю, не потому, что я удерживаю какую-то информацию. Я, в принципе, готов бы был ей показать, если бы это было полезно и нужно ей. Но в данном этапе, в данной точке, сам характер этой информации, он не позволяет тому, чтобы он был открыт кому-то. Теперь, когда мы говорим о секретах другого человека, это немножко другая ситуация. Когда мы говорим о том, что это, о секрете, нам нужно сначала задать вопрос, что это за секрет? Является ли это вопрос, связанный с духовным состоянием этой души? Касается ли он только его или касается других людей? Какой библейский процесс происходит с этим человеком? Если это грех, если это признание вины, если процесс исправления. Дальше, если он касается еще других каких-то людей. То есть здесь в каждой ситуации нужно задавать вопрос, что это за информация и почему о ней нужно говорить. Конечно, в любом случае мы всегда готовы, должны быть готовы жить со своими супругами так, чтобы абсолютно все можно было раскрыть. И чтобы, раскрыв это, у вас была чистая совесть, что у вас нет там каких-то интриг, нет там какой-то жизни, которая скрывается. Но когда мы говорим о том, что я не скрываю ничего, это не означает, что я открываю все. Некоторые вещи, которые я могу открыть потенциально, я не открываю по причине того, что они не принесут пользы на данный момент. Таким образом, когда мы говорим о секретах, ответьте на эти вопросы. Ответьте на эти вопросы, что это за секрет, почему вы должны его знать вообще, почему его нужно хранить, как он повлияет на вашу жену, на того человека, который вам сказал эти вещи, и, так скажем, на окружающих людей. Кстати, даже говоря о тайне исповеди, есть определенные ситуации, в которых я, когда я слышу, что человек мне говорит, исповедуя что-то, я ему сразу говорю, а вот это я обязательно должен сказать кому-то. Например, по закону положено, что если мне человек открывает информацию, о том, что кто-то, чья-то жизнь подвержена опасности. Я должен об этом сообщить властям. Иначе я буду преступником. Иначе я буду виноват перед этим человеком, чья жизнь в опасности сегодня, потому что ее нужно защитить. И это никаким образом не оправдывается тайной исповеди. Или же, если это касается какой-то серьезной ситуации с другими людьми, я этому человеку говорю, а вот об этом нам с тобой вместе нужно пойти и поговорить с этим человеком. То есть здесь есть очень важный принцип, насколько эта информация опасна, полезна, нужна, что она достигнет, когда мы будем об этом говорить. Псалом 14, наверное, лучше всего характеризует все это. Здесь сказано следующее. «Господи, кто может пребывать в жилище Твое? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно, делает правду и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим и не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего». Посмотрите, говорит истину в сердце своем, не клевещет языком своим и не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего. Вот соблюдайте эти четыре принципа, и они помогут вам сориентироваться в любой ситуации, о чем нужно говорить, о чем не нужно говорить, что принесет пользу, а что принесет разрушение. Помоги вам в этом, Господи.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber на номер телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Единство россиян, общность их истории, вызовов и проблем делают несущественными их различия, в том числе религиозные, рассказал РИА Новости на форуме «Россия-АСЕАН» ведущий научный сотрудник Центра государства и религия в Азии, Института Китая и современной Азии РАН, президент Русского религиоведческого общества Всеволод Золотухин. Все мы россияне, у всех нас общая история, вызовы и проблемы. Мы можем быть разных взглядов, но мы одна семья. Часто различия делают нас где-то краше, что-то оттесняют, но не отменяют главного того, что мы единство. Поэтому единство поверх всех различий, оно делает различия несущественными, сказал Золотухин, отвечая на вопрос, что объединяет христиан, мусульман, иудеев и буддистов в России. Деловой форум «Россия-АСЕАН» проходил 17 июня на полях саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. РИА Новости – информационный партнер форума. Папа Римский Лев XIV осветил башню Иисуса Христа католического храма Святого Семейства «Саграда Фамилия» в испанской Барселоне. Трансляция велась на сайте правительства королевства. Церемония открытия башни, высота которой превышает 172 метра, совпала со столетием со дня смерти архитектора Антонио Гауди, по проекту которого уже много десятилетий идет строительство базилики. Папа Римский прибыл в каталонскую столицу в рамках апостольского визита в Испанию, начавшегося 6 июня. Перед тем, как осветить самую высокую башню храма, Папа Римский провел в соборе мессу, на которой, среди прочего, присутствовали король Филипп VI с супругой Летисией и председатель правительства страны Педро Санчес. Ожидается, что после Барселоны Лев XIV отправится на Канарские острова. Последним понтификом, посетившим Испанию, был Бенедикт XVI. В 2011 году он побывал в стране в рамках Всемирного дня молодежи в Мадриде. Храм святителя Николая Русской Православной Церкви ограбили в Тегеране. Об этом сообщает «Спутник Армения» со ссылкой на посольство России в Иране. Инцидент произошел 10 июня. Отмечается, что это один из старейших в Иране и единственный в столице храм РПЦ. «Мы никогда не верили, что в Иране найдутся те, кто так поступит с христианскими святынями и нанесет оскорбление вере в единого Бога, хранителем которой десятилетиями является наш храм», — говорится в сообщении. Подчеркивается, что храм святителя Николая пережил Вторую мировую войну, Иран-Иракский конфликт, недавние удары США и Израиля 2025 и 2026 годов и всегда оставался неприкосновенным, за исключением повреждений в результате американского удара по территории, расположенного поблизости бывшего посольства США, поскольку в Иране искренне чтят христианство. 26 мая в Екатеринбурге задержали 23-летнюю татуировщицу по обвинению в демонстрации пропаганды сатанизма. В марте сотрудники ФСБ обнаружили в телеграм-канале татуировщицы примеры ее работ, фото женщины с татуировкой летучей мыши в нижнем белье с изображением Бафомета и девушки с чокером с пятиконечной сатанинской звездой. Силовики сочли это запрещенными символами движения сатанизма, признанного в РФ экстремистским. Судья девушка признала вину, ее арестовали на 10 суток. Пропаганда сатанизма запрещена в Российской Федерации. В США пастор Неф из церкви в долине, находящейся в Лэнгли, был арестован полицией прямо во время проповеди. Его обвинили в доброте. Во время ареста пастор сказал, что полиция взяла не того, а за доброту нужно было арестовать Авраама, потому что они с ним похожи. Как оказалось чуть позже, арест был постановочный и проходил в рамках кампании, которую проводит церковь, чтобы помочь полицейским, кто борется с онкологическими заболеваниями. Чтобы выйти на свободу, арестованный пастор Неф должен собрать определенную сумму пожертвований – залог от своих прихожан, друзей и знакомых. Все собранные средства направляются на финансирование исследований рака и поддержку семей, столкнувшихся с этим заболеванием. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Зрелость. Ученику, который постоянно молился, мастер сказал: «Когда ж ты прекратишь опираться на Господа и сам станешь на ноги?» Ученик удивился: «Но ведь ты сам учил нас видеть в Боге Отца». «Когда ж ты усвоишь, что Отец не тот, на кого можно опереться, а тот, кто избавляет тебя от этой привычки?»

0: счастлив, что Бог в сердце моем. Слава Аллилуйя, я счастлив, что Бог жизнь моя.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Мир вам, дорогие друзья! В эфире «Русское христианское радио». У микрофона Наталья Ивашкина. Предлагаю вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Писти «Употребляющие усилия».
3: В Евангелии от Матфея, в 11 главе, в 12 стихе, мы читаем следующие слова Иисуса Христа. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищает его». Христос здесь говорит об определенной категории людей, которые входят в Царство Небесное. В отличие от остального мира, это люди отчаянные, стремительные. Они преследуют одну цель, а эта цель – войти в Царство Небесное. Иначе говоря, первенствующее значение для них – это спасение их души. Употребить усилия, чтобы войти в Царство Божие, вовсе не значит, что какими-то своими стараниями и усилиями ты можешь заслужить спасение. Это вовсе не то, что Христос хотел сказать. Спасение мы получаем не нашими заслугами. Нет, заслужить то, за что Бог так дорого заплатил, отдав Сына Своего на смерть ради нашего спасения, невозможно. Оно предлагается нам совершенно бесплатно, как дар, который мы можем только принять. В Библии ясно написано, что благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас. Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился. Когда Иоанн Креститель, предтеча нашего Спасителя, начал свое служение, то он призывал людей к покаянию. «Покайтесь, — говорил он, — ибо приблизилось Царство Небесное». Проповедь Иоанна Крестителя о приближении Царства Небесного для большинства имела одно значение, то есть скоро им будет восстановлено их царство, то есть Израилево, здесь на земле. Они искали выгоды земные, а Иисус, на которого указывал Иоанн, будет этим царем и осуществит их ожидания. И вот когда не осуществились их чаяния, так как они предполагали, тогда они распяли Иисуса Христа. Они ожидали земное царство со всеми его благами, а не царство, которое предлагал им Господь Иисус Христос. Да, не об этом царстве говорил Иоанн, ибо царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе, говорит Слово Божие. Христос в первую очередь пришел, чтобы восстановить свое царство внутри нас, в наших сердцах. При одном случае Христос сказал: «Царство Божие внутри вас есть». Каждый человек является потенциальным кандидатом для Царствия Божия. Проблема, однако, в том, что люди не хотят, чтобы на престоле их сердца сидел Иисус Христос, Царь Господь. Если он станет царем и займет свое место, тогда в жизни этого человека будет праведность и мир и радость во Святом Духе. Но перед этим Христос должен очистить сердце от всякого греха и порока, а это и есть возрождение, это спасение. Христос никогда насильно не станет царем. Он стоит у двери сердца и стучит, и если кто услышит голос его и откроет дверь свою, то он войдет и обитель свою установит. Спасение моей души – это самый серьезный вопрос. И вот те, которые осознают серьезность вопроса спасения, с ними происходит нечто невероятное. Им непонятно теперь, как могут люди быть так равнодушны к столь серьезному вопросу. Когда-то они тоже были безразличны к спасению своей души, а теперь они испытывают ревность, которая как огонь горит внутри их. Во что бы то ни стало, я должен покаяться, я должен примириться с Богом. Вот это то, что говорил Иоанн Креститель. «Бегите от грядущего гнева, ибо гнев Божий неизбежен на всякого, кто не покается и не уверует в Сына Его Иисуса Христа». Слово Божие говорит, как мы избежим вечное наказание, если легкомысленно отнесемся к спасению Божию? Есть один только ответ – мы не избежим. Сколько в свое время предупреждал Ной, чтобы люди покаялись? Он говорил, что суд Божий обязательно взыщет их, если они не покаются. И Христос, предупреждая о внезапности пагубы, говорит: «Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех». Наверное, они говорили: «О чем этот старик говорит? Что он знает? Какой потоп? Такого никогда в истории мира не было. Что он хочет нас напугать?» Жизнь их проходила нормально, то есть они ели, пили, женились и строили дома, но при этом были равнодушны к греховному состоянию своей души. Грех их одурманил. Ной же приготовил ковчег для спасения своей семьи. Спасение у него было на первом месте. Человек без Бога подобно незрячему, который не знает, куда идет. Посмотрите на наш современный мир. Он ничем не отличается от мира времен Ноя. Есть один единственный ответ, как для человека того времени и нашего. И ответ является Слово Божие, Библия. Что предлагает Бог в Слове Своем? Он нам говорит, что ради спасения наших душ Он отдал Сына Своего Иисуса Христа. Он умер за наши грехи, взяв их на Себя и понес их на Голгофский крест, чтобы освободить тебя и меня от вечного наказания. Иисус Христос принял наше наказание на Себя. Поэтому Он может тебе простить все твои грехи. Притом Он обещает тебе новую жизнь и быть с Ним вечно в Царстве Его. Он сам говорит, что приходящего не изгонит вон. Сегодня еще есть время. Завтра, может быть, уже поздно.
2: 30 мая 1999 года в Минске, возле Дворца спорта на проспекте Машерова, произошла трагедия. Это было воскресенье, в день Святой Троицы. Почти 2500 человек отправились тогда на фестиваль пива. Веселье было в самом разгаре, когда внезапно началась гроза. Пошел ливень с градом. Все ринулись в ближайшее укрытие, в подземный переход станции метро. Началась давка. В ней погибли 53 человека, большая часть из которых были девушки. Прошло 2 года. Стены в этом месте потемнели от копоти свечей. Все они исписаны посланиями к тем, кого уже не вернуть. В эпитафиях скорбь и непонимание. «За что, Боже?» Этот вопрос задают многие, особенно те, кто потерял в этой трагедии близких. Другим же, например, устроителям пивного шоу, было не до размышлений. Они продолжили веселье, тем более было с кем. Ведь многие очевидцы трагедии вернулись, чтобы дотанцевать, допеть, допить. Из множества записей на стене мне хочется выделить одну. «Девчонки, в тот день я был с вами, а теперь я покаялся. Артур». И кто-то ниже приписал: «Я тебя уважаю».

0: Наша программа подошла к концу. Наш адрес для писем: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Вы слушаете
2: «Христианское радио».